0: Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Снов. Тихо. Дети спят.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Тихо, дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS-7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Занимательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Детское радио. Детское радио.
1: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: От телефонов толстеют. Читать книги оказывается куда полезнее, чем зависать в смартфонах. Гаджеты могут даже привести к лишнему весу. К таким выводам пришла международная группа ученых. Они наблюдали за

тысячами детей в возрасте 11-12 лет. Те, кто перед сном пользовался смартфоном, засыпали гораздо хуже, а из-за этого уже начинались проблемы со здоровьем, в том числе ожирение. Ученые напоминают, что дети и подростки должны спать по 11 часов. То есть, если надо встать в 8,

0: специалисты как раз и винят в этом смартфоны.
1: А знаете ли вы, что...
0: Почти четверть жизни современный человек тратит на гаджеты. Сегодня люди предпочитают переписываться с помощью разных мессенджеров и социальных сетей. И тратят на это, как оказалось, примерно четверть всей жизни. Ученые подсчитали, что на просмотр сайтов и общение у детей и взрослых ежедневно уходит более 6,5 часов. Если сложить их вместе, получится примерно 100 дней в году. Вы только представьте, 100 дней наедине с экраном, а не с реальными друзьями и близкими. Конечно, наш мир уже нельзя представить без гаджетов, но и заменять ими настоящую жизнь не стоит.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Полиция не только преступников ловит. Американский школьник не справился с примерами по математике и позвонил в полицию. Дежурный офицер не стала ругать мальчика и помогла ему решить задачу. Других проблем у школьника, к счастью, не оказалось. Напомним, для по-настоящему серьезных случаев в большинстве стран мира есть специальный короткий номер. Почти везде это цифра 112, в том числе и в России. По этому номеру можно вызвать скорую, пожарных или полицию. Только все же не нужно отвлекать их просьбами сделать домашнее задание. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: нового учебного года осталось
1: 12 дней.
2: И мы, Кириска.
1: И Кирилл снова встретимся с вами
2: в дневном шоу
3: «Развивайка».

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Мы живем в удивительном мире, чего не увидишь в телеэфире.
4: Но ты посмотри, наш гном опять у телевизора. Говорю тебе, Тихон, выключай. Лучше книжку почитай. Не пойму, что ты в этом ящике интересного находишь.
3: Моя любимая ведущая в шапочке и перчатках проверяет на кухне грязные отпечатки и выкидывает ненужное и испорченное. Ведущая нравится, в чистоте разборчивая. Может, Рыжик, в такую игру поиграем, пока свободным временем располагаем?
4: Ну и что? Будем мебель двигать и проверять грязь под ней.
3: Чтобы настроение твое поднять, могу с холодильника начать. Так, где перчатки? Где шапочка? Где моя любимая протирочная тряпочка? Ну а ты, мой друг лохматый, когда в последний раз мыл лапы? Хотя нет, лучше с видом знатока наблюдай за мной издалека.
4: Договорились, буду комментировать.
3: Холодильник открывать, начинаем прибирать. Всего-то два ящика и четыре полки. А порядок не наводили так долго. Есть что, Рыжик, предложить? Как продукты правильно разложить?
4: Я знаю, что на каждой из полок в холодильнике своя температура. На самых холодных хранят скоропортящиеся продукты.
3: По-моему, какая-то ерунда. Зачем же нужна морозилка тогда?
4: Никакая не ерунда, Тихон. Но есть ведь еще масло, сосиски, колбаса. Их не всегда кладут в морозилку.
3: А на полочке что потеплее, что положить? Говори поскорее.
4: На менее холодные полки холодильника можно положить, например, сыр. Для овощей и фруктов есть ящики внизу, там теплее.
3: Еще, Рыжик, нужно мнение ваше. Где будем хранить суп и кашу?
4: Приготовленные блюда остужают и хранят в кастрюльках или контейнерах.
3: А если их нет? Какой твой ответ?
4: Тогда продукты заворачивают в пищевую пленку. А что, нам есть что завернуть?
3: Так вот же, тарелки в ряд. На них котлеты отдельно лежат.
4: Давай их упакуем.
3: У меня не получается. Одна котлета не помещается.
4: Не проблема. Давай ее сюда. Я справлюсь.
3: Рыжик, во время уборки надо не забывать полки холодильника протирать.
4: Тогда доставай все из него. Только от электричества сначала отключи. Сколько здесь всего вкусного.
3: Рыжик, извини, что тебя отвлекаю. Скажи,

0: Как мороз туда попадает?
1: В холодильник-то. В нем есть трубки с охлаждающим веществом. Оно называется хладагент.
0: За ответ благодарю. Дело уборки идет к завершению. Осталось проверить сроки хранения.
1: Хорошая мысль. Посмотрим упаковки. Где срок годности истек? Показывай мне, Тихон. Кстати, что это за банки?
0: Консервы и соленья. Прекрасные угощения.
1: Да, они отлично хранятся в любом темном месте, например, в кухонном шкафу. Пересыпь.

0: Ставим их, и место в холодильнике появится.
1: А это что за баночка?
0: Поздравляю! Срок годности этой консервированной рыбки истекает завтра. Нужно ее срочно утилизировать.
2: Утилизировать? Мудреное слово. Лесному гному оно незнакомо.
0: Значит, надо выбросить. Но ведь это надо будет сделать завтра. А сегодня, значит, можно съесть. И срочно.
2: Мы молодцы. Провели ревизию. По местам разложили провизию. Все завернули, упаковали. Полки в холодильнике чистотой засверкали.
0: Нас теперь тоже можно по телевизору показывать. Интересно, а у соседей все сроки годности продуктов в холодильнике правильные?
2: Пойдем проверим. Сосед будет рад, я уверен.
3: Гном и дом.
4: Гном и дом.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: В эфире рубрика
4: «Допой песню».

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: А это слон. Самое большое животное на Земле.
2: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
3: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
1: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: снарядим экспедиции, узнаем про все традиции.
1: О разных территориях расскажем мы вам истории.
0: Ведь ты и твои одноклассники
1: уже ужасно любите

0: География праздников.
1: Здравствуйте, коллеги. Готовы отправиться в новое увлекательное путешествие?
2: Да! А куда мы держим путь сегодня?
3: Судя по тому, что на календаре его самая теплая шапка-ушанка, мы явно отправимся в очень холодные края.
1: Совершенно верно. На север Европы, в страну тысячи озер. Мантухансен Ярвен.
2: Ой, а где это у нас столько озер?
3: Так.
1: А еще тысячи рек и бесконечные леса. В страну, где местные жители души не чают в лыжном спорте и обожают греться в банях,

0: и саунах. Даже поговорка такая у них есть. «Сначала строй сауну, а потом дом». «Энсимайнен тилоси саунан, я ситтен талон».
1: Ух ты, в баньке я бы попарился. Мы с моим дедушкой Алексеем Ивановичем на даче всегда баньку топим.
0: В этой стране обожают рыбу, сырую, соленую, тушеную, а главное – рыбалку.
2: Так, а помимо озер, у них море есть?
0: Конечно, Балтийское море.

0: А еще именно в этой стране, если верить сказке, проживало некогда веселое мумми-семейство самых настоящих потомков скандинавских троллей. Беленьких, кругленьких, похожих на бегемотиков.
1: Ой, мумми-тролли! Я так люблю эту сказку, так часто читал ее в детстве, что помню наизусть. На том самом месте, где долина мягко и естественно начинала подниматься в гору, стоял, утонув в снегу, дом. Он напоминал причудливый снежный сугроб и выглядел очень одиноким. Совсем рядом, среди обледенелых берегов, извивалась черная, как уголь, река. Быстрое течение не позволяло ей замерзнуть зимой. На мосту же не видно было никаких следов, да и вокруг дома лежали никем не тронутые снежные сугробы. В доме было тепло. В подвальной печи медленно горел торф. Пробивавшийся в окошко лунный свет освещал белые чехлы, которыми на зиму закрыли мебель и окутанную тюлем хрустальную люстру. А в гостиной, возле самой большой, какая только была в доме из ростовой печи, все семейство мумитроллей спало долгим зимним сном. Они всегда погружались в спячку с ноября до апреля, потому что так уж повелось со времен их предков. А мумитролли придерживаются семейных традиций. У всех у них, так же, как и у предков, животы были набиты еловой хвоей. Рядом же, с кроватями, в ожидании ранней весны, мумитролли сложили все, что может понадобиться, когда они проснутся. Лопаты, солнечные очки, кинопленки, анемометры и тому подобные вещи первой необходимости. Я запомнил, потом еще у дедушки спрашивал, что такое анемометр. Ты, Василиса, наверное, не знаешь. Это такой прибор для измерения скорости ветра.
0: Молодец, Микрофоша, правильно.
1: Эту сказку написала чудесная детская писательница Ту.

0: Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Добрые йолупуки из финской провинции под названием Лапландия. Сейчас он уже выглядит как привычный всем Санта-Клаус или Дед Мороз с белой бородой, в красной шубе и шапке, а 100 лет назад финны изображали его в козлиной шкуре и иногда даже с маленькими рожками. У него есть жена, море, зима и гномы-помощники. Весь год эти гномы сидят в пещерах Эха, Кайкулуолат, и слушают, как себя ведут дети во всем мире, чтобы потом, разобрав рождественскую почту, приготовить и упаковать подарки хорошим девочкам и мальчикам.
2: Ах, вот оно что! А праздник-то? Праздник мы какой едем отмечать?
1: О, поистине волшебный! Я бы даже сказал, сказочный. Мы с вами перенесемся в древние времена и окунемся в мир финских легенд и сказаний на карнавале Калевалы.
3: Карнавал Калевалы! Ух ты!
4: Внимание пассажиров! Завершается посадка на рейс 12:35 Москва-Хельсинки.
1: Бежим скорее, а то на рейс опоздаем. В самолете все расскажу.
5: География праздников.
6: Ну что, микрофош, включай аппаратуру.
2: Готово.
6: С вами география праздников и ее ведущая Василиса Веселова. Я веду репортаж прямо из самолета, направляющегося в столицу Финляндии, Хельсинки. Сегодня мы с вами станем героями старых финских сказок на празднике Калевала. Слово нашему эксперту-календарю.
1: Каждый год более 1,5 веков, в последний день зимы, вся Финляндия дружно отмечает Калевала. Веселый праздник, посвященный финской национальной культуре.
6: Что же обычно происходит на этом празднике?
1: В этот день Хельсинки и все другие города Финляндии словно по взмаху волшебной палочки преображаются. Прямо по улицам проходят костюмированные шествия. Все от мала до велика танцуют, играют на народных инструментах, поют песни и разыгрывают сценки. Особенно красиво становится вечером, когда зажигают

0: Зажигаются фонари. По всему городу гуляют волшебные персонажи финских сказок, и кажется, что ты попал в далекое прошлое.
1: А что означает само слово «Калевала»?
0: «Калевала» называют национальный поэтический эпос Финляндии. Это такая большая сказка. В ней легенды, песни и сказания о жителях сказочной страны Калевала. Калевала состоит из отдельных рассказов о подвигах древних финских героев и волшебников. Они, как русские богатыри, ладят между собой или враждуют, сражаются с врагами, путешествуют, сватаются и исполняют прихоти капризных невест, совершают героические подвиги. Эти истории знают и любят все финны, а главный герой Калевалы, мудрый Вайнамёйнин, является национальным героем страны. Финны буквально обожествляют богатыря Вайнамёйнина, победившего злую старуху-колдунью Лоухи, спасшего людей от бедствий, подарившего мир жителям страны. Все эти истории и народные песни еще в 19 веке собрал финский писатель Элиас Лёнрот.
1: Календарь, расскажите чуть подробнее про него.
0: Ладно, хорошо. Элиас родился в начале 19 века в простой и бедной семье сельского портного. Уже в 6 лет он сам, без помощи взрослых, научился читать и писать. Мальчик мечтал получить хорошее образование, а для этого нужны были деньги, и Элиас начал работать, чтобы накопить денег на учебу. Он помогал отцу портному в его мастерской, а еще ходил по деревням и пел песни. И его мечта сбылась. Он поступил в Королевскую академию, а потом еще и на медицинский факультет университета, успешно завершил обучение и стал работать врачом. Музыка продолжала увлекать юношу. Он много ездил по Финляндии, собирал и записывал старинные народные пословицы и поговорки, песни финского народа.
1: А как же он их собирал, эти истории? Кто ему их рассказывал?
0: Давным-давно, когда еще не было библиотек, легенды и песни передавались от одного певца к другому, из поколения в поколение. Лёнрот разыскивал по маленьким далеким деревушкам старцев-сказителей и дословно записывал все-все их истории про сотворение мира из утиных

0: все воедино и, немножечко подправив, он получил настоящую поэму и напечатал книгу.
1: Трудно ему было, наверное.
0: Да, это была очень долгая, большая и серьезная работа. Очень скоро Калевалу перевели на сотни языков мира. Каждый житель Финляндии с детства знает ее наизусть. По мотивам Калевалы талантливые художники и композиторы всего мира снимают фильмы, ставят балеты и спектакли, делают мультфильмы для детей.
1: Вот это да! Здорово, друзья, что уже очень скоро мы с вами станем свидетелями этого необычного праздника. Спасибо, календарь! Микрофон выключай.
2: Есть! Отлично получилось. Впрочем, как и всегда.
3: Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту Хельсинки. Температура за бортом плюс 12 градусов. Добро пожаловать в Финляндию. Тервитулуа, Суоми.
4: География праздников.
1: Ну, вот мы и на месте.
2: Мне уже не терпится поскорее увидеть все своими глазами.
0: Тогда поспешим на главную площадь.
1: Как здесь красиво. Микрофош, устроим прямое включение? Готов?
2: Василис, я уже больше 10 программ на детском радио сделал, а ты все спрашиваешь, готов или не готов. Обидно же. Включил уже.
1: Мы находимся на центральной площади города Хельсинки. День Калевала в самом разгаре. Улицы красиво украшены разноцветными флажками и фонариками. Очень много людей в костюмах. Мы словно попали в сказку. Прямо по улице ходят волшебники в длинных одеждах, с деревянными посохами и настоящие финские богатыри с мечами. Рослые, голубоглазые, с золотистыми локонами. Только прислушайтесь, какая чудесная музыка. На деревянной сцене сидит дедушка, а в руках у него удивительный музыкальный инструмент – треугольный. Легонько он перебирает пальцами десятки тоненьких струн. И льется эта волшебная музыка. Инструмент похож то ли на гусли, то ли на арфу. Что это? Слово предоставляется нашему эксперту календарю.
0: Перед нами древний финский музыкальный инструмент под названием кантеле. И действительно, его прадедушкой были гусли. У кантели обычно от 8 до 19 струн. Под аккомпанемент этого инструмента древние сказители пели свои песни о храбрых героях и их подвигах.
1: Начинается представление. Попробуем подобраться поближе к сцене. Какие красивые декорации! Темный лес, зеркальное озеро, светлячки в траве. Вот перед нами появился

0: Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Календарь.
2: Это никто иной, как сам Калев. Мифический предок народа Калевалы. Его имя в переводе означает «великан», «громадный и могучий человек». Сейчас он начнет рассказ о своих потомках.
1: Вот на сцену поднимается еще один человек.
2: Это один из главных героев Калевалы, старец Вайнамёйнин, любимец народа. По преданию, он владел древней магией и мог подчинять себе людей, животных и даже стихии. Именно он создал землю и море.
1: К ним присоединился еще один красивый юноша. Вот он подходит к огромной наковальне, в его руках молот.
2: Это брат мудрого колдуна Вайнамёйнина, искусный кузнец Илмаринин. По легенде, он выковал небо и звезды. А вот этот удалой охотник и весельчак – Лёминкайнин.
1: Какие сложные у них имена, но какие красивые и звучные. Лёминкайнин Илмаринин.
3: Золотой мой друг и братец, дорогой товарищ детства, мы споем с тобою вместе, мы с тобой промолвим слово. Наконец мы увидались, с двух сторон теперь сошлись. Редко мы бываем вместе, редко ходим мы друг к другу на пространстве этом бедном, в крае севера убогом. Так давай свои мне руки, пальцы наши вместе сложим, песни славные споем мы, начиная с самых лучших. Пусть друзья услышат пение, пусть приветливо внимают межрастущей молодежью в подрастающем народе. Я собрал все эти речи, эти песни, что держали и на чреве.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Их с кусточков отломил я, их набрал себе на ветках, их собрал себе я в травах, их я поднял на дороге, пастухом бродя по тропкам. И на пастбищах мальчишкой, где луга богаты медом, где поляна золотые, вслед за мурики коровой и за пестрой Иди Кимма. Насказал мороз мне песен, и нанес мне песен дождик, мне навеял песен ветер, принесли морские волны, мне слова сложили птицы, речи дали мне деревья. Я в один клубок смотал их в одну связал я связку. Положил клубок на санки, положил на сани связку и к избе привез на санках. На санях привез ковину и в амбаре под стропила в медном ларчике их спрятал. Долго песни на морозе, долго скрытые лежали. Не убрать ли их с мороза? Песен с холода не взять ли? Не внести ли ларец в жилище? На скамью сундук поставить под прекрасные стропила, под хорошей этой кровлей? Не открыть ли ларчик песен, сундучок словами полный? За конец клубок не взять ли? И моток не распустить ли? Калевала, Лёнрот Элиас.
2: География праздников.
4: А что там за разноцветные лучи яркого света? Сейчас попробуем подойти ближе и рассмотреть. Какое-то огромное сооружение с шикарной подсветкой, похоже на мельницу. Из 3 отверстий что-то высыпается, не могу разглядеть.
5: А это, друзья мои, легендарная волшебная мельница Сампо. Финский символ счастья, благополучия и изобилия. Выковал ее тот самый кузнец Ильмаринин. Из пушинки лебединой, из кусочка веретенца, из молока коровы и из ячменя крупинки. Сампо была своеобразным выкупом невесты Ильмаринина, дочери злой колдуньи Севера по имени Лоухи. Из волшебной мельницы сами собой сыпались золото и драгоценности, мука и соль. Эдакий рог изобилия, который мог прокормить и сделать счастливыми всех на свете. А вот крышка мельницы, которая так красиво светится, символизирует усеянный звездами небесный купол. Он вращается вокруг центральной оси, на которой, опять же, по легенде, покоится весь мир. Есть предположение, что волшебная мельница Сампо – это не что иное, как старейшая плотина на реке, вытекающей из большого мелководного озера. С помощью этой плотины финнам удалось увеличить количество незамерзающей воды, и это сказочно приумножило их рыбные запасы.
4: Интересная гипотеза. А что было потом с волшебной мельницей?
5: А дальше приключилась тоже весьма занятная история. Получив свою невесту, Ильмаринин решил схитрить и похитить у колдуньи волшебную мельницу Сампо, чтобы подарить ее своему народу. Усыпил колдунью, выкрал Сампо. Конечно, ему помогли Вайнамёнин и Лёминкайнин. Но колдунья проснулась, обнаружила пропажу и наслала на похитителей бурю. Сампо разрушилась по дороге, и обломки ее утонули в море. С тех пор финны считают, что море богаче, чем суша.
4: Спасибо за чудесную историю, календарий. Микрофош, выключай, смотрю, ты устал уже.
6: Ничего, я не устал. Я мужчина, только вот немного проголодался. Как насчет сытного финского обеда? Входит он в наши планы?
5: Ну, конечно. Как можно побывать в стране и не попробовать местную кухню?
4: Смотрите, сколько разных пестрых шатров. Как вкусно пахнет. Календарий, рассказывайте нам скорее про национальные финские блюда.
5: Финская кухня, скажу я вам, очень похожа на кухню других северных стран. Дании, Норвегии, Швеции. Финны очень любят блюда из рыбы, тушеное мясо, разнообразные фарши и паштеты. Практически все у них вареное, тушеное, томленое,

0: А вот жареную пищу они почему-то не так сильно уважают.
1: Так, а что-нибудь необычное?
0: Думаю, стоит попробовать традиционное старинное блюдо атолохко. Его готовят только по праздникам. Терве, войме олоколме атолохко ота.
2: Какой все-таки у них забавный язык. А что это вы сказали, календарь?
0: Это я попросил там три порции того самого атолохко. Как вы заметили, финский язык очень певучий. В нем нет шипящих звуков, зато много гласных. Слова произносятся не торопясь, и все ударения приходятся на первый слог. Кстати, если вы читали книгу «Властелин колец» или фильм смотрели, вам будет интересно узнать, что Толкиен, ее автор, взял за основу языка эльфов именно финский язык.
1: Да, конечно, смотрел. И братик мой тоже. Язык эльфов такой таинственный и сказочный.
0: О, вот и наш обед готов.
1: Наконец-то. Календарь, а как сказать спасибо?
0: Киитос, микрофош.
1: Киитос вам большое.
3: Хюэро, кохалуа.
0: Приятного аппетита нам пожелали.
2: Как вкусно. Вроде мясо на вкус, а вроде и рыба.
0: А тут и то, и другое. И рыба, и мясо.
1: Очень вкусно. Даже лучше, чем дома.
2: Так, а рецепт? Микрофош, включай микрофон.
1: Включаю.
2: Друзья, я только что отведала потрясающее финское блюдо атолохко. И сейчас мы расскажем вам, как его готовить. Календарий.
0: Ага. В кипящую воду кладем нарезанное кусочками мясо. Говядину, свинину, баранину. Снимаем пенку, как закипит. Затем в бульон добавляем промытые и нарезанные на небольшие кусочки репу, брюкву, картофель, лук и насыпаем немного перловой крупы. Когда наша похлебка приготовится, минут так через 40-50 кладем в нее рыбу, обычно свежую, но можно и соленую или даже сушеную. Закрываем крышкой, ставим в духовку и тушим до готовности. Подавать атолохко нужно непременно в горшочках, положив сверху кусочек сливочного масла, посыпанного солью.
2: Пальчики оближешь. Спасибо нашему эксперту календарю. Выключай микрофон.
1: Ага. Ой, смотрите, а что это там происходит? Люди расставляют какие-то столбики на земле и как будто делятся на команды. Наверное, какая-то игра. Скорее, доедайте. Бежим смотреть. Может, и меня возьмут в команду?
2: Смотрите, у них в руках деревянные палки. Что они будут с ними делать? Микрофош, включай скорее микрофон и беги.
1: Хорошо.
2: Мы находимся на игровой площадке. На ней нарисовано два больших квадрата, а по периметру аккуратно расставлены маленькие разноцветные цилиндры. Перед нами две команды, и в одной из них наш звукооператор Микрофоша. Мы видим, как высокий мужчина дает ему деревянную биту и, кажется, объясняет, что надо делать. А мы пока обратимся к нашему праздничному эксперту календарю и, наконец, узнаем, как называется эта интересная игра.
0: Это кьюкуа. Старая добрая финская игра. Чем-то она может напоминать наши русские городки. Как мы видим, для игры не нужна специальная площадка или дорогое снаряжение. Вот эта бита в руках у Микрофоша называется майла. Деревянные цилиндры кьюкуа.
2: Теперь понятно, откуда взялось название этой игры.
0: Суть игры в том, чтобы выбить как можно больше кьюкуа за пределы поля. Расставлено их по 40 с каждой стороны. У игрока есть два подхода, чтобы сбить выложенные башенки. Правила кьюкуа невероятно просты. Две команды по два или по четыре человека броском биты выбивают кьюкуа противника с поля. Команда, выбившая больше, побеждает. Самое главное – упорство и сноровка.
2: Наш Микрофоша одним броском выбил сразу 20 кьюкуа. Настоящий чемпион! Ура!
1: Ну что, видели, как я их? Я сразу понял, как надо бросать. Да как закрутил эту биту. Надо будет в школе ребятам рассказать про эту игру. Уверен, им тоже понравится.
2: Ой, смотрите, какое красивое здание. Что это, календарь? Похоже на древний средневековый замок.
0: А это Национальный музей Финляндии. Вся история Финляндии хранится в этом месте.
1: Эх, жаль, что уже закрыто. Такой замок сказочный. Кто же его построил? Сейчас путеводитель посмотрю. Так, здание Национального музея Финляндии построили архитекторы Герман Эрнст Хенрик Гезелиус, Армас Линдгрен, Готлиб Элиэль Сааринен. Они втроем его придумали. Надо адрес запомнить. Проспект Маннергейма, 34. Когда в следующий раз приеду в Хельсинки, обязательно схожу в этот музей.
2: Ну что ж, нам пора возвращаться домой. Сегодня с вами на празднике «Калливали веселились». Я Василиса Веселова, многократный чемпион всех игр мира, звукооператор Микрофоша.
1: И самый лучший на свете эксперт по праздникам календарь.
2: По-фински «до свидания» звучит «накамен».
1: До свидания. Накамен.

0: А я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.
1: А-а-а. Не сосчитать моих ужимок, я строю рожи на бегу. Во мне какая-то пружина, сидеть на месте не могу. В целом мире лишь одна.

0: новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
2: «Наверное, орел».
1: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
3: «Вот ведь удивили» с Алексеем Лысенковым.
4: Ну да, со мной.
0: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
5: 1176-79-24-55. Город Москва. А знаете ли вы, что...
6: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.

0: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Головоломки можно собирать всю жизнь. Житель Баварии Флориан Кастенмайер собрал самую большую в мире коллекцию головоломок. В ней более 1500 предметов. От обычного кубика Рубика до красочных головоломок в форме шаров, домов, фруктов, животных и даже лапши быстрого приготовления. Самая маленькая головоломка размером с ноготь, и ее тоже можно собирать. А самая большая, как большой ящик, еле помещается в руках. Флориан вместе с женой и детьми с удовольствием собирает эти головоломки, хотя ему уже 40 лет. Но самая сложная задача – разместить всю коллекцию в доме, потому что в одной комнате она уже не умещается.
3: А знаете ли вы, что...
4: Пение помогает общению. Ученые доказали, что пение

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: У Юсуфа он выше, чем у знаменитого физика Стивена Хокинга, который написал много интересных книг о науке для детей и сделал разные важные научные открытия. Хокинг сдал тест на 160 баллов, а английский школьник набрал 162 балла. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
4: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Веселые истории.
1: Здравствуйте, 6 Б. Позвольте мне, как директору, поздравить вас с днем рождения нашей школы. По сложившейся у нас традиции, в этот праздничный день учителя и ученики меняются ролями. Вот, например, ты, Хвостиков. Какой урок хотел бы сегодня провести?
2: Физкультуру.
1: Отлично, Алексей. Кстати, как тебя по отчеству?
2: Алексеевич.
1: Что ж, Алексей Алексеевич, наши учителя вас ждут в спортивном зале.
3: Здравствуйте, ребята.
4: Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
3: Так, построились. Начнем с ходьбы. Высоко поднимаем ноги, а теперь бегом марш! Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Друзья мои,

0: бегает.
1: Я к вам, Татьяна Сергеевна, обращаюсь.
0: Живот втянуть, спину распрямить и живее, живее.
1: Ну вот, другое дело. Это вам не Пушкина у доски декламировать. 3 дополнительных круга, Татьяна Сергеевна, для закрепления.
2: Леонид Петрович, что вы болтаетесь на турнике, как белье на веревке?
0: Ну-ка, подтягивайтесь, ноги выше, еще выше. Спорт, как ваша математика, наука точная. Уголок должен быть ровно 90 градусов.
1: Это что,
0: бросок? Я вас, Игорь Петрович, спрашиваю, это бросок? А еще на истории про древних греков-олимпийцев рассказывали. А сами-то стыдоба!
3: Здравствуйте, ребята, садитесь. Итак, начнем с пробежки. Ой, то есть, простите меня, с проверки домашнего задания. К доске пойдет Хвостиков. Стоп, стоп, стоп. Кто так выходит к доске? Живот втянул, спину выпрямил, ноги повыше. Вот, вот другое дело. А теперь докладывай.
2: Мороз и солнце, день чудесный.
3: Стоп, стоп, Хвостиков, кто так читает? Давай еще раз с выражением громко, а потом еще пару раз для закрепления.
2: Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь.
4: Татьяна Сергеевна, позволите?
3: Да, Леонид Петрович, слушаю вас.
4: У меня к вам большая просьба. Как только Хвостиков ответит, пожалуйста, отправьте его ко мне в кабинет математики.
2: Зачем, Леонид Петрович?
4: Да нам с тобой, дружок, о точных науках потолковать надо. Так что соберись, живот подтяни, спину выпрями и вперед. Да, кстати, Хвостиков, а еще тобой очень интересовался учитель истории.
2: А историк-то зачем?
4: Ну, я не знаю, что-то про древних греков говорит.
2: Да... Вот тебе и школьный праздник.
5: Веселые

0: нового учебного года осталось
1: 12 дней.
2: И мы, Катя
1: и Гарик, снова встретимся с вами
2: в нашем шоу
1: «Развивайка».
3: Всех с наступающим
2: лето на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Настроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
3: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
4: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
3: 0+. Реклама.
0: Слушайте, ребята, слушайте скорей.

0: 2026 года.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, срок.

0: этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
1: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
2: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
3: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Знакомьтесь, Офис Маг.
1: Офис Маг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Реклама. Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет.

0: сказки наизнанку. Здравствуйте, друзья мои! С вами снова Морковка. Не путайте с полезным и вкусным овощем. Это всего лишь псевдоним, который берут себе некоторые журналисты, чтобы упростить общение. С таким именем я могу найти общий язык с любым сказочным персонажем, будь он прекрасен или опасен, и вывести его на чистую воду. Подождите немного, и вы сами увидите, как мой любопытный морковный нос будет разнюхивать сказочные секреты красоты, силы и успеха. Я задаю вопросы, на которые вам давно не терпится услышать ответы. И сегодня у меня в гостях... Угадайте, кто же это?
1: У нее золотые перья, она летает в горах.
2: У нее разными цветами хвост, и она может жить еще где замок вместе с принцессой.
3: Это птица. Она очень горячая, красная.
4: Ее невозможно потрогать, можно обжечь руки.
5: Она живет далеко-далеко в такой стране. И она называется «Теплые края».
0: Правильно, друзья мои. Это жар-птица. Единственная загвоздка состоит в том, что это прекрасное сказочное существо никогда не дается людям в руки по своей воле. А бегать за ней за 39 земель с диктофоном, чтобы задать интересующие меня вопросы, боюсь, пришлось бы не день и не два. Но тут я проявила смекалку. Вспомнила, что в сказках жар-птицы предпочитают жить в золотых клетках и питаться яблоками, которые они бессовестно воруют из царских садов. Я решила основательно подготовиться, и вот что сделала. Покрасила обычную клетку позолотой. Настоящая золотая клетка оставила бы меня без обедов на год. И положила в нее несколько прекрасных спелых яблок. Не из царского сада, конечно, а с маминой дачи. Теперь остается только ждать. Судя по описанию, которое я взяла из сказки «Жар-птица» и «Василиса царевна», приближение нашей гости пропустить невозможно. Тут так и написано. Вдруг зашумел лес, поднялись волны на море, летит жар-птица.
6: Но это сильно преувеличено. Сильно. Что же я вам, птеродактиль какой или змей Горыныч, чтобы крыльями волны на море поднимать?
0: Ой, кто здесь?
6: Ну вот, приехали. То есть, прилетели. А вы кого-то еще ждете, девица-красавица?
0: Мы с ребятами ждем жар-птицу. А вы кто?
6: Ну так я и есть жар-птица. Оставила все дела, прилетела из 30-го царства давать вам интервью.
0: А почему же я вас не вижу?
6: Потому что не там смотрите. Вернее, не так. Я спряталась, чтобы не причинить вреда вашим глазам. Ведь я олицетворение солнца. А всем известно, что смотреть на солнышко вредно.
0: И как же быть? Неужели так и придется разговаривать, не видя вас? Надо что-то придумать. О! А ведь где-то здесь у меня были солнечные очки. Сейчас... А, вот! Сейчас я их надену. Готово. Все, милые гости, можете показываться. Я защитила свои глаза.
6: Здравствуйте, Морковка. Рада приветствовать вас, дорогие радиослушатели.
0: Здравствуйте, уважаемая жар-птица. Спасибо, что прибыли. Как добрались?
6: Не сказать, чтобы очень хорошо. Летаю я, конечно, быстрее всех ваших лайнеров, но день не мое время. Я, знаете ли, сова.
0: Как сова? Вы же жар-птица. Чего-то я не понимаю.
6: Ну да, я жар-птица, сова. Но не в пернатом смысле. Совами называют тех, кто бодрствует вечером и ночью. Причем такой человек может встать рано, но будет сонным и вялым. Только после полудня раскачается и станет активным. А тех, кто встает рано утром и при этом чувствует себя полным сил весь день, называют жаворонками.
0: Ах, вот вы о чем! Тогда я тоже сова. Очень люблю утром поспать подольше, а ночью почитать какую-нибудь интересную книжку при свете ночника.
6: Это вы зря, девица-красавица. Ведь для нас, жар-птиц, быть совами нормально. Мы такими созданы. А вот человек должен ночью спать. Считается, что жаворонки ведут более здоровый образ жизни, более естественный для людей. На протяжении всей эволюции человека в течение многих миллионов лет природа приспосабливала вас к дневной жизни. Человеку ночью активность проявлять было незачем, да и опасно. Тут тебе и хищники, и разбойники, поджидавшие припозднившегося путника. По возможности ложиться нужно до полуночи, часов в 10, а детям и того раньше.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Минуточку. Вы сказали «правильный сон»? Как это понять?
4: Вы не знаете? Тогда слушайте внимательно. Я подробно расскажу.
5: Рецепты сказочной красоты.
4: Правильный сон – основа здоровья, красоты, хорошей учебы. Если вы лишаете себя качественного сна, вы сбиваете работу организма. А кроме того, еще и подвергаетесь риску преждевременного старения.
3: О, эти советы также пригодятся нашим взрослым слушателям. Ведь всем хочется подольше оставаться молодыми и красивыми. Скорее расскажите, как правильно подготовиться ко сну.
4: Для этого нужно выполнять несколько несложных правил. Начинайте подготовку ко сну за полчаса до того времени, когда вы решили пойти в кровать. И лучше проветривать комнату, хотя бы 10 минут.
3: Нужно это делать даже зимой? Холодно же.
4: Ничего страшного, если ненадолго открыть форточку. Зато быстрее заснете. Также в спальне должно быть тихо и темно. А еще не рекомендуется смотреть перед сном фильмы, особенно остросюжетные, и не играть в видеоигры.
3: Это и понятно. Разволнуешься за какого-нибудь персонажа и потом долго ворочаешься сбоку на бок.
4: Теперь открою небольшой секрет о правильном времени сна. Оказывается, что просто спать 7-8 часов в сутки недостаточно. Ученые доказали, что самый глубокий, правильный, восстанавливающий сон длится именно с 10 вечера до полуночи.
3: Таким образом, если вы ложитесь в постель после 12, вы полностью пропускаете самое полезное время для сна, которое позволяет восстанавливаться организму.
4: Совершенно верно. Теперь разберемся, существует ли правильная поза для сна. Многие считают, что проще всего заснуть лежа на животе. Однако эта поза самая вредная.
3: Почему же?
4: Ну, сами подумайте. Лицо упирается в подушку. Легкие человека сдавливаются всем телом. Нарушается кровообращение. Так что стоит стремиться к тому, чтобы спать на спине или на боку.
3: Легко сказать. А если у вас не получается заснуть так?
4: Старайтесь ложиться так в те дни, когда вы очень устали и засыпаете на ходу. Постепенно вы привыкнете, и вам будет удобно спать в такой позе.
3: Ну надо же! Теперь всегда буду спать на спине. А позвольте узнать, дорогая жар-птица, вы-то почему не любите ночью спать?
4: У ночных существ свои приспособления. Так летучая мышь ориентируется в темноте на слух, издавая звуки, которые отражаются от предметов, рассказывают ей, что где находится. У совы глаза видят в темноте. А у меня такое яркое оперение, что когда я вылетаю, все вокруг озаряется, как днем. Так отчего же мне не пользоваться таким своим преимуществом?
3: Ну да, тем более, когда люди спят, вы можете безнаказанно воровать яблоки из чужих садов. И не стыдно вам? Это же нехорошо.
4: Ой, это все в прошлом. Ну, любила повеселиться в молодости. Так до сих пор и закрепилась за мной дурная слава. Да и поступала я так из вредности, а не от недоедания. Просто люди за мной постоянно охотились. А кому это понравится? Вот я и отвечала им по-своему.
3: Я понимаю, почему вас хотели поймать. Такая красота. Каждый захотел бы такую в дом. Ребята, кто никогда не видел жар-птицу и даже не читал про нее сказок, я расскажу, как она выглядит. Ее перья блистают серебром и золотом. Крылья, как языки пламени. А глаза светятся, как кристаллы. Размером она с павлина. Да и внешне на него походит. Только выглядит куда утонченней и горделивее.
4: Дело не только в красоте. Кстати, спасибо за комплименты. Считалось, что поймавший меня будет во всем иметь удачу. Поэтому во всех сказках поиски жар-птицы были всегда трудны. Герои должны были пройти испытания,

0: которые могли преодолеть только бескорыстные люди.
1: А что, многие пытались поймать вас ради выгоды?
0: Неоднократно! Ведь считается, что если выдернуть перо жар-птицы, сначала оно просто светит лучше любой лампы, а со временем остывает и становится золотым. Есть еще одно поверье, что когда поет жар-птица, изо рта ее сыплются прекрасные жемчужины. Считается, что мое пение обладает целебными свойствами для больных и даже возвращает зрение слепым. Таким образом, сами видите, что лучше держать меня на свободе. Тогда я и пою, и исцеляю, и счастье приношу. И уж тем более совсем нехорошо выдергивать перья из меня. Вот вам бы понравилось, если бы из вас выдергивали волосы.
1: Мне бы не понравилось. Но я понимаю, почему всем так хочется заполучить хоть одно перышко. Оно так ярко светит, что озарит даже самый темный подвал.
0: Для освещения темных помещений можно использовать более подходящие предметы. Мало того, изготовить их можно своими руками. Сейчас я вас научу.
2: Просто сказочная поделка.
0: Мы с вами сделаем фонарик из ниток. Нам понадобятся воздушные шарики, клей и толстые нитки.
1: Насколько толстые?
0: Толщина не важна. Но нужно понимать, что чем тоньше нитка, тем больше слоев нужно будет сделать. Но все по порядку. Для начала надуваем шарик. Он может быть как большим, так и маленьким.
1: Если вы делаете несколько ламп, они могут быть разного размера.
0: Итак, надули шарик. Берем клей.
1: Думаю, лучше всего подойдет ПВА.
0: Это вы сами решайте. Нам нужно проклеить нитку по всей длине. Чтобы было быстрее, веселее и чище в квартире, выполнять это лучше с кем-нибудь из взрослых. Наматываем на шарик проклеенную нитку. Оставьте на одной стороне небольшое пространство. Это будет низ лампы. Теперь нужно время, чтобы все просохло.
1: А я вот что придумала. Если клей находится в пластиковой баночке, тогда можно взять приготовленную нитку, продеть сквозь длинную иголку и проколоть баночку с клеем насквозь, чтобы нитка проходила сквозь банку, обмазываясь в клее.
0: Интересная идея. Молодец, морковка. Когда клей высох, спускаем шарик и аккуратно его вынимаем из получившегося ниточного шара.
1: А дальше просто включайте фантазию. Это может стать подвесной люстрой или настольной лампой.
0: Точно. Можно попросить папу или дедушку вставить в получившийся абажур лампочку, работающую от сети или батареек. Наши изделия можно разукрасить, добавить блесток или разноцветных звездочек.
1: Вы просто кладезь полезной информации. Но вернемся к вашим суперспособностям. Вы умеете исцелять, освещаете, приносите удачу. А есть что-то еще?
0: Конечно. Я умею перерождаться.
1: Как это?
0: Считается, что жар-птица умирает каждую осень, но уже весной возрождается. Этим мы похожи с одной моей родственницей, птицей Феникс. Наши юные друзья могли видеть ее в фильме о Гарри Поттере.
1: О, а расскажите об этой птице чуть-чуть.
0: Пожалуйста. Каждые 500 лет Феникс прилетает издалека в храм Солнца в Гелиополе. Там горит костер из священной лозы, и птица бросается в огонь. Ее пропитанные благовониями крылья вспыхивают, и феникс быстро сгорает. А через 3 дня из пепла вырастает новый.
1: Таких тонкостей я не знала. Слышала только, что птица феникс считается символом вечного обновления.
0: Символ-то символ, но после этих постоянных самосожжений пахнет гарью. Ну ладно, пахло до недавнего времени, пока я не научила избавляться от неприятных запахов.
1: Ой, а нам расскажете? Никогда не знаешь, что может пригодиться в будущем.
2: Сказочные советы.
0: Самое простое, до чего додумался современный человек, установить специальный прибор – озонатор. Он не только устраняет неприятный запах, но и дезинфицирует воздух.
1: Да уж, технологии не стоят на месте. Ну а если нет его, этого озонатора, как быть? Побрызгать освежителем можно, например.
0: С помощью разнообразных освежителей воздуха можно с легкостью

0: помочь создать в помещении приятную атмосферу. Но большой минус таких средств – их вредное воздействие на человека. Например, они не подходят людям с аллергией.
1: О, об этом я не подумала. И что делать в таком случае?
0: Поэтому мы будем использовать природные средства, которые никому не навредят. Например, мне очень нравится использовать аромалампу. Для тех, кто не знает, поясню. Она состоит из верхней части – чаши, где находится вода и эфирное масло, и нижней части – арки, там свеча. Ее огонь медленно нагревает жидкость, и воздух наполняется ароматными и полезными испарениями. Ведь эфирное масло получают из растений. Например, я предпочитаю запах с удивительными нотками корицы и мяты, кориандра и апельсина, эвкалипта и лимона.
1: А я дома использую самодельные саше. Это такие льняные мешочки с лавандой, мятой, кофейными зернами или высушенными корочками апельсина.
0: А для того, чтобы воздух в помещении всегда был свежим, где-нибудь в неприметном месте на лист бумаги положите 20 таблеток активированного угля. Он прекрасно впитывает запахи.
1: Ух, сколько советов! Как бы не забыть ничего!
2: Сказки наизнанку!
1: И снова здравствуйте, друзья! Вы слушаете детское радио, с вами Морковка. И сегодня у нас в гостях жар-птица.
0: Приветствую вас!
1: Недавно наша гостья поведала о том, как избавиться от неприятных запахов в доме.
0: Я забыла сказать самое главное. Любой неприятный запах нейтрализуется ароматом какого-нибудь вкусного домашнего блюда. Например, свежеиспеченного яблочного пирога. Яблочный пирог – мое любимое блюдо.
1: Ну, это ясно. Вы любите все с яблоками, да?

0: Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Пирог. Мое любимое блюдо.
2: Ну, это ясно. Вы любите все с яблоками, да?
1: Безусловно. Этот сказочный вкус. Итак, шарлотка. Но кто не знает шарлотку? Это такое популярное блюдо, что многие используют это название и для обычных бисквитов, и для открытого яблочного пая, и пирогов с яблоками. Но есть рецепт шарлотки из черствого батона.
2: Из магазинного хлеба?
1: Да-да, не удивляйтесь. Сейчас все поймете. Нам нужен батон, 2-3 яблока, 4 яйца, стакан сахара, щепотка ванилина и примерно литр молока.
2: Совсем простые ингредиенты. Точно получится вкусно?
1: Не сомневайтесь. Итак, начнем. Батон нужно раскрошить достаточно мелко. Корочку тоже обязательно используйте. Ничего не выкидывайте, все пригодится. Очень сухой хлеб можно потереть на терке.
2: Как всегда, ребята, готовьте вместе с родителями.
1: Далее мелко режем яблоки. Можно прямо со шкуркой. Берем форму для выпечки и начинаем слоями выкладывать хлеб, яблоки, хлеб, яблоки, хлеб. Верхний слой обязательно хлебный.
2: Готово. Дальше что делаем?
1: Приминаем пальцами. Чем сильнее утрамбуете, тем прочнее выйдет пирог.
2: Вот это да! И весело время проводим, и готовим. Интересный рецепт, надо заметить.
1: В отдельной миске взбиваем 4 яйца со стаканом сахара и ванилином. Добавляем литр молока и снова слегка взбиваем.
2: Как я понимаю, всей этой яично-молочной смесью осторожно заливаем будущий пирог в форме, да?
1: Правильно. Теперь снова аккуратно надавливаем, прижимаем, смотрим, чтобы все было пропитано этой смесью. Потому что сухие крошки пирогом не станут. Отправляем шарлотку в сильно разогретую духовку. Проверяем готовность спичкой или ножом.
2: Это мы умеем, нас Баба-Яга научила.
1: Молодец какая. Ну и остается только достать нашу шарлотку из духовки, остудить и разрезать.
2: И, конечно, с удовольствием съесть.
3: Ох, утомилась я немного. Если вы не против, морковушка-красавица, я бы поспала у вас тут в клеточке. Ох, до ночи. А потом уж полетела бы во свояси.
2: Конечно, конечно. Откланиваюсь. Спасибо вам, дорогая жар-птица.
1: Спасибо вам за интерес ко мне и за то, что слушали внимательно. До свидания, друзья.
2: Спокойной ночи. Ой, то есть спокойный день. Ой, ну, в общем, сладких снов вам. Пускай отдохнет немного. А мне, глядишь, удача какая-нибудь перепадет. А нам с вами пора прощаться. До новых встреч, мои.

0: казки наизнанку.
1: Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple Подкастах и Подкастах ВКонтакте.

0: нового учебного года осталось
1: 12 дней! И мы, я Веснушка
2: и я Кипятоша, встретимся с вами в нашем шоу
1: «Утро с Веснушкой
2: и Кипятошей».

0: как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года – лето! Кататься на велосипедах и самокатах, гулять, спать сколько хочешь, читать, рисовать, разную вкуснятину уплетать. Но и об интересных встречах не забывать. Команда детского радио приглашает вас провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вас ждут веселые игры с вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сможете сделать на память яркие фото. День с детским радио. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Дальше.
1: Реклама.
2: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
3: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.

0: просто начинается. Самое интересное.
1: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
0: А ты уже знаешь своих главных героев.
1: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
3: До встречи в финале!
2: Категория 6+.
4: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
5: Устали искать обходные пути? В Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. К ChatGPT, к Claude. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Лотснис, УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва, 18+.
6: Hello, I'm going to school.
7: Этот мальчик иностранец?
8: Этот мальчик живет в соседнем доме. Просто он учится в частной школе «Взмах».
7: А почему наш мальчик не учится в школе «Взмах»?
8: Частная школа «Взмах». Юго-западный округ. Два филиала. Несколько иностранных языков. Английский до 10 часов в неделю. Высокие результаты ЕГЭ. Дошкольникам колледж европейских языков с имитированной англоязычной средой. В нашей школе даже первоклассники сразу поймут, что вначале было сказано. Привет, я иду в школу. Звоните 8-495-145-62-94.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы, что
10: черепахи умеют разговаривать?
4: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
9: «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
4: Каждый день на детском радио. Детское

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Из лая собак можно создавать музыкальные шедевры. Музыкант, известный в соцсетях под ником «Совбит», создает необычные мелодии. Для их написания он использует вой, лай и скуление собак. Все эти звуки он перекладывает на ноты и исполняет их на гитаре, а потом делает забавные видеоролики об этом. В роликах обычно два окошка. В одном мужчина играет на гитаре, а в соседнем видна скулящая или воющая собака. Обычно эти животные – герои смешных роликов из интернета, которые выкладывают их владельцы. Музыкант даже сотрудничает с одной ворчливой кошкой из России. И хотя эти песни вряд ли получат призы на фестивалях, от их прослушивания хочется улыбаться, а это главное.
1: А знаете ли вы, что...
2: Слоны сами себя одомашнили. По наблюдениям специалистов, слоны – самые нежные и чувствительные представители животного царства. Эти гиганты часто с сочувствием гладят хоботами своих испуганных или заболевших собратьев, чтобы утешить и поддержать, и способны узнавать себя в зеркале. А это умеют делать только люди и обезьяны. Все эти черты появились у слонов, потому что они самоодомашнились, то есть без участия человека стали заводить привычки, характерные для домашних питомцев. Ученые теперь будут разбираться, как все это вышло. Возможно, главную роль сыграли большие размеры слонов. Они не боятся хищников, поэтому и ведут себя мирно и дружелюбно.
1: Ужасно интересно.
0: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Слоны боятся вовсе не мышей, а муравьев. Международная группа ученых провела исследование и выяснила, перед кем испытывают страх слоны. Всегда считалось, что перед мышами. Предполагалось, что грызуны могут забраться в хобот слона или свить гнездо в складках его тела, усложнив ему жизнь. Зоологи выяснили, что на самом деле это не так. Если мышь и сумеет забраться в хобот, крупное животное просто выкинет ее наружу. А если надумает устроить домик на спине слона, он раздавит его во время сна. На самом деле эти огромные животные боятся муравьев. Насекомые могут искусать изнутри нежный хобот слонов. Поэтому большие звери обходят стороной деревья, возле которых находятся муравейники. И в этом есть большой плюс. Боясь рассерженных муравьев, серые гиганты не вытаптывают растения. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на Детском радио.

0: зрителей. Вы, конечно, знаете, что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны, тайны хранителей.
1: Друзья, сегодня мы отправляемся к морю, в сторону древних мифов, Грецию. В Афинах, ее пленительной столице, есть огромный археологический музей. Там, в тиши колоннады, живут герои старинных сказаний. Зевс и Посейдон, красавица Аполлон, Артемида охотница и прочие древние боги. Правда, боги не любят болтать с простыми смертными, но у меня есть друг. К нему скорее! Вот мой красавец! Совершенство из бронзы! Представьте, стремительный, прекрасный конь застыл в полете! На нем мальчик, они словно одно целое. А сколько им пришлось пережить! Но мой друг все расскажет сам.
2: Наш эллинский корабль пересекал бухту у мыса Артемисий, что на севере острова Эвбэй. Внезапно мы начали тонуть. Людям еще можно спастись при кораблекрушении, но у статуй нет никакой надежды. В случае беды мы стремительно идем на дно. Так и случилось. Столетие за столетием проходило во мраке бездны, пока в 1928 году ныряльщики за губками не обнаружили нас, меня и мальчика.
1: Мальчик прекрасный, прекрасный юный всадник.
2: Его, как и меня, извлекли из морской пучины. Но ученые долгое время не могли догадаться, что мы созданы друг для друга. Нас разлучили. Однако спустя время исследователи обнаружили на моей спине остатки одежды малыша и догадались, наконец, что нас следует соединить.
1: А статуя мальчика-всадника с мыса Артемисий оказалась необыкновенно прекрасна.
2: Да, греческие мастера владели уникальными секретами. Я тоскую по тем временам.
1: Я вижу, расстроил вас. Прошу прощения. Друзья, нам следует удалиться. До новых путешествий.
0: Тайны хранителей.
3: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: нового учебного года осталось 12 дней. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум?

0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
6: И что же, Добрыня?
5: Придумать, что подарить.
7: У меня такая же проблема, Мария Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
5: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
6: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
7: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
5: Запомнили?
6: Заходите на наш сайт dtfm.ru
7: и ищите Хрум «Особенный день».
2: Хрум-хрум.
8: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
9: Сказку слушать. А ты?
10: И я.
9: Включай.
10: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
9: Ладно, ладно, подожду.
2: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: 0+. Реклама.
11: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
13: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
15: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
2: Реклама.
3: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса. ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
4: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
5: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает.

0: Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
1: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

Андрей Щеглов. Страна букварья. Жили-были буквы в стране букварья. У всех были свои домики, а у многих даже небольшие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся, но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется «Веселая ерунда». Жили-были буквы в стране букварии. Все жители этой страны очень любили разные праздники и торжества, к которым они всегда готовились очень усердно и радостно. Ведь праздник – это всегда весело, согласитесь. И вот однажды буквы увидели, как их правитель страны, твердый знак, ходит по центральной площади с очень задумчивым видом и что-то бормочет себе под нос. Некоторые любопытные буквы подошли к твердому знаку и спросили: «Уважаемый, о чем ты задумался? Может, мы сможем помочь?» Твердый знак посмотрел на них серьезно и сказал: «У нас очень давно не было праздника, а те, что есть, уже прошли или еще не скоро настанут». И он стал перечислять их, загибая пальцы. «У нас есть Новый год, но он зимой. Это раз. Потом у нас есть праздник яркого солнца, когда снег растает окончательно. Он весной. Это два. Еще у нас есть праздник первых зеленых листиков, когда также весной все вокруг распускается. Это три. Далее у нас есть праздник полевых цветов, который придумали буквы «С» и «И» краткое. Он у нас в самом начале лета. Это четыре. Потом следует праздник создания алфавита. Его нам подарили соседи цифры, который вместе с ними мы празднуем в середине лета. Это пять. Затем идет праздник спелых овощей и фруктов, который придумали все садоводы букварии. Он в начале осени. Это шесть. И все. Больше праздников нет. А мне, как правителю, просто необходимо, чтобы все жители страны

0: учителя взволнованно загалдели, пытаясь успокоить твердый знак. Но тут вперед вышла буква «Ф», которая славилась своими фантазиями и выдумками и предложила: «Давайте устроим конкурс на самые интересные праздники».
1: «Отличная идея!» —
0: радостно воскликнул твердый знак и побежал к себе в домик писать указ о конкурсе. К вечеру все жители букварии собрались на центральной площади и выслушали указ, который составил и прочитал твердый знак. Выглядел он так:
1: «Я, правитель страны букварии, объявляю конкурс на лучшие праздники. У нас должно быть их столько, сколько месяцев в году. А это значит, что нам нужно придумать еще 6 торжеств, чтобы их было 12. У нас уже есть праздник зимой, по 2 праздника весной и летом, 1 праздник осенью. Значит, нам не хватает 2 торжества на зиму, по 1 на весну и лето, и еще 2 праздника на осень. Именно их я предлагаю придумать. Но условия строгие. Эти торжества нужно наполнить радостью, чтобы они поднимали настроение всем жителям букварии, и чтобы каждая буква была весела и счастлива. Через неделю мы выслушаем тех, кто захочет предложить свой праздник, и вместе выберем то, что нам понравится больше всего, чтобы каждый месяц мы могли радоваться и веселиться. Тот, кто придумает самое лучшее торжество, будет моим почетным помощником, с кем я буду советоваться всегда и во всем. Теперь конкурс объявляется открытым. Ура!»
0: Буквы весело закричали «Ура!» и захлопали от радости в ладоши. Они со смехом стали расходиться по домам, чтобы начать придумывать праздники. Через неделю центральную площадь украсили лентами и цветами и приготовились выслушивать всех желающих, кто захочет предложить свой праздник. Для этого буквы «Б» и «Д» построили сцену, которую буква «Х», как главный художник страны, украсила особенно. Вместе с электриком букварии, буквой «Э», поверху протянули гирлянду из лампочек, а на столбиках, что стояли по краям, «Х» нарисовал красивые узоры. А буквы «С» и «И» краткое украсили столбики букетами цветов, которые сделали из полевых и садовых цветов. В полдень, когда часы на главной башне площади пробили 12 раз, на сцену вышел твердый знак и объявил начало.
1: «Уважаемые жители букварии!»
0: – громко сказал он.
1: «Сегодня у нас очень важная задача. Нам нужно выбрать 6 самых лучших праздников, чтобы добавить их к тем, что уже есть. И сейчас, уважаемые жители букварии, мы выслушаем всех, кто придумал свои праздники. А вечером вместе решим, какие идеи нам больше всего понравились, и поздравим победителей. Ну, кто первый?»
0: Задал вопрос твердый знак. На сцену тут же выбежал суетливый электрик Э и затараторил:
2: «Это будет грандиозно, это будет восхитительно. Этот праздник я предлагаю делать зимой, когда выпадет первый снег. Нужно будет слепить из первого снега самую красивую снежинку, которую можно будет украшать только льдинками и сосульками. И тот, чья снежинка окажется самой красивой, станет победителем и получит награду. А ее я еще и подсвечу лампочками, чтобы все жители букварии видели издалека победившую снежинку. И, конечно же, все будут еще больше радоваться первому снегу. Это я сам придумал!»
0: После этих слов электрик Э поклонился.

0: лица, а все буквы на площади захлопали в ладоши, потому что такой праздник им понравился. Следующей на сцену вышла буква «Ы».
1: «Их».
0: Улыбаясь, начала буква «Ы» свою речь.
1: «Именно так я радостно кричу, когда катаюсь зимой с горки. И мой праздник я предлагаю назвать «Ледяная горка». Чтобы стать победителем этого праздника, нужно будет построить самую высокую ледяную горку. Тот, кто это сделает, и станет победителем. А жители Букварии будут кататься с этой горки и веселиться, пока снег не растает. Вот».
0: И снова все буквы захлопали в ладоши, потому что и такой праздник им понравился. Теперь на сцену поднялись наши трудяги «Б» и «Д». Буква «Б», немного волнуясь, вышел вперед и начал.
1: «Буду благодарен, если наш праздник вам понравится. Мы с дружищем «Д» придумали вот что. Весной, когда все отпраздновали приход яркого солнца, а праздник зеленых листиков еще не наступил, мы можем устроить праздник «Нарядный скворечник», чтобы построить много красивых домиков для птичек, что прилетают весной».
0: Тут к букве «Б» присоединился «Д» и продолжил.
1: «Делать добротные дома и беседки – это наша с «Б» работа. Но нам не всегда хватает времени построить скворечники. Поэтому мы надеемся, что такой праздник можно устроить, чтобы всем птичкам было где жить. А помогать с «Б» мы завсегда готовы».
0: В этот раз буквы долго хлопали в ладоши и даже выкрикивали «Молодцы!», потому что такой праздник им особенно понравился. Следующей на сцену вышла буква «Я».
2: «Уважаемые буквы», — начала она, — «вы все прекрасно помните, какой грязнулей я была и что со мной из-за этого стало. С тех пор по утрам и вечерам я чищу зубы и принимаю душ. Но не это главное. Теперь я помогаю всем следить за чистотой и порядком. И никто из вас уже не назовет меня грязнулей. Поэтому у меня и родилась идея сделать праздник чистоты. Но чтобы он был веселым и радостным, я предлагаю его назвать праздником самого нарядного и чистого домика. Победит тот, чей дом будет не просто самым чистым, а еще и ярко и красиво украшенным. Ведь сколько разных украшений для домиков можно придумать. Это и цветочные гирлянды, и разноцветные лампочки, как здесь, на этой сцене. Домики можно будет украсить как угодно, лишь бы это было нарядно и красиво. А жители Букварии будут только радоваться такой красоте».
0: Буквы взорвались аплодисментами и чуть не отбили себе ладоши от восторга. Так им понравился праздник от буквы «Я». И когда она спустилась со сцены, многие буквы ее обнимали и благодарили за чудесную идею. Следом за «Я» на сцену выскочили сестренки «Е» и «Ё» и предложили устроить праздник игры в салочки и догонялки. Потом выходили буквы «С» и «Т» и рассказали о своем празднике переодеваний в разные наряды. Еще много букв рассказывали о своих придумках, но не все идеи нравились, и буквы уходили немного огорченными. И тут на сцену поднялся «Л» – летчик букварий. Он хоть и летал на своем самолете высоко в небе и считался очень храброй буквой, но при этом был он немного застенчивым и робким, когда нужно было с кем-то разговаривать. «Л» поправил свою фуражку летчика и, откашлившись, застенчиво предложил.
1: «У нас уже есть праздник зеленых листочков, но я хочу предложить праздник желтых листьев, когда нужно будет сделать красивые картины из опавшей листвы, словно мы провожаем осень. самой красивой картиной и победит в этом празднике. И она может быть хорошим подарком любой букве, чтобы повесить ее на стене и любоваться.
2: На последних словах буква «Л» покраснела от смущения. Но тут же заулыбался от того, что почти все буквы дружно захлопали в ладоши, потому что такой праздник им пришелся по душе.
0: После «Л» на сцену поднялся твердый знак и сказал:
3: «Ну что же, уважаемые буквы, мы почти всех выступающих услышали. И по вашим аплодисментам уже можно понять, какие праздники всем понравились. Но вот незадача. Таких праздников лишь 5. А нам нужен еще один праздник, чтобы каждый месяц из 12 месяцев в году мы могли бы радоваться и веселиться. Неужели никому больше нечего предложить?»
2: И тут на сцену поднялся всеобщий любимчик – мягкий знак. Он широко улыбался и даже готов был засмеяться.
3: «Что тебя так развеселило?»
2: – спросил твердый знак. Мягкий знак немного постоял с улыбкой и сказал: «То, что придумал я, можно назвать ерундой. Но если хорошенько подумать, то из этой ерунды получится отличный праздник. Особенно тогда, когда кругом будет серо и уныло от дождей и полностью опавших листьев с деревьев. Чтобы сделать этот праздник, нужно разбиться на команды и построить на площади смешные фигурки из всего, что есть под рукой. Потом каждой команде придумать смешные названия тем фигуркам, что выстроили их соперники. Например, кто-то выстроит из банок и веревочек нечто похожее на корову, а соперники возьмут и назовут это Кукозябра Лохматкина или Крюмалиса Подтяжкина. А в ответ на свою фигурку, выстроенную, допустим, из коробок, бумаги и сена, получат название мадам Масюндра Соломкина или Липукерия Глазкина. И чем смешнее фигурка, тем смешнее будут и названия. Как вам такой праздник?»
0: Буквы хохотали от души и радостно хлопали в ладоши. Многие кричали «Браво!» И даже твердый знак утирал слезы от смеха.
3: «Решено!»
0: – наконец воскликнул он.
3: «Новые 6 праздников найдены!»
0: Чтобы как-то успокоить развеселившиеся буквы, твердый знак позвенел колокольчиком, что носил всегда с собой, и, дождавшись тишины, стал называть все праздники по порядку вместе с новыми торжествами, которые больше всего понравились. Буквы были в таком восторге от предстоящих веселий, что, не дожидаясь ближайшего празднования, плясали и пели от души. И, конечно же, твердый знак выбрал себе в помощники мягкого знака не только за самый забавный и выдуманный праздник, а еще и потому, что все жители букварии хором прокричали его имя как победителя среди всех выдумщиков.

0: нового учебного года осталось
1: 12 дней. И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке: «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
2: 0+.
3: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
4: «Что под нами, под ногами». Реклама.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Реклама.
10: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
6: Подробности на сайте robostancia.rf.
11: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе «Рассказово» семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро «Рассказовка». Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
6: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
12: Устали искать обходные пути? В «Спешу АИ» открыли доступ к сотням ИИ. В чат GPT – Клод. Все нейросети в «Спешу АИ» за рубли. Гуглите «Спешу АИ». Отснис. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
13: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай-город».
14: А еще там дают подарки за покупку.
15: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
0: Детское радио.

0: мире. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: ясно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Книжки можно читать, сидя в летающей тарелке. Именно так выглядит библиотека, которую несколько лет назад построили в итальянском городе Перуджа. Здание в форме летающей тарелки входит в список самых необычных библиотек мира. Среди них есть библиотека-парк из Норвегии. Прямо в книжных залах растут живые растения и стоят стволы деревьев. А в Южной Корее есть кулинарная библиотека. Здесь много книг с рецептами, кафе и даже целая кухня, где готовят настоящие повара.
0: А знаете ли вы, что...
1: Вкусно поесть любят даже куклы. Так считает художник из Израиля Аарон Шей. Из специальной глины, краски, клея и металлических деталей он создает игрушечное блюдо. Например, малюсенькую тарелку с салатом, которая размером с 5-рублевую монету. Вся еда очень похожа на настоящую, только кукольная. Между прочим, сделать угощение для своих игрушек может каждый. Достаем пластилин и за работу.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Оказывается, среди самоваров бывают гиганты. В подмосковном городе Электросталь изготовили самый большой в мире самовар. Его высота 4 метра 23 сантиметра. Это два человеческих роста. Огромный самовар Самоварыч может напоить чаем сразу 4000 человек. Чтобы растопить гиганта и вскипятить воду, нужны, конечно, дрова или уголь. Изготовили самовар из знаменитой стали, в честь которой и назван город Электросталь. Так что этот рекордсмен сразу стал символом города. За свои размеры самовар попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый большой и самый высокий самовар в мире. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Это на детском радио.
1: Ребята, это Кирилл Рассказкин. Вы наверняка уже съели тонну мороженого, пломбира, эскимо, фруктового льда. И я вас в этом абсолютно поддерживаю. Лето без мороженого – не лето. Главное, берегите горло, чтобы подпевать любимым треком в эфире детского радио.
2: Ой, каникулы!
0: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 12 дней. И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.

0: Лето на детском радио.
1: Кипятош, а какая у тебя любимая летняя еда?
2: Веснушка, я чайник. Моя еда – кипяток.
1: Эх ты! Кто ж летом кипяток ест? А я люблю пломбир с клубникой.
2: Ладно, уговорила. Давай сюда свой пломбир.

0: Добьюсь!
1: Интересно, а почему север и юг так называются?
2: Вот смотри, давным-давно у наших предков было такое слово «сивер». Так они называли холодный ветер. А потом и ту сторону, откуда дули самые холодные ветра, стали называть «сивером». Ты знаешь, со временем многие слова меняют свое звучание. Да, вот и слово «сивер» превратилось постепенно в «север». Так что тут вот все довольно просто.
1: А с югом сложно?
2: С югом действительно не так все просто, но очень интересно. Слушай, «юг» — одно из самых древних слов. Оно возникло в те далекие времена, когда язык, на котором говорили наши предки, только начинал еще формироваться. Тогда простыми звуками люди обозначали очень важные для них понятия. Звук «я» означал «место для охоты». Вместо слов «укрыться от мороза» люди говорили просто «оу». Представляешь, «оу» и все. А еще было такое коротенькое слово «га». Оно значило «приходить». «Я-оу-га». Так образовалось древнее слово «юга», которое означало «охотничьи места, куда приходят спасаться от морозов». Эти места находились в той стороне, которую мы сегодня называем «юг». Иногда в старину произносили не «юг», а «ук». «Ук» и все. А вместо «южный» говорили «ужный». Слово «ужный», посмотри-ка, тебе ничего не напоминает?
1: Похоже на ужин.
2: Вот молодец, именно так. Ужин – время еды, когда солнце стоит на юге, то есть после полудня. Видишь, как со временем меняется жизнь людей, а вместе с ней и значение многих слов. Такое краткое слово «юг», которое сейчас означает «сторону света», хранит память о наших древних предках – смелых охотниках.
3: Детское радио.

0: Детское радио бывает осенним, зимним бывает, летним, весенним. И круглый год на связи мы с вами, с нашими маленькими друзьями. Я дядь Саша, старший почтальон и всеведущий детского радио. Искренне желаем вам хорошего отдыха. И, если честно, мы по вам уже немножко соскучились.
1: Много песен на детском радио.
2: По заказу Госавтоинспекции МВД России.

0: Киров отвечает. Радио-чат о правилах дорожного движения. В эфире 19 августа с 18.30 до 19, 22 августа с 12.05 до 12.35. 6+.
1: А что, неплохо? Познакомьтесь, три кота.
2: Три кота.
1: Три кота и три хвоста.
2: Три хвоста.

0: Неплохо.
1: Реклама.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
1: Реклама.
9: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
10: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
11: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
12: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Привет, мои любители холодного чая и теплого лета. С вами Катя Знайкина. Ребята, а вы знаете, что клубника – это единственная ягода, у которой семечки снаружи? Вот и лето такое же хитрое. Кажется сладким, а внутри полно сюрпризов. Берите ведерко ягод и вперед за приключениями.
1: Много песен на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется пять. Когда же купаться можно опять? Привет, друзья, это я, почтальон дядя Саша. Всем, кто едет на море, желаю хорошо отдохнуть.
0: Лето на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: нового учебного года осталось
1: 12 дней. И я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам? Все!

0: как сочинялись наши любимые песни.
1: Вот и наступил он, сентябрь.
2: Пончики, букетики, звоночки.
1: Парты, рюкзаки, уроки и пятерки, пятерки, пятерки.
2: Ну, или не пятерки.
1: Домашние задания и к четырем прибавить два, по слогам читать слова.
2: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Точно, это же моя любимая школьная песня.
2: И моя.
1: Тогда, Кипитоша, запевай.

0: Учат в школе.
1: Я уверен, что ребята не знают, о каких таких перышках мы тут пели.
2: Да, теперь перьями уже не пишут. А вот в старину...
1: Брали гусиные перья, затачивали острый кончик, потом макали его в чернильницу.
2: Чернильница – это баночка для чернил.
1: Ну да, махнул, чернила остались на кончике пера, и пишешь этим испачканным в чернилах пером по бумаге. У лукоморья дуб зеленый.
2: Там чудеса, там кот ученый.
1: Но перьями писали во времена Александра Сергеевича Пушкина. А вот бабушки ваши, ребята, уже писали перьевыми ручками.
2: Но принцип тот же. Подумал-подумал, сочинил что-нибудь, макнул и пиши.
1: Книжки добрые любить и воспитанными быть.
0: Учат в школе.
2: Кстати, Кипятош, а ведь в школе не учат, как и кто сочинил эту песню.
1: Точно, Веснушка. Так давай расскажем.
3: Вот как это было.
1: Однажды, дело было в августе, замечательный детский поэт Михаил Спартакович Плецковский возвращался домой с какой-то встречи.
2: Михаил Плецковский – это автор стихов песенки «Крошки енота». Ну, вот этой. «От улыбки хмурый день светлей, и если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот, трудно».
1: Это песенка кота Леопольда. А вот это о нас с тобой, Веснушка. «Как положено друзьям, все мы делим пополам».
2: Точно! Вот сейчас вдвоем и продолжим рассказывать. Вернемся к Михаилу Плецковскому.
1: Поэт вошел в подъезд своего дома и подошел к лифту,
2: около которого уже стоял его сосед, мальчик по имени Петя. Двери открылись, Михаил Спартакович и Петя вошли в лифт. Я буду Петей.
1: А я Михаилом Плецковским.
2: Здравствуйте, дядь Миш! А я осенью в первый класс пойду.
1: Замечательно! Поздравляю тебя с этим знаменательным событием, Петя.
2: Пойти-то я пойду. Но вот, дядь Миш, а чему учат в школе, я и не знаю.
1: Как это чему? Многому? Читать, писать, считать.
2: А еще?
1: Еще? А еще? Еще... Действительно, а чему еще?
2: В этот момент лифт остановился. Петя и Михаил Плецковский вышли. И каждый пошел в свою квартиру.
1: Зайдя в комнату, Михаил Плецковский тут же сел за стол, взял лист бумаги и крупно написал, чему учат в школе.
2: Весь вечер и почти всю ночь он записывал и записывал то, чему учат в школе.
1: Рано утром он позвонил своему другу, композитору Владимиру Шаинскому.
2: Ну, тому, который написал «В траве сидел кузнечик, чунга-чанга, голубой вагон бежит, качается, Антошка, Антошка, идем копать картошку» и еще много других наших любимых песен.
1: Да-да, позвонил Владимиру Шаинскому.
4: «Володя! Володя!»
1: закричал в телефонную трубку Плецковский.
4: «Знаешь ли ты, чему учат в школе?»
2: «Как это чему?» – спросонья спросил Шаинский. «Ну, читать и писать, считать».
4: «А еще чему?»
1: – не унимался Плецковский.
2: «Ну, петь, рисовать, не знаю, что еще!» – начал уже сердиться Шаинский. «Ну, может, музыку сочинять?»
4: «Вот!»
1: – воскликнул Плецковский.
4: «Ты и сочинишь музыку к нашей новой песне! Я стихи только что написал!»
1: Радостно сказал Плецковский и начал читать.
4: «К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть».
2: «Учат в школе, учат в школе, учат в школе!» Подхватил Шаинский и тут же начал что-то напевать. Ля-ля-ля-ля.
1: Через несколько дней песня была готова. Ее первыми исполнителями стали знаменитый певец Эдуард Хиль вместе с большим детским хором Всесоюзного радио и Центрального телевидения.
2: Ну а теперь делаем звук погромче!
3: Как сочинялись наши любимые песни.
0: Запивайка!
3: Запивайка!
1: Музыка Владимира Шаинского, слова Михаила Плетьковского.
2: Песня «Чему учат в школе»?

0: Лето на детском радио.
1: Лето – идеальная пора для творчества. Кто-то пишет картины, кто-то песни, а кто-то составляет идеальный маршрут от холодильника до игровой приставки. И ведь это тоже своего рода искусство. Ребята, прошу, не переборщите, на улице намного интереснее. Ваш летний искусствовед Супер Гарик. Творите и сочиняйте свои лучшие каникулы вместе с детским радио.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Гипермаркет Офис Мак. Звонок для учителя.
4: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
3: Экономьте с Офис Мак.
4: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
5: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Тайная жизнь животных выглядит совсем иначе, чем на глазах у публики. Меня зовут Игорь, и я Огорь. Зоопарк — это совсем не то, что вы думаете.
8: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
0: Реклама.
9: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
6: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
10: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
11: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
12: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке юного искусствоведа. 6+.
13: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
6: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
14: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
15: В эфире детское радио. Детское радио.
0: Познавательно. Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
16: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
17: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно! Все то, что неизвестно!»
16: А знаете ли вы, что...
17: Хлеб бывает не только черный и белый! Сибирские ученые испекли необычный хлеб. Он фиолетового цвета. Его приготовили из цветных сортов пшеницы. Исследователи трудились 3 года, чтобы их вывести. Они дают хороший урожай, отлично переносят засуху, более полезны и питательны, чем обычные. Хлеб из цветного зерна не портится и не черствеет, обладает приятным ароматом и сладковатым вкусом. Из муки фиолетовой пшеницы можно выпекать не только хлеб, но и булочки, кексы и блинчики. Надеемся, что скоро они появятся в магазинах, и мы сможем их попробовать.
16: А знаете ли вы, что...
17: Шаурма может быть шоколадной! Внимание всех сладкоежек! Немецкие кондитеры придумали новый десерт. Это шоколадная шаурма. Она готовится, как обычная шаурма. На огромном цилиндре крутится и охлаждается шоколад. Продавец нарезает с него мелкие стружки специальным ножом и укладывает их в сладкую круглую лепешку. Только она более плотная, похожа на блинчик. По желанию, можно добавить мороженое, взбитые сливки, бананы, сгущенку, сахарную пудру, орехи и другие сладости. Надеемся, что скоро сможем попробовать это лакомство.
16: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
16: А знаете ли вы, что...
17: Кошки опасны для крокодилов. Кто бы мог подумать, но оказывается, милые пушистики могут быть опасны для крокодилов. На Кубе происходят удивительные дела. Банды диких котов истребляют редких кубинских крокодилов. Таких в природе осталось всего около 3000. Их даже специально разводят на одной ферме, чтобы спасти от исчезновения. Но неожиданно возникла проблема. Бездомные кошки нападают на маленьких крокодилов, которые только вылупились из яиц. Среди улик, указывающих на вину кошек, подозрительные следы и куски меха, а также видео с камер наблюдения. На кадрах видна кошка, смело заходящая в загон с крокодилами. Нападения прекратились сразу после того, как специалисты отловили 7 бездомных кошек в окрестностях фермы. Похоже, это первый известный случай в мире, когда кошачьи стали угрозой крокодилам. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
16: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
18: Много песен на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 12 дней, и мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки
2: и песнями.

Детское радио в летнем режиме. Дома, на даче, в походе, в машине, в поезде, в море, в дороге, в пути. Путь нам любой вместе легче пройти. Я, дядь Саша, желаю вам хорошо отдохнуть и родителям, и деткам.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
1: Дело номер 51. Таинственный номер.
2: Оп, перевернем страничку календаря. Суббота. Хорошо. А вот и чай. А вот и телефон. Сыщик Симофорыч слушает.
3: Шерлок Симофорыч, ой, как хорошо, что я вас на месте застала.
2: Стрелка Семеновна, что произошло?
3: Караул произошел, а вернее, чуть не произошел.
2: Что-то вы меня запутали. То произошел, то не произошел.
3: Так и хорошо, что не произошел. Вот, послушайте. Мальчик бежал к железнодорожному переходу, а тут красный, а он все равно бежал. Прям как угорелый. Перед переходом достал телефон. Возле железной дороги телефон, понимаете? Еще чуть-чуть пробежал, а потом...
2: Не пугайте, что потом?
3: А потом остановился и прямо так сумку, ха, себе под ноги и бросил. У него еще все из нее рассыпалось. А потом он все собрал, что из сумки выпало, и обратно пошел.
2: Интересно. Значит, через пути он не перешел, его что-то остановило. Но на телефон отвлекаться возле железной дороги чрезвычайно опасно. Да еще на красный бежать. Ждите, сейчас подъеду.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
4: Шерлок Симофорыч, я тут! Идите ко мне!
2: Иду, иду. Это наш переход?
4: Да. Вот тут все произошло. Слева платформа, впереди дома. Но как хорошо, что он ничего не нарушил, остановился. Может, он вдруг правила вспомнил, а? Ведь на красный ходить категорически запрещено. Электричка налетит, и не успеешь уберечься. Ой, а если на гаджеты отвлекаешься, то и не заметишь электричку.
2: Это было бы хорошо, если бы правила вспомнил. Но мне кажется, остановило его что-то другое.
4: Вы думаете, за ним гнались?
2: Если бы гнались, то он бы назад не пошел. А он... Так, осмотримся... А что это?
4: Я подниму. Белая карточка между камнями застряла. Так, повторение, 4-й класс.

0: раз. Прочитай предложение. Спеши. Так это же школьный материал.
1: Он нес сумку с учебниками в субботу.
0: Шел заниматься кому-то.
2: А, я поняла. Он бежал к репетитору, но тут что-то вспомнил и остановился.
1: К репетитору в такую рань. А вон там что?
0: Скомканный беленький. Ой, талончик на прием к врачу. Вчера утром номер К028. Видимо, сходили и выбросили.
1: Можно мне посмотреть? Да, вчерашний.
2: О, электричка в Василькова идет. Так, а следующая в Ромашково. Ой, Шерлок Симофорыч, а может, мальчик на электричку торопился? А потом посмотрел на табло и понял, что опоздал.
1: Табло отсюда плохо видно, хотя там время показывают, как и в телефоне. Точно! Стрелка Семеновна, вы совершенно правы. Он опоздал.
2: Да? И как же мы его найдем?
1: Итак, вы идете через железнодорожный переезд на зеленый свет и находите на той стороне детскую поликлинику. Там показываете свои документы сыщика, и вам необходимую информацию по запросу предоставят. А запрос, собственно, такой. Кто этот таинственный К028, который по талончику в поликлинику пришел? И был ли он вчера утром на приеме? Узнаете имя, идите в школу, спросите списки четвертых классов. Там будет наш мальчик.
0: Поликлиника, школа, записала. Но как? А, ладно, потом.
1: Вы его, главное, отчитайте получше. И за телефон, и за красный свет. В этот раз не перебежал, но мог. А это...
2: Опасно для жизни. Поняла. Вот мне как раз и зеленый загорелся.
3: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
1: Ну вот, наконец, и время чая.
2: Шерлок Симофорыч, не понимаю, как у вас это получается?
1: Нашли? Врача пропустил.
2: Да, К028, Гарик Бегунов. Записан был на вчера, но не пришел. И он действительно учится в 4-Б классе.
1: Очень интересно. Вы его встретили? Поговорили?
2: Да, конечно. Пешеходный переход через железнодорожные пути – очень опасное место. И рядом с ним, и на платформе. В общем, везде, где рядом поезда ходят, нельзя отвлекаться на телефон. Обязательно снимать капюшоны и наушники, чтобы все видеть и слышать. А переходить железнодорожные пути можно только на зеленый. Даже маленькие дети знают – красный свет, дороги нет.
1: А он уже в 4-м классе, совсем не маленький. И что же он вам сказал, наш Гарик К028? Почему остановился? Потому что вдруг понял, что сегодня не пятница, а суббота?
2: Да, но как вы догадались?
1: А это вы мне сами подсказали. Помните, вы обратили мое внимание на табло? Еще говорили, сейчас одна электричка, потом другая.
2: Так, но он же не на электричку опаздывал.
1: Нет, он опаздывал в поликлинику, а потом в школу. Но именно у перехода Гарик увидел табло вдалеке. Время не разглядишь. Вот и достал телефон. А там же и время, и день недели указаны. Суббота. И тогда он понял, что может уже больше никуда не торопиться.
2: Да-да, все именно так и было. Он даже в сердцах сумку бросил.
1: Ну, перепутал, ну, бывает. Главное, чтобы впредь ходил только на зеленый и на гаджеты возле железной дороги не отвлекался.
2: Дело на одну ириску.
1: И на чашечку чая. Угощайтесь.
3: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Продолжение следует.
4: Ой, каникулы!
5: Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Все-таки полезно даже летом убирать в своей комнате. Представляешь, Кипятош, я нашла свой старый глобус.
2: О, давай представим, что мы путешествуем по всему миру.
1: Сначала на море, потом в горы.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему-то

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 21 августа с 7:05 до 7:35. 6+.

0: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
1: «Наверное, орел».
2: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
3: «Вот ведь удивили»
4: с Алексеем Лысенковым.
5: Ну да, со мной.
4: Реклама.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Гипермаркет Офис Мак.
10: Звонок для учителя.
11: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И 1000 школьных товаров в наличии по низким ценам.
9: Экономьте с Офис Мак.
12: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
13: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском». Выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от Ленты. А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
14: Одобрено котом Ухом. Пр-мяу.
13: «Готовим на детском» вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио. 6+.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: Реклама. Устали искать обходные пути? Спешу АИ. Открыли доступ к сотням ИИ. В чат GPT, Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот сниз. Украинство 26770016794. Город Москва. 18+.
2: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу. Скорей в Читай город.
3: А еще там дают подарки за покупку.
4: Читай город для всех, кому скоро в школу.
5: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
8: Мама! Папа!
9: Бабушка!
8: Дедушка!
9: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
7: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: Чакалака.
1: Ой, каникулы.
2: Лето на детском радио.
3: Летние каникулы – это когда можно не знать сегодняшнюю дату, не планировать дела на завтра и не оставлять себе напоминалки. С вами Супер Гарик. На календаре сегодня лето. Этим все сказано.
2: Много песен на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Русь и Великое княжество Литовское.
1: Как пришел хан Батый в русскую землю с войском великим. От края и до края земель все заполонили его конники. Словно туча саранчи перелетной, налетели, набежали рати воинов татарских, а навстречу им вместо войска великого Русь лишь малые отряды высылала.
0: В первой половине 13 века потерявшая единство Киевская Русь оказалась бессильна перед натиском огромного татаро-монгольского войска. Русские князья не доверяли друг другу и не смогли объединиться перед лицом страшной угрозы. Поражение было неминуемым. Казалось, никакая сила не сможет остановить это нашествие грозного врага. Но стали доходить до русичей слухи о литовском князе Миндовге. Будто бы не только с военным орденом Тевтонским на западных своих рубежах бьется, но и против новых врагов татар выступил. Говорили, что тем, кому туго, обещает свою защиту этот князь.
1: Многие годы жили русы по соседству с Литвой. Во времена, когда сильной и могучей была Русь Киевская, платили русичам литовцы дань. Да давно это прошло. Плач и стон стояли в земле русской, дым пожаров застилал небо. Не было надежды снова возродиться былой славе Киевской Руси. И пошли князья русские на поклон в Литву. Говорили князья таковы слова: «На своей земле нам уж нет житья, одолели нас злые татарови. Нет согласия промеж нас самих. Ты возьми нас к себе под свое крыло». И великий князь Миндовг

0: сдержал слово, дал защиту. Сначала вольно жилось русичам под управлением Литвы. Говорили они на своем языке, на русском. В землях, где они жили, даже суд был свой, старый и привычный. Ведь коренные жители-литовцы не знали тогда еще умения читать и писать. Вот и стали в литовском княжестве писать указы и грамоты по-русски.
1: Литовцы продолжали присоединять, то есть забирать себе русские земли. Князьям русским обещали равные с собой права и защиту от монголов. Прошло некоторое время, и большая часть населения Великого княжества Литовского уже была русской. Впрочем, литовцев и раньше не считали на Руси чужестранцами. Русские спокойно уезжали в Литву. Литовцы в русские княжества как будто к соседям в гости на житье отправлялись. Ну и, конечно, все понимали, что русские – это серьезная военная сила. В битвах, которые вела Литва против Тевтонского ордена и татар, русские полки всегда были впереди.
0: А все московские земли лежат в огне. По земле безбоязненно волки рыщут. Все, кто мог в руке меч держать, сложили свои головы в боях. Жены детей малых в плен угоняли в дальние степи. На западе же, в Литве, укрылись от врага города русские. Как за крепкими границами да затворами вырастала-подрастала сила русская. Сила русская для далеких дней.
1: Хотело Великое Литовское княжество собрать вокруг своей столицы, города Вильна, все русские земли. Тверь, Смоленск давно уже были городами литовскими, а потом и Киев присоединился.
0: Да вот загордились князья литовские, стали смотреть в сторону Польши. Нравы да обычаи у нее перенимать захотели, а потом и веру приняли, христианскую. И христианство это было католическим. В далеком Риме правил глава всех католиков Папа Римский. С его посланцами, Тевтонским орденом военным, давно были знакомы русские воины, да не понаслышке. Ведь еще недавно плечом к плечу с литовцами сражались с немцами-рыцарями. Православным сразу тесно и неудобно стало в литовском княжестве. Католические монахи и священники стали обижать русичей, церкви стали закрывать, и тогда стали покидать литовское княжество русские племена, да собираться уже вокруг новой столицы, вокруг Москвы.

0: нового учебного года осталось
1: 12 дней. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования «Хрум».

0: Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
0: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
3: Лето!
4: Лето на детском радио.
5: Привет, ребята, меня зовут дядя Саша. Если настроение вдруг куда-то пропало, включите радиоприемник, ловите волну детского радио, и настроение ваше поднимется.
3: Ой, каникулы!
4: Лето на детском радио.

если к вам прилип песок, то скорее берите родителей за руку и бегом купаться. Чур за буйки не заплывать. Я Супер Гарик, плыву вместе с вами по волнам детского радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.

0: офис, офис Мак.
1: Офис Мак РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Растишке 25 лет. Поздравляем!
3: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
4: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
3: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе Детского радио 0+.
5: С днем рождения Растишку поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.

0: акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Реклама.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
5: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: В ефірі Дітське радіо. Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Башня из яиц может стоять и не падать. Дети строят башни из кубиков, а Мохаммед Мукбель из Малайзии из яиц. И даже установил мировой рекорд. Юноша поставил друг на друга 3 яйца. Для фиксации рекорда надо было выполнить 2 обязательных условия. Первое. Башня из яиц должна была простоять хотя бы 5 секунд. Второе. Яйца должны быть свежими и без трещинок. И Мохаммеду Мукбелю это удалось. Его башня простояла больше 5 секунд. Рекордсмену 20 лет. Он тренировался складывать яйца с 6-летнего возраста. Оказывается, поставить яйцо одно на другое можно. Правда, сделать это очень сложно. Укладка яиц требует высокой концентрации, терпения и практики. Ну и, конечно, большого запаса яиц.
2: А знаете ли вы, что...
0: Есть шахматы, в которые без микроскопа не сыграешь. Все знают рассказ.

0: рассказ про левшу, который блоху подковал. Вот такой же мастер на все руки живет в Турции. Зовут его Никати Кармаз. Он художник и прославился на весь мир своими малюсенькими скульптурами. Недавно он изготовил самую маленькую шахматную доску в мире. Ее размеры всего 9 на 9 миллиметров. Художник заверил, что ее можно использовать для игры и даже изготовил для этой доски крошечные фигурки. Вот только чтобы играть, шахматистам придется пользоваться микроскопом.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Супердедушки существуют. Одного такого супердедушку, американского пенсионера, зовут Джордж Худ. Ему 62 года. Он бывший солдат морской пехоты. И у него супертренированное тело. Мистер Худ даже установил новый мировой рекорд по стоянию в планке. Это такая стойка на руках на полу, как при отжимании. Но тело не двигается. Поверьте, это очень сложно. Без подготовки можно простоять секунд 30 максимум. А супердедушка Джордж провел в таком состоянии 8 часов 15 минут и 15 секунд. К такому рекорду бывший пехотинец готовился полтора года. Каждый день он упорно занимался. 700 отжиманий, 2000 приседаний, 300 сгибаний рук. Плюс по 5 часов стоял в планке. Это план тренировки на день. Во время рекорда пожилой атлет слушал рок-музыку, порой очень громко, и еще умудрялся улыбаться. Повезло внукам с таким супердедушкой. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Детское радио.
1: Хороший день начинается с солнца и не заканчивается. А между восходом и закатом происходит самое интересное – наши невероятные приключения. Проводим лето вместе! Я Супер Гарик, вы слушаете Детское радио.
2: Лето!
0: Лето на Детском радио.

0: первого учебного года осталось
1: 12 дней.
2: И мы, Кириска
1: и Кирилл, снова встретимся с вами
2: в дневном шоу
3: «Развивайка».

0: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа. История о том, как белая рубашка зло победила.
1: Несколько тысячелетий назад, во времена, когда добрые волшебники и злые ведьмы обитали по соседству, жили-были пять бесстрашных братьев. Бесстрашными их звали, потому что они ничего не боялись и защищали людей от нечистой силы. Добро всегда побеждало зло, пока неподалеку от людей не вырос заколдованный лес. И поселилась в нем самая-самая темная, самая-самая злая нечисть. Любой, входивший в тот лес, пропадал без вести. Узнав об этой беде, братья решили помочь людям избавиться от злых демонов. Вышли они из дому и отправились в путь. Много дней и ночей шли они по пыльной дороге, и вот, наконец, перед ними раскинулось большое пшеничное поле, а за ним уже виднелась черно-зеленая громада заколдованного леса.
2: «Ну что?»
1: – сказал старший брат.
2: «Предлагаю разделиться. Сначала в лес пойду я, разведаю что да как. Если не вернусь, тогда придется вам идти за мной».
3: «Что-то не нравится мне все.

0: это?»
1: — сказал второй брат.
0: «И ветер этот промозглый, и тучи, что сгущаются над лесом. Сосны качаются, скрипят и гудят как-то подозрительно. Слышите колосья в поле, словно шепчут нам: «Остановитесь! Не ходите туда!»
1: Но братья ничего не страшились и были готовы во что бы то ни стало победить лесное зло. И старший брат перешел поле и окунулся в темноту заколдованного леса. А четверо братьев остались ждать. Пролетел час, за ним другой, а из леса так никто и не вышел.
2: «Пора!» –
1: прошептал третий брат.
2: «Пойдем вдвоем!» –
1: сказал он, глядя на второго брата. Два брата встали, смело зашагали по полю и пропали в лесной чаще.
3: «Эх, что-то не видать и не слыхать наших братьев!» –
1: сказал четвертый брат.
3: «Видать, сгинули в чащобе. Погубила их нечисть лесная!»
4: «Пойдем вызволять наших старших братьев!» –
1: сказал самый младший, и они отправились в лес. Миновав поле, братья остановились. Зло загудел зачарованный лес, цепляя макушками деревьев черные тучи. Широко расправили свои лапы колючие ели.
4: «Слышишь, кто-то кричит!» —
1: сказал младший брат.
4: «Да это же наши братья!»
5: «Скорее, освободите нас!» —
1: кричали схваченные еловыми лапами старшие братья. И младшие братья бросились на помощь. Лес зловеще хохоча схватил и их.
6: «Будете знать, как мне угрожать! Теперь зло будет править миром!»
1: Пятеро братьев пытались вырваться, но у них ничего не получалось. Они уже было подумали, что заколдованный лес одержал победу, как вдруг, откуда ни возьмись, сквозь черные тучи и колючие макушки деревьев стрелой летела вниз белая голубка.
7: «Это я! Добрая волшебница!» –
1: раздавался над лесом голос голубки.
7: «Я помогу вам!»
1: Деревья взвыли и стали хватать колючими ветвями летящую вниз птицу, но маленькая голубка ловко уворачивалась от ветвей, стараясь не попасть в лапы нечисти.
7: «Друзья!» –
1: воскликнула голубка.
7: «Простите, что не прилетела раньше. Трудно было пробраться через эти густые синие тучи. Ловите!»
1: Братья подняли головы и увидели, как сверху на них спускаются 5 белых льняных рубашек.
7: «Эти рубашки укроют вас от мирского зла», —
1: сказала голубка.
7: «Они защитят ваше тело и руки. Надевайте скорее», —
1: сказала она и исчезла.
8: «Спасибо, дорогая голубка», —
1: прокричали братья. И только они надели рубашки, как яркая вспышка озарила лес. Колючие лапы разжались, выпустив на свободу бесстрашных юношей. Белый цвет рубашек ослепил злых духов и рассеял темные чары. В то же мгновение заколдованный лес исчез, а на его месте выросло поле желтых подсолнухов. С тех самых времен люди стали носить под верхней одеждой белую рубашку, как защиту от злых сил.
9: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.

0: песен на детском радио.
1: 104, 2, 3, 15, 8, 9, 10, 2, 12. Как здорово! Мне все так нравится. А можно я попробую?
2: Подожди, лисичка. Вот так.
3: Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год.
1: Ой!

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года – лето! Кататься на велосипедах и самокатах, гулять, спать сколько хочешь, читать, рисовать, разную вкуснятину уплетать. Но и об интересных встречах не забывать. Команда детского радио приглашает вас провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вас ждут веселые игры с вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сможете сделать на память яркие фото. День с детским радио. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Дай плюс.
1: Реклама.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice со скидкой 30% по 6 сентября.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум, фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
3: 1176-79-24-55. Город Москва. Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
4: И я бы так хотел увидеть папу.
3: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
4: Ура! Новый фильм про меня!
3: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться. Категория 0+.
1: Реклама.
5: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
6: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Детское радио.
1: Детское радио.
0: Детское радио.
2: Мальчики и девочки, с вами Кирилл Раскаскин. Есть у меня отличная идея, чем можно заняться в свободное время. Ставить спектакли для родителей или показывать фокусы. Уверен, все будут просто в восторге. Развивайте свои творческие навыки и слушайте Детское радио.
3: Много песен на Детском радио.

0: Петоша, как думаешь, а почему одни имена становятся мужскими, а другие женскими?
1: Точно не скажу, Веснушечка. Имена же в основном древние. Где-то работают привычки, то есть стереотипы. Ну вот, с самых древних времен как заведено было? Мужчина, добытчик, должен быть сильным, смелым, прям как зверь. Вот появилось много таких имен, как, например, лев.
0: А женщина должна быть красивая и нежная, как цветочек, роза, лилия.
1: Но есть имена, которые используются и мужчинами, и женщинами. А есть те, которые были, например, мужскими, а стали женскими.
0: Это какие?
1: Ну, какие? Вот Инна, скажем.
0: Это женское имя.
1: Да-да, конечно, в этом нет никаких сомнений. Но были времена, когда это было исключительно мужское имя.
0: Ого! А может, и сейчас так мальчиков называют? А вообще-то, что оно значит, это имя? И откуда происходит?
1: Вот ты все время спрашиваешь, да спрашиваешь. Взяла бы словарь сама, да посмотрела.
0: Ну, Кипятоша, что тебе, сложно, что ли? Или ты не знаешь?

0: Смотришь, ты подловила меня. Я действительно не был уверен в значении. Имя-то редкое.
1: Но зато смотри, какое значение красивое. Прям-таки представился. Мощный водопад, брызги, шум.
0: Ой, опять фантазируешь.
1: А почему нет? Мне кажется, это очень хорошее значение для имени. Вода, она и очищает, и силу дает. И вообще, вода – это жизнь. А с таким именем жизнь всегда должна бить ключом.
0: О, хорошо сказала.
1: И мне кажется, такое значение одинаково подходит и мальчикам, и девочкам.
0: Пожалуй, что так. И хотя имя это в наше время и в основном женское, обладательницам его силой не занимать.
1: Да, вспомним хоть актрису Инну Чурикову. Сколько у нее интересных ролей.
0: И много, между прочим, в детских фильмах.
1: Да, ее персонажи такие разные. И добрые, и смешные, и странные.
0: Возможно, именно имя дает актрисе такой бурный поток таланта.
2: Что значит «наши имена»?

0: нового учебного года осталось
1: 12 дней. И я, лягушка-путешественница,
2: и я, глобус,
1: отправимся в какие-нибудь,
2: ну, очень интересные места.
1: К вам всех с наступающим.
3: Известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. А любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жаль нам запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи.

0: Лето на детском радио.
1: Ребята, я сегодня видела дельфинов. Целую семью они резвились в волнах. Мы веселые дельфины, мы играем, выгнув спины. И мне кажется, они даже передали мне привет, помахав своими хвостиками. И это говорю вам я, диджей Алло Алена.
0: Лето на детском радио.

0: радио.
1: В эфире Кирилл Рассказкин. Ребята, вы наверняка запоминаете забавные случаи, которые происходят с вами во время каникул. Будет что рассказать друзьям в школе и написать сочинение «Как я провел лето». Пусть события будут веселые, яркие, удивительные.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: песен на детском радио.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум особенный день.
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
7: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
6: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
7: 0+. Реклама.
8: Растишке 25 лет. Поздравляем!
9: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
10: Там будет много веселых различий.

0: дней, подарков и сюрпризов.
1: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК, в группе Детского радио. 0+.
2: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти, к нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка, 25 лет детства. 0+.
3: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
4: Кажется, начинается самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
4: А ты уже знаешь своих главных героев.
5: Самое время им помочь.
3: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и голосуй за своих героев.
6: До встречи в финале!
3: Категория 6+.
7: Реклама.
8: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
9: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
10: Подробности на сайте robostancia.rf.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
13: Мама! Папа!
14: Бабушка!
13: Дедушка!
14: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
12: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
15: Детское радио.
16: Детское радио.
17: Детское радио.

0: 여러분.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Ученые из Санкт-Петербурга научились управлять игрушечной машинкой с помощью силы мысли. На руки и голову водителя прикрепляют датчики. Одни из них отправляют машинке сигналы мозга о том, что нужно начать движение. А датчики на руке превращают ее в джойстик и помогают поворачивать колеса машинки в разные стороны с помощью специальных жестов. Например, чтобы повернуть влево, надо сжать пальцы в кулак. А чтобы машинка остановилась, нужно просто перестать думать. Если все будет получаться, то вскоре можно будет устраивать гонки на машинках в уме. И такие игры понравятся не только детям, но и взрослым.
2: А знаете ли вы, что...
3: Прежде чем лечить зубы детям, врачи тренируются на роботах. В Японии инженеры создали робота-ребенка для стоматологов. Он выглядит как шестилетняя девочка. С темными волосами, в светлой кофточке и клетчатой юбочке. Вертит головой, машет руками, закатывает глаза, чихает, краснеет и бледнеет. А также устраивает истерики в кресле. В общем, ведет себя так же, как многие дети на приеме у зубного врача. Этого робота придумали специально, чтобы научить студентов справляться с неугомонными маленькими пациентами. Такие же куклы помогут набраться опыта будущим педагогам и учителям начальных классов.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Роботы не умеют чистить бананы. Это простое дело машинам, оказывается, дается очень сложно. Не хватает ловкости и аккуратности. В итоге банан расплющивается. Но японским ученым удалось совершить прорыв. Они все-таки научили роботов чистить бананы. Для этого разделили процесс на разные этапы. Так что робот сначала захватывает фрукт, потом поднимается со стола, берет за кончик, тянет за кожуру и так далее. В итоге чистка проходит успешно, но, правда, длится долгие 3 минуты. Обещают, со временем робот научится, а потом будет осваивать другое сложное дело – выдавливать зубную пасту на щетку. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: не придумывали люди, чтобы узнать правду. Например, в Древнем Китае человеку давали подержать во рту сухой рис и при этом сообщали, в каком преступлении его обвиняют. Потом проверяли рис. Если рис оставался сухим, человек признавался виновным. В Древней Индии, отвечая на вопросы судьи, человек должен был стучать в гонг. Если он начинал стучать громче, то считалось, что он хочет скрыть правду. А в Европе, если один рыцарь обвинял другого во лжи, они просто дрались на поединке. И кто побеждал, того и правда. Да, скрыть правду нелегко, а узнать ее еще труднее.
1: А сейчас фиксипелка.

понравилась программа? Еще больше выпусков ты найдешь на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: нового учебного года осталось
1: 12 дней.
2: И мы, Катя
1: и Гарик, снова встретимся с вами
2: в нашем шоу
1: «Развивайка».
3: Всех с наступающим бум-бум.

0: песен на детском радио. Как поют ведущие детского радио?
1: Детское радио, радио, радио, я. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, в ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+.
2: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
3: Да-да-да!
4: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
3: Теперь нас не только слышно, но и видно!
0: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри! Прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
4: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
3: А как я правым глазом подмигиваю?
0: Да видно, видно! «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
5: Представьте, что вы оказались ночью в зоопарке. И вдруг кто-то на вас смотрит из темноты. Меня зовут Игорь, и я Огорь.
6: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
7: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
8: Растишке 25 лет! Поздравляем!
9: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы 3 самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
10: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
9: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипятошей. Подробности в ВК, в группе детского радио. 0+.
11: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти, к нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка, 25 лет детства. 0+.
0: Реклама.
12: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремле.

0: Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ООО
2: «КПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: эфире программа о природе и погоде.
1: Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.
2: А чего они дразнятся?
3: Вася, срочно отдай им кокос.
2: Они сами кинули, Александр Вадимович.
3: А ежа держи в рукавицах. Если его похитят эти бродяги, нам придется остаться здесь навсегда.
4: Не надо меня так сдавливать. Спустите меня на землю. Я знаю обезьяний язык. Я смогу с ними договориться. Профессор, а вам уже пора начинать программу.
3: Я не могу, когда вы так себя ведете, коллеги. Это экваториальные леса, здесь нужно быть начеку.
2: Ах так, ну на, держись, попал.
4: Мне жарко, я хочу пить. Зачем ты бросил кокос, Вася? Там было молоко.
3: Мы в эфире. Уважаемые слушатели, здравствуйте. Это программа о природе и погоде. У микрофона Александр Беляев.
4: Здравствуйте, это я, Ёж Белкин.
2: Всем привет, это я, Вася.
3: Сегодня необычный выпуск. Тема нашей встречи – климат Земли. Чтобы не быть голословными, мы решили провести нашу программу, если так уместно назвать это безобразие, прямо на природе.
2: Приглядитесь, профессор.
4: Ага, Мазила. Любая белка из нашего леса точно бы не промахнулась.
3: Вася, ёж, перестаньте. Вы меня сбиваете.
2: Александр Вадимович, это не вы. Это орангутаны чуть вас не сбили с ног.
3: Василий, по-моему, обезьяны здесь — это вы. Молчите. Друзья, так вот, сегодня мы поговорим о климатических поясах Земли. И сейчас мы находимся прямо на экваторе, здесь, в Индонезии, в лесах острова Суматра. Мы сможем лучше почувствовать этот непривычный для нас климат.
2: А что, мы на Северный полюс отправимся? Изучать полярный климат?
4: А я хочу в тропики. Там такие крупные жуки... Иголки оближешь. Ням-ням-ням.
3: Сегодня мы должны побывать в разных климатических зонах. Конечно, если выберемся из этих дебрей.
4: А что случится? Мой тоннель

0: для перемещений работает исправно. Вася, перенеси меня через эти лианы вон туда. Я вижу что-то интересное.
1: О, какой-то кувшин. Надо срочно изучить это явление.
2: Идите уже. А в нашей программе постоянная рубрика «Явления природы».
3: Все явления природы – это признаки погоды. В природе изменение называется явление.
2: Итак, климат. Он гораздо шире погоды. Я имею в виду то, что означают эти слова. Если погода изменяется почти ежедневно, то климат – это не изменение погоды, а постоянный ее характер в какой-то местности. Древние греки думали, что климат зависит от наклона солнечных лучей. Они сделали правильный вывод: чем выше солнце, тем жарче. В разных уголках Земли разная устойчивая погода, то есть климат. Где-то большую часть года жара, где-то наоборот холод, где-то пасмурно и льют дожди, где-то погода часто меняется. Современные ученые считают, что климат на земном шаре полосатый. То есть от экватора, линии, которые проходят посередине нашей планеты, тянутся к южному и северному полюсам пояса или зоны. Самые широкие из них – экваториальный, тропический, умеренный, полярный. Климат каждого пояса не похож на другой. Сегодня мы в этом убедимся. По крайней мере, я планирую это сделать в нашей программе.
1: Александр Вадимович, спасите!
2: Где вы? Что такое? Что случилось, Вася?
1: Ежа схватила какая-то штука. Его утягивает внутрь.
2: Это, наверное, хищное растение. Здесь в Индонезии их полным-полно. Вася, не трогай его!
1: Как? Бросить ежа?
2: Растение не трогай, а ежу протяни палку помощи. Я бегу. Хочу напомнить, что мы прямо сейчас с моим юным помощником Васей и лесным синоптиком Ежом находимся в экваториальной зоне. Место это для нас необычное. Например, здесь нет привычных нам времен года. Тут все время лето. К тому же очень влажно. Поэтому тут отлично себя чувствуют растения всякие. Нет, нет, только не сворачивайтесь в клубок, Еж. Напротив, расправьте иголки. Хватайте палку лапками. Так, Вася, тяни ежа из этого цветочного бутона.
1: Как вы? Ёж-ёжич.
0: Даже не понял, что произошло. Просто заглянул внутрь.
2: Если не ошибаюсь, этот цветок хищник. Любопытное животное заглядывает внутрь бутона кувшина. Крышечка захлопывается. Жертва оказывается внутри.
0: Ах, это невозможно. Ой.
1: Не пал в обморок. Ёж, ты что?
2: Это шок. Не выпускай его из рук, Вася. Как не вовремя. Я думаю, нам пора перемещаться в другую климатическую зону. Ты не помнишь, где вход в туннель?
1: Кажется, там.
2: Идемте скорее. На экваторе почти не бывает сумерек. Сразу становится очень темно, и я боюсь, как бы мы не заблудились.
1: Александр Вадимович, это гром или землетрясение?
2: Да, в Индонезии то и другое обычное явление. Берегись, Вася, это стадо носорогов. Сюда!
1: Ничего себе! Чуть в землю не втоптали. Вот это да! А опасные хищники тут есть?
2: Ну, сколько угодно. Здесь благоприятные условия не только для растений, но и для животных. Тепло, много воды. Но где же вход в тоннель?
0: Идите по солнцу.
1: Ёж приходит в себя.
2: Да, но на экваторе ориентироваться по солнцу невозможно.
1: А почему?
2: Потому что солнце все время над головой. Посмотрите вокруг. Ни деревья, ни мы, ни растения не отбрасывают тени.
1: И правда, вот здорово. А может, мы уже призраки? Ведь у них тоже нет тени.
2: Призраки не падают в обморок. И пока наш главный не призрак, еж Белкин, не придет в себя, мы останемся здесь.
1: Смотрите, я узнал эти лианы. Вход спрятан в них. Но что это за запах? Чувствуете, как жутко пахнет? И куча мух. Да это мухомор. С меня ростом.
0: Где? Дайте попробовать. Обожаю грибы.

0: мухомор качнулся.
1: Должен вас разочаровать, коллега. Это не мухомор. Это рафлезия. Один из самых больших цветков в мире. Рафлезия живет на лианах. Распускается раз в несколько лет, на 2-3 дня, источая запах испорченного мяса, чтобы привлечь насекомых. Нам не повезло. Рафлезия расцвела прямо над входом в наш тоннель перемещений.
0: Фу! Неужели нам придется нырять в эту муховую кучу?
2: Это невероятно! У этого цветка нет ни стебля, ни корней, только соцветие.
1: Правильно! Это растение-паразит, которое живет за счет другого растения.
0: Я ни за что туда не полезу.
1: Перестаньте урчать, еж, надо что-то делать уже.
2: Это не я.
0: Здесь гепард.
1: Так, быстро прыгаем в тоннель.
0: Пахнет гнилью и тухлым мясом.
1: Прыгайте!
3: О природе

0: Снег. Темно. Значит, мы оказались на полюсе. Интересно, на северном или на южном?
1: Ничего себе! А какая разница?
2: Так, как холодно. Мы заболеем после жаркого экватора здесь.
0: Вася, возьми ежа себе в карман. Он привык в холодное время года спать.
1: Не могу, у меня в кармане фонарик.
0: А фонарь достань, светло не будет, здесь сейчас полярная ночь.
2: Вася, скорее делай, что говорят. У меня заледенели иголки, и кажется, они опадают.
0: Ха-ха, коллега, это не ваши иголки, это ледяные иглы. Воздух на полюсах насыщен замерзшими капельками в виде мелких ледяных игл. Они поднимаются с земли, поэтому ощущение, что постоянно идет снег или дождь. Вася, посвети туда.
1: Что это, профессор?
0: Это домик полярников. Скорее в него.
2: Настоящая избушка.
1: Ура! Есть дрова и печь. Все равно мне здесь на полюсе не нравится. Что за климат такой? Полгода ночь, полгода день.
0: Да, даже полярным днем солнце здесь не поднимается высоко. Поэтому тут всегда зима.
1: Александр Вадимович, там кто-то пришел.
0: Наверное, это наши коллеги-метеорологи.
1: Неужели кто-то работает в таких условиях?
0: Конечно, ведь станции, изучающие погоду, разбросаны по всей планете. Открой дверь, Вася.
1: Это...
0: Кто там?
1: Белые медведи. Они толкают дверь.
0: Так, значит, мы в Арктике, то есть на Северном полюсе. Белые медведи живут только здесь, а пингвины только на Южном полюсе.
1: Как же мы выберемся теперь отсюда, из этого вечного холода? Я так люблю солнышко.
0: Ёж, может быть, вы поговорите со своим собратом по миру животных?
2: Нет, я еще не изучал медвежий язык.
1: Сейчас дверь сломается. Как же мы доберемся до тоннеля?
0: Так, ждать больше нечего. Слушайте внимательно. Выходим и по моей команде поднимаем руки вверх.
1: Мы что, сдаемся?
0: Нет, мы нападаем. Вася, садись мне на плечи, а вы, Ёж, на голову Васи.
2: Что за цирк?
0: Спокойно. Для медведя люди это тоже звери, только другой породы. У них главный тот, кто больше и смелее.
1: Как наша пирамида?
0: Готовы? Открываем дверь и шипим!
1: Никого нет. Они ушли. Испугались.
2: Скорее к воде.
0: Вы уверены, коллега? Медведи отлично плавают.
2: У меня есть план. Доверьтесь мне.
1: Что вы делаете, ёж-ёжич? Александр Вадимович, а бывает так, что от холода животные с ума сходят?
2: Я не сошел с ума. Я призываю китов.
0: Я правильно понял? Вы говорите на китовьем языке?
1: Вон кит плывет как раз к нам.
0: Запрыгиваем на него.
2: Лучше в пасть. Там надежнее и теплее.
1: Вы уверены, ёж?
2: Абсолютно.
0: Впервые путешествую внутри кита.
2: Тропикано море.
1: Что вы сказали, ёж-ёжич?
2: Я прошу кита отвезти нас в тропики.
0: Если это сейвал или горбач, кит, который обитает во всех океанах, то мы сможем оказаться там.
2: Идите сюда. О, вот здесь лучше слышно. Это не кит, это скоростное такси. У этих животных тоже есть тоннели. По ним они перемещаются из одной точки света в другую. Они ныряют в океанические течения и хоп, оказываются совсем в другом месте. Отдохните пока.
0: Нам некогда, у нас передача идет.
2: Так, я расскажу пока о самых гигантских метеорологах планеты.
3: Без прогноза пропадешь, это знает даже еж.
4: О животных предсказать.

0: показателях и природных показателях
1: о погодных проделках знает все синоптик Белкин.
2: У микрофона еж Белкин. Я веду нашу программу о природе и погоде из самого настоящего кита. Эти гиганты обожают дальние путешествия, поэтому тщательно изучают погоду, температуру, соленость и прозрачность морской воды, движение рыб. И только тогда опускаются в странствие. К сожалению, трудности перевода помешали мне все разузнать у них как следует. Но я понял главное. Если ожидается благоприятная погода, киты плывут не торопясь, не глубоко от поверхности воды, на долгое время останавливаются, чтобы поесть мелких рачков криль.
1: Да-да, я читал в книжках. На такое поведение китов часто обращали внимание мореплаватели прошлого.
3: А если киты поспешно уплывают, то это означает только одно – скоро будет шторм.
1: Ёж-ёжич, я только не понимаю, куда же китам можно спрятаться во время шторма? Они же не могут выйти на берег и переждать непогоду.
2: Отличный вопрос, Вася. Могут. Еще как. Берег для китов – это морское дно. Во время ненасти киты опускаются в самые глубины. Там вода всегда спокойна.
3: Коллега, а удалось вам выяснить, как киты строят свои прогнозы?
2: Я могу это сделать прямо сейчас. Как вы узнаете о шторме? Я так и думал. Киты узнают о приближении шторма, улавливая звуки соприкосновения ветра и воды.
1: Получается, море как бы само предупреждает китов о надвигающемся шторме.
3: Люди, к сожалению, эти звуки не слышат. Поэтому очень часто мореплаватели действительно ориентируются на поведение китов. Что случилось? Мы остановились.
1: Что он говорит?
2: Кит говорит, что мы прибыли. Он не может подойти близко к берегу. Там мелко для него, поэтому втянет нас внутрь и катапультирует на землю своим фонтаном. Как? Как всех, кроме меня?
1: Видимо, кит говорит, что еж очень колючий, и он не может его, катапультировать.
3: Нет, без ежа мы не согласны.
1: Да, наш девиз, как у трех мушкетеров. Один за всех и все за одного.
3: Тогда мы поплывем. Ёж, скажите, пожалуйста, нашему глубоко уважаемому гиганту, чтобы он открыл дверь, точнее рот, или точнее пасть.
1: О, да уже светло и тепло. Мы в тропиках.
2: До свидания, кит.
3: Уважаемые слушатели, продолжаем программу о климате планеты Земля. Это я, Александр Беляев. Сейчас мы уже на тропическом острове.
2: И мы с Васей тоже.
1: Ёжик, это же Гавайи! Эх-ха! Здорово! Как тепло! Вода как парное молоко! Смотрите, 6 радуг!
3: Да, здесь в тропическом климате очень часто идут ливни и светит солнце, поэтому такие вот множественные радуги не редкость.
2: Нам нужно в тропический лес.
1: Зачем? Давайте лучше поплаваем, поныряем.
2: В любом случае, нам необходимо найти вход в тоннель для перемещения домой. Сейчас я посмотрю на карту.
3: У вас все время была карта, Ёж, и вы ей не воспользовались.
2: Я ее держу внутри иголок и только сейчас смог ее достать.
1: А давайте сядем под пальмы на пляже и все спокойно обсудим.
2: Я лучше пойду изучу тропический лес.
1: Ого, тут и климатические пояса на карте обозначены. Так, так, на бумаге все понятно. Тут полюса, там полярный климат. Это середина планеты, экватор, там экваториальный климат. А повыше экватора вдоль него.

0: тянутся полоски тропического климата. Две сверху и две снизу экватора. А дальше наш привычный умеренный климат.
1: Ну, пока ты, Вася, рассматриваешь карту, я расскажу слушателям о тропиках. Тропический климат бывает влажный и сухой. Примером сухих тропиков является пустыня Сахара в Африке. Мы сейчас оказались во влажных тропиках. Здесь все время тепло, светит солнце, часто идут ливни. Влажный тропический климат очень похож на экваториальный. Главное, что здесь, в отличие от экватора, уже есть времена года, но их два – лето и зима. Но зима здесь похожа на нашу теплую осень или позднюю весну. В общем, в тропиках всегда тепло. Летом чуть жарче, а зимой чуть прохладнее. Настоящий тропический рай – это леса джунгли. Многослойный пирог из растений и разных видов животных. Вверху обитают птицы, летучие мыши. В середине крупные млекопитающие, а внизу – насекомые и другая мелочь.
0: Извините, Александр Вадимович, а куда ушла вода? Здесь только что плескались волны, а теперь их нет.
1: Это... О, нет! Это похоже на приближение цунами.
0: Цунами? А что это такое?
1: Это такая гигантская волна, которая возникает от подводных землетрясений. А здесь, в тропиках, это не такая уж и редкость.
0: Я не вижу никакой волны.
1: Это понятно. Сначала вода уходит далеко от берега, а потом с большей

0: силой возвращается обратно, сметая все на своем пути.
1: А что же делать?
0: Что? Сматывать удочки? Бежим, Василий!
2: Грозы, бури и пожары, смерчи, оползни, бураны. Знать, как в них себя вести, значит жизнь свою спасти. Сила – это знание в науке выживания. Правила безопасного поведения во время опасного природного явления. Остаться в живых.
0: Сообщу на всякий случай правила безопасности. Первое, что вы должны сделать при приближении цунами, это убежать подальше от берега. Второе, карабкайтесь на самую высокую гору, там вода не сможет вас достать.
1: Но до горы далеко, тут только деревья.
0: Тогда бегите как можно дальше от берега и выберите самое большое и крепкое дерево и забирайтесь на него.
1: Ой, я люблю лазить по деревьям.
3: Эй, вы куда? Я тут. Я нашел. Нашел вход в тоннель перемещений.
0: О, как вовремя. Спускайся, Ваша, скорее в тоннель. Самое правильное при цунами — заблаговременно покинуть опасную зону.
3: Профессор, что за спешка?
0: Боюсь, скоро будет цунами.
3: С чего вы взяли?
1: Море ушло. В смысле океан?
3: А может, это просто отлив? Не похоже на цунами.
0: Это еще почему?
3: Посмотрите, животные и птицы ведут себя спокойно. А как правило, они первые извещают об опасности.
0: Может и так. Но на сегодня нам уже достаточно приключений. Я думаю, пришло время заканчивать наше путешествие. Мы и так посетили сегодня экваториальные леса, побывали на Северном полюсе и очутились на тропическом острове. Достаточно!
1: А как же умеренный климат, Александр Вадимович? Мы там еще не были.
0: Ну, о нем-то мы все хорошо знаем, ведь большая часть России расположена в умеренном поясе. У нас есть все четыре времени года. Лето, осень, зима, весна.
2: Я понял. Чем ближе к экватору, тем климат теплее. Чем дальше, тем холоднее. На экваторе все время лето. В тропиках уже есть лето и зима. Похоже, правда, на нашу теплую осень или весну. В умеренной зоне, где живем мы, все четыре времени года. А на полюсах все время зима. Получается, климат переходит из одной зоны в другую.
0: Верно! Еще выделяют и промежуточные климатические пояса. Их названия такие же, только есть приставка «суб». Например, субтропический – это Черноморское побережье России с очень жарким летом и теплой зимой почти без снега. Субполярный – это наш крайний север, где вечная мерзлота и тундра с оленями.
2: Можно сказать, что эти пояса на границах климатов, когда тропический переходит в умеренный. Ну, а умеренный в полярный, да?
0: Да, верно, Василий.
3: Так, мы перемещаемся домой, Александр Вадимович, в наш привычный умеренный климат.
0: Да. Ёж, все готово?
3: Да.
0: Тогда вперед, точнее, назад, домой. До свидания, друзья. С вами были я, Александр Беляев.
3: И я, Ёж Белкин.
2: И я, Вася. До новых приключений. Я их вам обещаю.
4: О природе и погоде.

0: Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом.
1: Чуть доела. Заманю их в избушку, ага. И зажарю.

0: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru
1: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском», выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
2: Одобрено котом Ухом. Пр-мяу.
1: Готовим на детском вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио. 6+.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: Реклама. Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
2: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
3: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Самый грязный предмет на вашем письменном столе – знакомая всем клавиатура. И это даже несмотря на то, что по ней в основном стучат пальцы одного хозяина. На клавиатуре в 20 тысяч раз больше бактерий, чем в туалете. А на мышке их больше в 45 тысяч раз. Эти бактерии даже название имеют неприятное – бациллы, коки и палочки. Именно они вызывают пищевые отравления. Чтобы противостоять бактериям, нужно соблюдать три правила. Первое и главное – не есть за компьютером. На клавиатуру попадают крошки, и именно на них размножаются бактерии. Второе правило – чистить клавиатуру. У взрослых для этого есть специальные средства и салфетки. И третье – самим почаще мыть руки.
2: А знаете ли вы, что...
0: Доброе слово и цветку приятно. Одна шведская компания провела эксперимент, который наглядно показал последствия дразнилок и обзывалок. В одной из школ установили два горшка с цветами. К обоим растениям были подведены колонки, включили запись. И круглые сутки для одного растения звучали комплименты, а для второго – издевательства. У цветов были одинаковые условия. Их поливали, рыхлили и удобряли в одно и то же время. Но растение, которое слышало оскорбление, завяло через 30 дней, а второе продолжило цвести. Если даже растения не выдерживают издевательства и насмешки, что говорить о людях? Бывает, конечно, что с кем-то не поладил, или чье-то поведение или внешний вид тебе не нравится. В таком случае лучше отойти в сторону и не общаться. Но не дразнить и не обзываться.
2: Ужасно интересно.
3: Я то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Животным ничто человеческое не чуждо. На поступки и осознанные действия способны и братья наши меньшие. Так, в техническом колледже Колумбии живет исключительно умный пес по кличке Черныш. Животное каждый день, в прямом смысле слова, покупает себе еду. Черныш здесь вроде талисмана. Он живет на территории колледжа. На протяжении долгого времени пес каждый день наблюдал за студентами, которые покупали себе еду в местном буфете. И однажды сам пришел в буфет, виляя хвостом с обычным листиком в зубах. Пес говорил всем своим видом: «Продайте мне еды, вот мои деньги». С тех пор он делает так каждый день. Черныш стал таким популярным, что практически у каждого студента есть с ним селфи. А сайт университета время от времени публикует в ленте новостей зарисовки из его собачьей жизни. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: интересом.
1: Опа! Что это едва не свалилось мне на голову?
2: Ой, простите, пожалуйста, простите. Сегодня впервые решил опробовать радиоуправляемую модель самолета. И вот не хватило горючего. Смешал этиловый спирт с касторкой.
1: А, так это ваш. Я думал, мальчишки играют.
2: Да что вы, что вы. Авиамоделирование — это такая интересная вещь, что ей увлечены тысячи взрослых. Кстати, первые соревнования авиамоделистов организовал известный ученый, основоположник аэродинамики Николай Жуковский. Это было в январе 1910 года, 100 лет назад. Лучшая модель тогда пролетела 170 метров.
1: Это же примерно полтора футбольных поля. Отличный результат.
2: Да что вы! Нынешние модели могут пролететь и через Атлантику. 3500 километров. Но я пока о таких рекордах и не мечтаю. Новичок еще. Зато стендовым моделированием занимаюсь всю жизнь. 13 лет. Стендовые самолеты не летают. У них нет мотора. Просто стоят у меня дома и радуют глаз. Первую свою модель, Ту-154, я склеил из бумаги. Сам делал чертежи на ватмане. Вырезал, клеил, раскрашивал. Это хобби для терпеливых людей.
1: Но сейчас и в магазинах продают заготовки для моделирования. Я сам видел.
2: Верно. Мои любимые модели из пластмассы большого масштаба. 1:32. Помню, как я впервые купил такой набор. Открываю, а там... деталей 500, не меньше. Долго не мог начать сборку. Руки дрожали от волнения. Я был потрясен, с какой подробностью проработаны кабина пилота, двигатели, шасси, бортовое оборудование.

0: Как в этом, который едва не упал вам на голову. Вот, посмотрите.
1: Действительно, и все такое мелкое. Под лупой собирали?
0: Нет. Но микропинцеты и микросверла нужны. Еще нужно время. 2-3 месяца на каждую модель. Да, сейчас у меня дома их около 50. Бумажные висят под потолком, пластмассовые на стеллажах.
1: За ними нужно как-то ухаживать?
0: Да, обязательно. Уход особый. Пылесос или даже легкий душ, чтобы не сломать мелкие детали. Но самое главное – не ронять. Вот, как сейчас. Простите, я пойду. Попробую подремонтировать этого бедолагу. Может, еще полетим?
1: Ну что ж, удачи.
2: Клуб по интересам.

0: первого учебного года осталось
1: 12 дней!
2: И мы, я Веснушка,
3: и я Кипитоша, встретимся с вами в нашем шоу
2: «Утро с Веснушкой»
3: и Кипитошей.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без.

0: счастлив человек.
1: Каждый родитель желает знать,
2: как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
3: 18+.
4: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
5: Сказку слушать. А ты?
6: И я.
5: Включай.
6: Погоди, погоди. Это ж только вечером,
5: на ночь. Ладно, ладно, подожду.
4: Сказки на ночь. Каждый вечер.

0: вечер на детском радио.
1: Ноль плюс. Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Ждут тебя в ленте счастливые моменты.
6: Подвесы новой серии.
7: Легенда Мини-Лента.
8: Цепочки, фигурки на ключи и на рюкзак.
9: Не просто игрушки.
10: Твой личный знак.
11: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: Реклама.
12: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
13: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талант», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
14: Это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
15: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
14: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной и со мной!
0: История 16-я. Первая петля.
2: Меня трясло и подбрасывало. Подбрасывало и трясло. Я летал от правой стенки к левой, от левой к правой, словно был внутри миксера, и кто-то неведомый пытался сделать из меня смузи. Моя сломанная машина времени, мой холодильничек дрожал. Дрожал так, что мне казалось, еще мгновение, и он разрушится. Ой, ай, ой, ай, бряк, шмяк, шмяк, бряк, бум, бам, бам, бум, ты-дыщ! С трудом, держась за стенки, я дотянулся до дверцы и открыл ее. Первое, что я почувствовал, вылезая, был порыв ветра. Он чуть не сбил меня с ног. Я схватился за какую-то железку, чтобы удержаться. И увидел землю. Она была у меня над головой. Ой, уже не над головой. Она впереди и приближается, приближается, приближается. И тут я понял, что я падаю.
3: Нет, не вы падать, а мы не падать, а лететь. Это немыслимо, невообразимо. Это настоящий хоррор. В смысле, ужас, кошмар.
2: Согласен, согласен, ужас. Согласен, кошмар. У меня не было ни времени, ни желания выяснять, кто говорит со мной. Земля приближалась столь стремительно, что я ни секунды уже не сомневался в том, что вот-вот настанет большой бадабум и... в лепешку. Что останется от меня, великого ученого Крутилкина, разбившегося неизвестно почему, неизвестно где и неизвестно с кем?
3: Он хочет меня разнести, как у вас говорится, в клочки по закоулочкам.
2: Тогда уж не вас, а нас.
3: Уи-уи, то есть... Да-да, excuse me, простите нас. Мой крылья.
2: Крылья?
3: Да, мой крылья могут не выдержать.
2: Любопытство ученого взяло верх над страхом, и я оглянулся. Мой холодильничек и я стояли на самом краю крыла маленького старинного самолетика. Пропеллер спереди, хвост сзади. Деревянные крылья... Открытая кабина.
3: Этот сумасшедший авиатор?
2: Авиатор? А, наверное, авиатор, то есть летчик.
3: Уи-уи, да-да, Пьер мой авиатор. Хочешь?

0: Хочет делать что-то немыслимое, то, что раньше никто не делать. А я всего лишь маленький самолетик Ньюпорт-4. И хочу летать, летать, понимаете, а не разбиваться.
1: Я тоже, сказал я, но уже без всякого опасения за свою судьбу. Потому что самолетик, на крыле которого я оказался, вдруг выровнялся и полетел ровно-ровно. Теперь сверху надо мной было небо, а внизу, под крылом, виднелась земля. От восторга я даже запел. Под крылом самолета о чем-то поет. В кабине самолетика сидел человек в больших летных очках, в летном шлеме. Единственное, что я мог разглядеть в его внешности, были усы с лихо закрученными вверх тонкими кончиками. Человек этот что-то кричал. За шумом ветра я едва слышал его слова, но кое-что разобрать смог.
2: Я же говорил! Я же говорил! Он не падает! Летать головой вниз!

0: Двигатель взревел, и самолет, задрав нос, рванул вверх прямо к облакам.
1: Этот авиатор точно нас угробит.
0: Держась за край крыла, я дополз до холодильничка. Дверца моей сломанной машины времени была открыта. Только бы она не выпала! Только бы она не выпала!
2: Я открыл дверцу. Я ожидал увидеть сосиску, как всегда, лежащую в нашем Скрутилкином лабораторном холодильничке, моей исправной машины времени. Но то, что я увидел, стало для меня полной неожиданностью. Их было 4. Крутилкин разделил одну сосиску на 4 части, и теперь передо мной лежало 4 маленьких самолетика. Да-да, их было 4. Один на нижней решетке, второй был прислонен к стенке носом вверх, третий на верхней решетке висел вверх колесами, и четвертый висел носом вниз у другой стенки холодильничка. И что это значит? Я стал рассуждать. Это значит, что Крутилкин мне хочет что-то сообщить. Так, с этим разобрался. Значит, то, что хочет сообщить мне Крутилкин, зашифровано этими самолетиками. И что зашифровано? А что если это не самолетики, а самолетик? Один самолетик, но в разных его положениях в полете. Ха! Эта блестящая догадка так поразила меня, что я даже воскликнул: «Вертелкин, ты гений!» Так-так-так. То есть мне теперь надо соединить воображаемые линии все 4 самолетика. Я мысленно соединил линии все 4 самолетика. Летит ровно, потом вверх, потом летит в обратном направлении, но уже вверх ногами, а затем летит вниз и снова летит ровно. Петля! Ну точно, это петля! Хе-хей! Ай да Вертелкин, ай да... Сообразительный робот-ученый. Загадка Крутилкина разгадана. Я знаю, что это за петля и где сейчас Крутилкин. Я набрал на табло моей машины времени дату. 9 сентября 1913 год.
0: «Вертелкин, держись и держи холодильник!» Закричал я, когда на крыло самолетика Ньюпорт-4 из своей машины времени вылез Вертелкин.
2: А-а-а! Только успел сказать я, чуть не свалившись с крыла. «Крутилкин, я готов к петле Нестерова!»
1: «Что за петля такой?»
0: «Та самая, в которой мы с вами только что побывали!»
1: «Опять? О, нет, нет!»
3: «Летим вверх! Давай, давай, давай! А теперь...»
2: «Это... Петр Николаевич Нестеров?»
0: «Да, Вертелкин, легендарный летчик!»
2: «Ха! Давай, Петя, жми на газ!»
0: Закричал Вертелкин, и сейчас же наш самолетик Ньюпорт-4 под его управлением...
3: «Выключаю мотор!»
1: «Вы слышали, слышали, что сказал Пьер? Выключить мой мотор!»
0: «Слышали, слышали!»
1: «Ужас! Мы лететь вверх тормошки!»
3: «Летим! Летим!»
1: «Земля над нами, небо под нами!»
2: Это было столь прекрасно, что мы запели:
0: «Под крылом самолета о чем-то поет!»
3: «А теперь вниз!»
1: «Я лететь носом к земле!»
0: «Это называется пустить самолет в пике!»
2: «Мы пикируем!»
3: «Высота 600 метров! Включаю двигатель!»
2: «Ай! Как с крутой горки на лыжах!»
1: «Мне нехорошо! Все кружится и вертится и несется кувырком! Пьер меня уморить хочет! Это будет мертвый петля!»
0: «Нет! Все останутся целы и невредимы! Этот полет войдет в историю воздухоплавания.
2: 9 сентября 1913 года наш летчик Петр Николаевич Нестеров первым в мире сделал в воздухе петлю.
0: И эту фигуру с тех пор называют петлей Нестерова.

0: Так, делим, умножаем, возводим в степень, извлекаем корень, мнимое, действительное, производное, вторая, интеграл, пи пополам, в уме.
1: Вертелкин, ты что делаешь?
0: Расчеты делаю.
1: Какие расчеты? Какое пи пополам?
0: Хочу к твоему холодильничку, крылья приделать. Летать будет.
1: Зачем?
0: Как ты зачем? На всякий случай. А вдруг твоя машина времени тебя куда-нибудь к птеродактилям отправит?
2: Продолжение в следующем выпуске программы.
3: С Крутилкиным и Вертелкиным.
2: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
4: Детское радио.
5: Детское радио.
2: Детское радио.

лесною стороной увязался черт за мной. Подумала машина, что сейчас машина.

0: новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
2: «Наверное, орел».
1: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
3: «Вот ведь удивили»
4: с Алексеем Лысенковым.
5: Ну да, со мной.
0: Реклама.
6: Гипермаркет «Офис Мак».
7: Звонок для учителя.
8: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
6: Экономьте с «Офис Мак».
8: О, «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
9: Тайная жизнь животных выглядит совсем иначе, чем на глазах у публики. Меня зовут Игорь, и я Огорь. Зоопарк – это совсем не то, что вы думаете.
10: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
11: Растишке 25 лет! Поздравляем!
12: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
13: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
12: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе Детского радио. 0+.
14: С днем рождения Растишку поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
0: Реклама.
15: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
16: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
17: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
18: Мама! Папа!
19: Бабушка!
18: Дедушка!
19: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
17: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: ефірі «Детське радіо».
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Стать по-настоящему взрослыми мы сможем еще ох как не скоро. Ученые выяснили возраст, когда человек может считаться взрослым. Вовсе не с появлением первых заработанных денег, не с победой на Олимпиаде и не со сдачей выпускных экзаменов. И даже не в возрасте совершеннолетия. У нас оно наступает в 18, а в каких-то странах в 21 год. Но специалисты говорят, что это слишком рано. По мнению ученых, мозг созревает только к 30 годам. В этом возрасте человек разбирается с целями в жизни, перестает переживать по пустякам и делать всякие глупости. Например, 30-летние уже предпочитают спать по ночам, а не играть в компьютерные игры или гулять до рассвета, как это любят делать подростки.
2: А знаете ли вы, что...
3: Руки надо мыть правильно. Да-да, существуют правила для мытья рук. Как это нужно делать, напомнил Роспотребнадзор. Эта служба следит, чтобы в стране не распространялись разные инфекции. Итак, мылить руки под теплой водой надо не менее 30 секунд. Можно прямо считать про себя. Потом тщательно ополоснуть и вытереть насухо полотенцем. А если вы находитесь в общественном туалете, лучше открывать двери не голыми руками, а салфеткой или бумажным полотенцем. Специалисты напоминают, что всегда надо мыть руки. После школы, после улицы, общественного транспорта, прикосновений к животным или деньгам. И, конечно, перед едой. Да, и не забывайте протирать влажной салфеткой свои гаджеты.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: У динозавров, оказывается, был отменный слух. Ученые сделали такие выводы после проверки ушей крокодилов. Именно эти рептилии считаются прямыми потомками динозавров. Хищников погрузили в сон и надели наушники. В них звучала музыка и разные сигналы, а ученые следили, как реагирует на это мозг крокодила. Выяснилось, что слух у них почти такой же, как у сов и цыплят. А эти птицы мгновенно понимают, где находится добыча, еще когда шорох только долетел до одного уха. И теперь стало известно, что также слышат крокодилы. Ученые говорят, что именно благодаря острому слуху в давние времена всякие тираннозавры были самыми опасными хищниками на планете. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на Детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: нового учебного года осталось 12 дней. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум-хрум.

0: Ого, вы уже здесь, да? Извините, я что-то на небо засмотрелся.
1: Ой.
0: Оно сегодня такое... знаете, не синее и не голубое, а фиолетовое. Хотя почему фиолетовое? Аметистовое. Аметист — это камень такой. В музее нашем в большом зале хранится. А вот почему он фиолетовый, я вам сейчас и расскажу. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагоны. А я музейный, в музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю. Мы...

0: Что под нами, под ногами.
1: Аметист – это разновидность кварца. А кварц – один из самых распространенных минералов на Земле. Необычный цвет аметиста, сиреневый или фиолетовый, привлекал людей еще в давние времена. Египтяне, например, верили, что он приносит удачу, дарит владельцу покой и процветание. Само слово «аметист» греческого происхождения и означает «неопьяняющий». Началось все, как водится, с легенды. Древние греки верили, что камень появился благодаря нимфе Аметис. Ухаживания Диониса не понравились богине Артемиде, но наказать она решила почему-то не его, а нимфу. Взяла и превратила Аметис в камень. Древнегреческие боги, они такие. Дионис пытался оживить девушку, капнув на статую вина. Но тщетно. Она только засверкала лиловыми оттенками. А потом Зевс разбил ее на маленькие кусочки, которые разлетелись по всему свету. Так люди и получили камень аметист. В древние времена аметист добывали вручную. И было это не так сложно, если сравнивать с другими ископаемыми, конечно. Дело в том, что иногда этот камень свободно лежит на земле, и его остается только найти. Однако чаще фиолетовый камешек приходилось откалывать от скал. Форма у камня получается в таком случае не слишком красивая, но, видимо, на магические свойства аметиста это никак не влияло. Как писал Плиний Старший, был такой известный историк в Древнем Риме, люди подвешивали аметист на веревочке и носили на шее как оберег. Оберег — это такой предмет, что защищает человека от разных злых сил. Ну, вы знаете, почему наши предки так верили в магию аметиста? Может, виной всему необычный фиолетовый цвет?

0: Он, кстати, получается из-за разных примесей, которые попадают в кристаллы аметиста, когда они находятся в земле. И в природе аметист, в зависимости от того, какие примеси в него попали, может быть желтым, розовым и фиолетовым. Чем цвет у камня глубже и насыщеннее, чем он прозрачнее и ярче, тем выше он ценится. Самым ценным считается темно-фиолетовый оттенок, глубокий сибирский. Специалисты по камням, геммологи, называют его по-английски «Deep Siberian». Аметист такого цвета очень любят ювелиры, а еще коллекционеры. Очень любит аметист скалы, особенно если они на берегу моря или океана. В прибрежных скалах геологи частенько обнаруживают целые россыпи аметиста. В таком случае камень можно просто отколоть лопатой. Даже специальной техники не требуется. А вот если аметист прячется в вулканической породе, то есть в местах, где после извержения вулкана застыла лава, добыча становится более сложной и дорогой. В этом случае кристаллы аметиста срастаются между собой и превращаются в так называемые друзы. Эти друзы прячутся в полостях, которые по форме напоминают мини-пещеры. Называются жеоды. Геологам нужно достать друзы из полостей жеод. И это весьма непросто. В земле кристаллы аметиста растут не одно столетие, а вот наши ученые научились получать этот камень за гораздо более короткий срок. Да, люди могут выращивать этот камень. Искусственный аметист получают в лаборатории. Хоть такой камень идеален с точки зрения формы и цвета, стоит он гораздо меньше, чем натуральный. Но отличить искусственный аметист от природного не так-то просто. Месторождения аметиста есть по всему миру, и в Австрии, и в Северной Америке, и даже в Шри-Ланке. Ну и, конечно, у нас на Урале тот самый аметист цвета глубокий сибирский. Удивительно, но и сейчас аметист иногда добывают, как в древности. Откалывают его со скал или собирают с земли. Ого, ничего себе заболтался я с вами. Небо уже не аметистовое, а совсем темное.
1: Ой, еще немного и расцветет. Мне пора. Ой, музей к открытию подготовить надо.
0: До встречи, пока.

0: а не человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без.

0: Много песен на детском радио.
1: По заказу госавтоинспекции МВД России. Радио.

светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 19 августа с 18.30 до 19, 22 августа с 12.05 до 12.35. 6+.

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: В эфире рубрика
5: «Допой песню».

0: открыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
3: Реклама. Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая? Гости в доме или хозяева заскучали? Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник, и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
6: Детское радио.

0: Лето на детском радио.
1: В эфире детского радио Кирилл Рассказкин. Одно из самых популярных мест для летних каникул – дача. Надеюсь, вы, ребята, помогаете своим родителям, бабушкам и дедушкам ухаживать за растениями и уже собираете первый урожай. Молодцы!

0: Веселые. Веселые истории.
1: Ну, где рубашка-то, Марин? Хватит копаться.
2: Да вот же она глаженная висит.
1: Галстук, помоги мне завязать, пожалуйста.
2: Давай скорее, побежали, хоть до метро меня подбросишь, тоже опаздываю.
3: Внимание, дорогие родители! Поздравляю! Ваша дочь выросла настолько, что сегодня впервые в жизни приготовила вам завтрак. Самостоятельно пожарила яичницу. Прошу к столу.
4: Мам, ну мы ж позавтракали.
3: А ну прекратите. Наша хозяюшка ждет вас на кухне. И прошу отнестись к событию подобающим образом.
5: Мам, пап, скорее, а то остынет.
2: Ой, так вкусно получилось, доченька.
1: Да у тебя кулинарный талант, доча. Это сразу видно. Не пробую, можно сказать.
3: А как же, хозяюшка?
2: Смотри, как замечательно белок прожарился, желток жидкий. Именно такую обожаю я яичницу.
1: Реально, в жизни не ел ничего вкуснее.
5: Каждому по два яйца.
2: Ой, спасибо, спасибо, моя родная. Ну мы с папой побежали.
5: Как? Не доели?
2: Ирусик, я просто очень спешу. Ну, давай оставим яичинку на вечер. Я приду с работы, обязательно съем, честно.
1: И я тоже опаздываю. То есть тоже вечером съем. А то мне обидно будет. У мамы такая вкуснятина на ужин, а у меня нет.
3: Ничего-ничего. Успейте доесть сейчас.
1: Ну вот, одолел.
2: Я тоже.
1: Все? Мы убегаем. Иришка, спасибо!
3: Ну что, поняла, в каком восторге твои родители? А ты боялась. Не получится, не получится.
4: Ага, они с таким удовольствием ели. Наверное, и правда вкусно получилось. Ой, вот кусочек остался. Ба, я попробую?
3: Да, конечно, попробуй.
4: Да...
3: Ну, и как хозяюшке ее первое блюдо? Вкусно?
4: Вкусно было бы, если бы я яичницу вместо соли сахаром не посыпала.
3: Сахаром? Ой, а как же это я не уследила-то?
4: Да.

0: сахаром. Но им же так понравилось, ты же видела. Тогда я завтра утром опять с сахаром сделаю.
1: Хозяюшка.
2: Веселые истории.

0: первого учебного года осталось
1: 12 дней. И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.
2: Всех с наступающим бум-бум!
3: Лето на детском радио.
4: Ребята, привет! Это Ириска. А вы заметили, что летом любая вполне обычная знакомая вам детская площадка превращается в волшебную игротеку? Здесь все смеются, играют в салочки, мяч, бадминтон, прыгают через скакалку и резиночки. Каждый день это новая игра и встреча с друзьями. И пусть ваши каникулы будут незабываемыми!

Летом самое главное – не сидеть дома. Гуляйте, путешествуйте, читайте интересные книги, пробуйте разнообразные блюда и наслаждайтесь жизнью вместе с детским радио. Это суперсовет от Супер Гарика.

0: Попробуй объясни.
1: Быть может, чтобы его лизнуть или головой его толкнуть.
0: Или постоять в тени.
1: Вокруг меня такой народ.
0: Народ.
1: С утра вопросы задает. Легко вопросы задавать.
0: Легко.

0: легко.
1: Труднее на них ответовать.
0: Да.
2: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года. Лето. Кататься на велосипедах и самокатах, гулять, спать сколько хочешь, читать, рисовать, разную вкуснятину уплетать. Но и об интересных встречах не забывать. Команда детского радио приглашает вас провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вас ждут веселые игры с вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сможете сделать на память яркие фото. День с детским радио. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Дай плюс.
3: Реклама.
4: Гипермаркет Офис Мак.
5: Звонок для учителя.
6: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
4: Экономьте с Офис Мак.
6: ООО Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенда мини. Кочки, фигурки, на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки, а личный знак. Подробности на сайте, если не знаком. Мини-лента.лента.ком.
6: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
8: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
9: Кажется, начинается самое интересное.
10: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
11: А ты уже знаешь своих главных героев.
12: Самое время им помочь.
8: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
13: До встречи в финале!
8: Категория 6+.
3: Реклама.
14: Слушаю.
15: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
14: Что случилось, Добрыня?
15: Чудо-юдо сказки портит.
14: Это чудо-юдо, который из былин?
15: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
16: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
17: Лето продолжается. И команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа.

0: решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите. Подробности на сайте
1: robostancia.rf. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: На столе стоит коробка. Есть в коробке чудо-кнопка. Нажимай и запоет. Кто в коробке, той живет. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Захар Правдин. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
5: Динозавры не ели кашу, поэтому медленно росли.
4: Дальними предками всех современных птиц были, как известно, динозавры. Среди древних хищников встречались как крохи не больше

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Цыпленка. Так и гиганты размером с автобус. Например, взрослый тираннозавр Рекс весил около 8 тонн, как 4 гиппопотама. Теперь ученые выяснили, почему некоторые виды динозавров вырастали такими огромными. Все оказалось просто. Оказывается, ящеры слишком медленно росли. Большие динозавры становились взрослыми только к 20 годам и жили до 30-40 лет. Так что у них было предостаточно времени, чтобы вырасти и превратиться в огромных чудовищ. А если бы по утрам они ели кашу, то, несомненно, росли бы гораздо быстрее.
4: А знаете ли вы, что...
3: Бобров по осени считают. В Челябинской области ученые переписывают всех бобров каждую осень. В это время животные строят зимние домики и заготавливают корм. Грызут все, что растет по берегам. Каждый бобер на зиму запасает себе по 70 стволов. Ветки и крупные деревья стаскивают в воду поближе к своим жилищам, которые ученые называют хатками. В каждой хатке живет одна семья из 3-4 бобров. Вот по этим домикам бобров и считают. Бобры очень полезные животные. Они строят плотины, из-за которых увеличиваются водоемы. В них появляется больше рыбы, водоплавающих птиц, а также околоводных животных, таких как норка и ондатра. А поваленные грызунами деревья становятся кормом для лосей, зайцев и косуль. Однако порой бобры увлекаются и строят плотины не там, где следует. Реки пересыхают, поэтому специалисты следят за бобрами и каждый год их считают. Если пушистых строителей становится слишком много, их переселяют в другие края, где нужны новые крепкие зубы и лапки.
4: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
4: А знаете ли вы, что...
3: Инженеры собрали умный бинокль для наблюдения за дикой природой. Аппарат позволяет не только в мельчайших деталях рассмотреть с большого расстояния даже мелкого зверька, но и тут же узнать о нем любую информацию. Бинокль распознает более 9000 животных и птиц. Чтобы узнать, например, что за пернатый гость прилетел в кормушку, достаточно нажать всего одну кнопку. А можно тут же сфотографировать летунью, ведь в бинокль встроена камера. Сделанные снимки через специальное мобильное приложение тут же отправятся друзьям. Бинокль, компьютер и фотоаппарат в одном устройстве. Очень удобно. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
4: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 12 дней. И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марь Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.

0: радио.
1: Привет, меня зовут дядя Саша. У нас летние каникулы не прекращаются. А детское радио дарит вам музыку, под которую хорошо танцевать.
2: Каникулы!
0: Лето на детском радио.

0: заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Марковкин в историю влип.
2: Ромка, собирайся, в школу опоздаешь.
3: И кто ее только придумал?
2: Был такой князь на Руси, Ярослав. Вот он и придумал. И за это его, между прочим, мудрым прозвали.
3: Тоже мне мудрость.
2: Не ворчи, а собирайся. И сменную обувь не забудь.
3: Вот я бы этому князю сказал, что думаю про его изобретение. Да прямо сейчас и скажу. Старинные часы, время назад. Ой, что это такое? Книга? Огромная, целый стол занимает. И страницы из кожи, словно ботинки. Буквы какие-то непонятные написаны. Интересно. А картинки есть? О, вот. На церковную икону похоже.
4: Кто таков? Как сюда попал?
3: Здрасте, я Рома Марковкин, а вы не князь Ярослав, случайно?
4: Ярослав, Владимиров сын. Да ты мне зубы-то не заговаривай. В мою библиотеку ходить не велено. Признавайся, кто тебя впустил? Вот я велю ему плетей выдать, чтоб не смело слушничать.
3: Да никто меня не впускал, сам забрался. Собираюсь кое-что вам тут про школы сказать, если, конечно, это действительно вы их выдумали.
4: Постой, постой. Ты из каких будешь? Из поповских, аль княжеских?
3: В смысле?
4: Откуда ты про школу знаешь? Я ведь только-только велел собрать отроков по толковье, по губерниям, чтобы обучались грамоте да наукам разным.
3: Ярослав Владимирович, да зачем они нам нужны, эти школы? Без них так хорошо. Считай, одни сплошные каникулы.
4: Хм, и ты туда же. Мало мне баб несмышленых, которые по своим пацанам, как по покойникам, ревут. Словно мы их не грамоте учить, а на живодер не забираем. Грамота же не болезнь какая. Наоборот, от нее одна польза.
3: Какая польза? Подумаешь, не знали бы мы эту, вашу грамоту. Но ведь двойки бы за это не ставили, если бы школ не было. Так что все в порядке. Может, передумаете? Не надо нам этих дневников, контрольных тестов.
4: Послушай лучше меня и сам посуди. Государство наше немалое. Отправляешь приказ в какой-нибудь отдаленный град. Гонец учит его, учит, чтобы потом наизусть пересказать. А дорога далекая. Мало того, что по пути может всякое случиться, так еще растрясет последний разум по дорожным кочкам. Позабудет половину, а то и вовсе приврет. И ждешь ты из города 300 воинов, а тебе гусей присылают.
3: Гусей? Почему гусей?
4: Да откуда знаю почему. Один забыл, другой не дослушал, третий приврал. Вот и выйдут вместо воинов гуси.
3: А, я знаю. Игра еще есть такая, испорченный телефон.
4: Что это такое?
3: Ну, когда слово передают друг другу, от одного к другому. И в конце тоже всегда получается совсем не то, что в начале было.
4: Вот-вот. Только одно дело игра, а другое дело, когда о важных вещах речь идет. А как нападут половцы поганые, а у меня гуси вместо воинов.
3: Да, согласен, это плохо.
4: Вот и повелел я хлопцев грамоте учить. Вот только книг у нас мало. А то, что есть, в основном на греческом, иномирском языке. Ну ничего, для начала церковные книги на наш язык будем переводить, переписывать. В Киеве и Новгороде уже есть школы для отроков. По 300 мальчиков будут учиться.
3: А почему так важно, чтобы книги на русском языке были?
4: Тогда каждый сможет к книжной премудрости приобщиться, богословие изучать, историю земли нашей писать, и законы письменные нужны, чтобы не было ссор и междоусобных войн. А вот, например, отец мой не оставил четкого повеления, кому из сыновей трон наследовать. И вон что получилось.
3: Что?
4: Братья друг с другом передрались, до убийства дошло. А коль была бы законная грамотка составлена, да заранее народу зачитана, быть может, не пришлось бы и драться. Земля наша большая, людей живет множество. Как тут порядку быть, если законов не написано, которые каждый может прочитать? Ни мирских, ни божьих. службы церковные на греческом языке.

0: служат. Простые крестьяне не понимают ни слова. Нет, нам свои книги надо писать, чтобы не только воинская доблесть славила землю русскую, а еще знание и мудрость.
1: Не зря вас в народе мудрым зовут. До свидания.
0: Ха, будь здоров, учись хорошо.
1: Старинные часы. Время вперед!
2: Рома хотел книжку в портфель положить и застыл.
1: Задумался. Как же здорово, что книг у нас так много. Разных, красивых и с картинками. Да, прав был Ярослав Мудрый. Грамота – это очень важно.
3: Как Марковкин в историю влип.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Радио.
7: Детское радио.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет. Почему?

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 21 августа с 7.05 до 7.35.
2: 6+.
3: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
4: И что же, Добрыня?
3: Придумать, что подарить.
5: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
3: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
4: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
5: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
3: Запомнили?
4: Заходите на наш сайт dtfm.ru
5: и ищите Хрум «Особенный день».
6: Хрум-хрум.
7: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
8: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
9: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
8: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
9: 0+. Реклама.
10: Ждут тебя в ленте счастливые моменты.
11: Под весы новой серии.
12: Легенда мини-лента.
13: Бочки, фигурки на ключи и на рюкзак.
14: Не просто игрушки.
15: Твой личный знак.
16: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
17: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
0: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском». Выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от ленты. А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
18: Одобрено котом Ухом. Рмяу.
0: Готовим на детском. Вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио.
1: 6+.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
2: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
3: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». Плюс.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: нового учебного года осталось
1: 12 дней. И я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?
2: Все

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Ты спишь, Рыжик? Я что-то слышу.
4: Что? Тихо, ночь на дворе, ты чего шумишь? Между прочим, полночи твой храп слушал, только-только уснул.
3: Может, я иногда и храплю, но точно я никогда не скриплю. Извини за разговоры, мне кажется, в дом забрались воры. Причина нашего недосыпа, я уверен, из-за их скрипа.
4: Тебе пора перестать смотреть новости на ночь, мой лесной друг.
3: А может быть, это ночные привидения устроили коварное нападение? Ходят, бродят по нашему дому, спать мешают коту и гному. Привидениям здесь не стоит ходить. Испугаю их, буду выть.
4: Тихон, как же ты меня напугал!

0: Эта дверь скрипит, Тихон.
1: Думаешь, что она от ветра скрипит? Бррр, оттуда холодом разит. Давай-ка проверим все двери в доме. Поймем проблему в полном объеме. Ты иди в ту комнату, а я в этой проверю. Не пропускай ни единой дверцы и двери.
0: Ой, мне что-то от этой проверки все страшнее и страшнее.
1: Интересно, кто это тут завоевал? Ты, Рыжик, сколько дверей насчитал?
0: 4 скрипучие дверцы.
1: Что-то не густо, у меня 8. Но я-то мастер в этом вопросе. Если на двери повиснуть и покачаться, любая начнет скрипеть и плохо закрываться.
0: А, так вот ты какой мастер. Сам ломаешь, сам чинишь.
1: У гнома забота. Ни дня без работы. Теперь нам надо еще полазить, найти масло и все двери смазать. Только, пожалуйста, тихо. Нам не нужна лишняя шумиха.
0: Я, если ты помнишь, из семейства кошачьих. Мы ходим бесшумно.
1: Рыжик, веришь мне или нет? Но теперь скрипит старый паркет. Ой, страшно, гном чует беду. Все, я дальше не пойду.
0: Ладно, Тихон, что ж с тобой делать? Сними свои башмаки, они стучат. Залезай мне на спину, я тебя довезу.
1: Придумал. Для паркета решение нашлось. Нужно забить в половицу гвоздь. Так, где мой молоток? Я в этом деле знаток.
0: Ты что? Не надо так делать. Гвоздями ты только испортишь паркет.
1: Привидения любого шума пугаются и в разные стороны от него разбегаются.
0: Сумасшедший дом какой-то. Слезай, дальше сам пойдешь.
1: Мысли в кулак, прочь сомнения. Пойду бороться с привидениями.
0: Ты не пошел, ты сел в кресло-качалку.
1: Тебе что, Рыжик, жалко?
0: Может быть, на кухне поборемся и чаю там заодно попьем.
1: А что? Это идея. Пошли на кухню скорее.
0: Тихон, зачем ты играешь духовкой?
1: Я, Рыжик, не играю, а оборудование проверяю. Поможет оно в борьбе с нечистой силой? Смазать, почистить, чтобы было красиво. Лихо, оно ж красоты боится. Увидит плиту и раз, испарится.
0: Тихон, пищевое масло не подходит для смазки. И самое главное, никогда, слышишь, никогда нельзя самому разбирать газовое оборудование.
1: Ну, сейчас мудрый кот умную речь произнесет. Что-то устал я, пойду-ка спать. Больше привидений не буду искать.
0: Ну, конечно, чего их искать, если их нет? Все привидения эти – твой розыгрыш.
1: Ну вот, сколько я не скрывался, ты все равно догадался.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Приветствую всех в этот летний денек. С вами Катя Знайкина. Ребята, помните великую тайну. Каждый из вас – маленькое, но невероятное важное чудо. Из таких чудес, как из кусочков мозаики, складывается огромное счастье нашего мира. Так что, ребята, будьте счастливы.
1: Лето. Лето на детском радио.

0: Детское радио.
1: После дождя так здорово прыгать по лужам!

0: Главное, Веснушка, не забывать про резиновые сапожки.
1: Ой, Кипятош, если дождик теплый, то можно и босиком. И брызги летят во все стороны. Вот это веселье!

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке: «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Не просто игрушки, а личный сад! Подробности на сайте, если не знаком.
4: Мини-лента.лента.ком.
5: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
6: И я бы так хотел увидеть папу.
5: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
6: Ура! Новый фильм про меня!
5: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября, в день рождения Лунтика. Кто знает, может, именно твой рисунок

0: Офис, офис Мак.
1: Офис Мак РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12.

0: 21 40 41.
1: А знаете ли вы, что...
2: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
1: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на Детском радио.

0: Это я радио.
1: Радио!
2: Я раньше многого не знал. Вот, например, откуда берется вдруг девятый вал и горб? Зачем верблюду? Ответ пытался получить, но было все напрасно. А стоило его включить, все сразу стало ясно. Назови-ка его.
3: Детское радио!
1: В эфире Детское радио!
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
5: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
6: Привет, ребята! С вами Юлиана Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
5: А знаете ли вы, что...
6: Ученые нашли замену молодильным яблочкам. В Китае исследователи создали специальную таблетку из виноградных косточек. Она поможет человеку прожить до 120 лет. Оказалось, в косточках винограда есть уникальные вещества. Они очищают организм от старых клеток и так омолаживают его. Однако ученые напоминают, что рекорд долгожительства с одной только чудо-таблеткой не установить. Надо правильно питаться, соблюдать режим дня и много двигаться.
5: А знаете ли вы, что...
6: Кроссовки-скороходы существуют. Новую обувь создали ученые в Америке. Это кроссовки с моторчиком. Их могут носить как обычные люди, так и спортсмены. На голень надевается мягкая манжетка. Такая повязка, внутри которой спрятана батарейка. Ее можно заряжать как телефон, через обычный провод. Манжета соединяется ремешком с моторчиком. Как только он включается, ремешок натягивается, и возникает легкий толчок в задник кроссовка. Будто пинок, который придает ноге ускорение. Это позволяет быстрее двигаться и меньше уставать. Кроссовки можно носить и без мотора. Но разве кто-то станет это делать? Особенно, если предстоит бежать стометровку на уроке физкультуры.
5: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
5: А знаете ли вы, что...
6: Ученые создали ткань, которую в древности называли морским золотом. В древности императоры носили одежду из дорогой ткани, морского шелка. Его делали из особых нитей, которые выделяли ракушки, чтобы прикрепляться к скалам. Ткань из этих нитей считалась на вес золота. Материал получался легким, тонким, блестящим и очень прочным. Со временем эти ракушки почти исчезли из-за грязной воды, и секрет производства морского шелка забыли. Но недавно ученые из Южной Кореи обнаружили, что есть другой вид морских ракушек, который делает похожие нити. Раньше их выбрасывали, так как не знали, что с ними делать. Теперь же начнут делать драгоценную ткань, и обычный мусор превратится в настоящее сокровище. На этом все. С вами была Юлиана Бондаренко и программа...
5: Ужасно интересно все то, что неизвестно.

0: Радио.
1: Летом велосипеды работают сверхурочно. С утра до вечера они мчатся по паркам, набережным и узким улочкам города. Колеса не успевают остыть, ведь каждый из вас хочет поймать теплый ветер и кусочек солнечного дня. Крутите педали вместе с детским радио. С вами Супер Гарик. Едем дальше вместе.
2: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 12 дней, и мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки
2: и песнями.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Вилкин и Вертелкин вновь порадуем вас новостями науки
3: и песнями.

0: объединении Руси вокруг Москвы.
1: Расколотая на десятки княжеств, но скованная общую бедой, так долго Русь залечивала раны, оставленные Золотой Ордой. Не сразу, но оживали ремесла, застраивали снова улицы городов, все чаще шумели торговые площади да ярмарки. На одном языке говорили жители Руси, единой оставалась ее церковь. Только почти в каждом княжестве были свои меры веса и длины, законы, деньги да пошлины торговые. Скоро это разделение стало помехой для всех. Торговый люд клял меры и заставы, да тягость пошлин не измерить, не продать. Пока нет общего для всей Руси устава, не можем мы спокойно торговать. Бояре долго меж собой шептали, нам вотчины пора бы расширять. Когда б границы княжеств не мешали, хозяйство было б легче укреплять. Нужна единая Русь отцам святым. Для нас заставы княжеств лишь препоны, одной и той же церкви чтим законы и веру христианскую храним.
0: На рубеже 13 и 14 веков отношения между князьями раздробленной Руси подчинялись строгой схеме. Главным был великий князь Владимирский, который назначался Золотой Ордой. Носить этот титул было очень почетно. Его обладатель становился судьей в спорах русских князей и пользовался покровительством Орды. В 1305 году ханы передали главный ярлык правителям Тверского княжества. Тверь строилась, восстанавливалась, крепла, но у нее появилась

0: появился сильный соперник – молодое Московское княжество. Скоро они стали равны по силе, и между Москвой и Тверью разгорелась борьба за Владимирское княжение.
1: То не лес шумит рано поутру, едет из Москвы русский князь в Орду. Едет с жалобой на князей тверских и в кошель с собой взял монет золотых. «Ой, великий хан, не вели казнить, помоги ты нам беду разрешить!» За жестокий суд поднялся в Твери неспокойный люд и разбой творит. Я б огнем да мечом дал порядок им, коль пришел бы с ярлыком Владимирским. Будет власть Москвы тверже, чем Твери, знак того мои ты прими дары. Поклонился князь Иван с почтением и уехал в край тверян с поручением. А без калиты с золотом мешка не видать бы ярлыка на княжение.
0: За свое богатство московский князь Иван получил прозвище «Калита». Так на Руси называли кошель с деньгами. Став великим князем Владимирским, в 1327 году Калита часто ездил в Орду, выказывая хану и его приближенным свою учтивость и щедро одаривал их. Такое поведение устраивало ордынцев, и поводов для новых разорительных походов на Русь у них не было. Московский князь смог добиться и поддержки Русской Православной Церкви. Он уговорил ее главу, митрополита Петра, переехать из Владимира в Москву. Петр был одним из главных борцов за единение Руси. С его переездом Москва превращалась в духовную столицу страны, а ее князья – в князей всей русской земли. Иван Калита, используя такие благоприятные обстоятельства, не замедлил провозгласить себя князем московским и всея Руси. И этот титул уже никто не смог отнять ни у него, ни у его потомков.
1: Ростов, Владимир, Суздаль, Ярославль. Русских княжеств древние столицы. Любая главной стать могла, царить над Русью, первенством гордиться. Но игом земли их разорены, лежат в руинах древние столицы. Чтоб стать одной страной, они должны пред молодой Москвой теперь склониться. Потомкам Рюрика пора оставить склоки, чтоб Русь спасти, забыть свою вражду и клятву дать. Когда настанут сроки идти с московскими князьями на Орду.
0: В 1380 году внуку Ивана Калиты, московскому князю Дмитрию Ивановичу, предстояло повести за собой все русские войска на судьбоносное сражение с татаро-монгольской ратью — Куликовскую битву.

0: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. О, пошел летний ливень, он стучит по крыше. А ты под пледом с чаем и никуда не надо. Так уютно.
1: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: Реклама.
1: Представьте, что вы оказались ночью в зоопарке. И вдруг кто-то на вас смотрит из темноты. Меня зовут Игорь, и я Огорь.
2: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Реклама.
6: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Человек на 90% состоит из воды.
9: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
8: А почему?
9: А потому что он слушает.
10: Детское радио.
8: Не торопись взрослеть.

0: Для меня самое вкусное мороженое клубничное с кусочками ягод. А для тебя, кипятошечка?
1: А я, говорю, люблю шоколадное.
0: Клубничное.
1: Шоколадное.
0: Ладно, главное успеть съесть, пока оно не растаяло.
2: Алло, земля, как меня слышно?

Ой, вы уже тут. А я книжку читаю. «Гарри Поттер и философский камень» называется. Ну, вы-то наверняка ее знаете. Про мальчика, который в школу волшебников Хогвартс попал. А еще про волшебника Николаса Фламеля. Он по сюжету философский камень создал. А вот то, что Николас Фламель – реальное историческое лицо, вы, ребят, наверняка не знали. А был он самым настоящим алхимиком. Вот про них-то я вам сейчас и расскажу. Кто я? Ха, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ой, ну есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: под нами, под ногами.
1: В своих рассказах про минералы я часто упоминал средневековых алхимиков, этаких наполовину ученых, а наполовину колдунов. Но на самом деле алхимия появилась намного раньше средневековья, причем в нескольких странах одновременно. В 3 веке до нашей эры возникла китайская алхимия, потом египетская и только спустя много веков европейская. Само слово «алхимия» арабского происхождения. Так что же делали алхимики? Но прежде всего они пытались превратить разные вещества в золото и найти философский камень, дарующий вечную жизнь. Да-да, сначала алхимики думали, что это именно минерал, а потом решили, что все-таки эликсир. Выпил и живи сколько хочешь. Говорят, одному алхимику, Николя, ну или Николасу Фламелю из Франции, это удалось. Представляете, некоторые очевидцы утверждали, что видели Фламеля и его жену, как они шли в Парижскую оперу в 18 веке, хотя умерли 300 лет тому назад. Что ж, я-то ученый и в философский камень не верю, но это не значит, что труд алхимиков был напрасным. Без них не было бы современной химии и многих открытий в минералогии. Вот, например, Альберт Великий, знаменитый алхимик, в чистом виде выделил мышьяк. Другой алхимик, немецкий монах Василий Валентин, подробно описал свойства металла под названием сурьма, а Парацельс впервые стал использовать минералы в медицине. А еще, благодаря алхимикам, следующие поколения ученых узнали все про цинк и висмут. Но самым главным металлом для алхимиков было, конечно, золото. Вы, конечно, помните, как оно добывается. Либо промывается речной песок, либо породу добывают из глубоких шахт. Тогда, давным-давно, в средние века, золотоносные руды встречались на территории современных Германии, Чехии, Венгрии и Польши. В Германии, например, есть даже город Гольдберг. Это название значит «Золотая гора». Тогда золото часто добывали открытым способом, то есть подземные шахты не строили. Профессия горняка была очень почетной, ее передавали из поколения в поколение. Алхимики верили, что каждому металлу соответствует своя планета. Золото – это Солнце, медь – Венера, железо – Марс, олово – Юпитер, свинец – Сатурн, а ртуть – Меркурий. Ртуть и минерал, ее содержащий, киноварь, играл в опытах алхимиков большую роль. Альберт Великий даже считал, что все металлы – не что иное, как соединение ртути и серы. Чтобы из жидкой ртути получить золото, ей нужно было вернуть твердость при помощи серы или мышьяка. Часто ртуть можно встретить в самородном виде, как маленькие капельки на горных породах. Но чаще ее получали, обжигая киноварь. Пары ртути, которые бывают выделяются при добыче газа, очень ядовиты, и не только для человека. Так что ртуть из газа обязательно удаляют. Несмотря на достижения, алхимиков в средние века не любили. Священники считали, что они занимаются магией. Да и в современном мире алхимия часто считается больше колдовством, чем настоящим знанием. Однако это не совсем так. Алхимия – это скорее некий промежуточный этап в науке. Да, пусть алхимики так и не нашли философский камень – источник вечной жизни, и не научились превращать металлы в благородное золото. Менее важными их открытия от этого не стали. Средневековые алхимики, жившие в Европе, исследовали разные металлы,

кошелька, цинка, висмута, ртути и многих других полезных ископаемых. Так, ну, раз я вам историю рассказал, можно и книжку дочитать. Хотя, ой, времени-то уж совсем нет, музей скоро открывать. Аллахаморро! Вот и заклинание выучил. Пойду-ка я экспонаты проверю.

0: На детском радио у микрофона Кирилл Рассказкин, а на календаре лето. И даже если на улице небольшой дождик, мы всегда найдем чем заняться. Играйте в настолки, читайте комиксы и книжки, ну или просто уютно проводите время в компании родных и близких. Каникулы продолжаются.
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 12 дней. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования «Хрум».

0: Лето на детском радио.
1: Ребята, мальчишки и девчонки, всем огромный привет! С вами Ириска. Песок, море, волны, лето в разгаре. Настраивайтесь на волну детского радио. Здесь вас ждут самые веселые песни, поучительные сказки и забавные истории, а также океан улыбок.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
4: Кажется, начинается самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет.

0: финал. А ты уже знаешь своих главных героев. Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
0: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: Реклама. Устали искать обходные пути? В Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. К чат-GPT, к Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот снизу. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
5: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: Лягушка может стать лучшим другом на свете.
4: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
8: Я то, что неизвестно.
4: Каждый день на детском радио.
9: Познакомьтесь, три кота.
10: Три кота.
9: Три кота и три хвоста.
10: Три хвоста.

0: Все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно! Все то, что неизвестно!»
2: А знаете ли вы, что...
3: Мухи любят кататься на карусели! Это выяснили ученые в ходе эксперимента. Они поместили плодовых мушек в особый ящик. Внутри было пусто. Ни еды, ни предметов, которые бы могли привлечь насекомых. Но на одной из стенок вращался круг. Мушки могли свободно летать и занимать любые места. Однако они постоянно садились на круг и с удовольствием катались на нем. Будто на аттракционе «Карусель». Ученые предположили, что букашки тоже любят порезвиться и поиграть. Хотя это давно известно всем детям, благодаря сказке Корнея Чуковского «Муха-цикатуха».
2: А знаете ли вы, что...
3: У собак появились собственные самолеты! На встречу приключениям можно отправиться в самолете первой в мире авиакомпании для собак. На борту четвероногие друзья человека – главные пассажиры. К животным обещают относиться как к очень важным персонам. Собакам не придется проходить многочисленные проверки и осмотры. Не нужно клеток и переносок. Песики любого размера уютно разместятся в салоне. Каждой собаке выделят собственного помощника. Он проследит, чтобы никто из соседей не обижал, поставит приятную музыку или предложит затычки для ушей, чтобы не беспокоил шум двигателя, а также на

0: кормит любимыми лакомствами. Вот она, собачья радость.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Лягушки умеют кричать молча. Ученых заинтересовало необычное поведение лягушек-листоедов, живущих в джунглях Амазонки. Порой зеленые крохи выгибают спины, запрокидывают головы и широко открывают рты, как будто кричат, но при этом не издают ни звука. Исследователи включили специальный аудиомагнитофон, а потом изучили запись. Оказалось, земноводные кричат на ультразвуке. Слух людей его не различает, а вот животные им часто пользуются. Ультразвук слышат летучие мыши, дельфины, киты и многие другие звери и птицы. Но то, что его применяют лягушки, стало известно впервые. Оказалось, с помощью ультразвука земноводные предупреждают сородичей о хищниках или сами пугают непрошенных гостей. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт!
1: Любимые песни из наших любимых мультиков.

Why you choose yes?

0: Стояние на реке Угре.
1: До давнего раскола горькое наследство. Русский царь до сих пор для татар данник. Теперь пора найти ему такое средство, чтоб отвадить навек от Руси ханов. От Золотой Орды остались лишь осколки, а страна наша стала единой и сильной. Иго вражье терпела она слишком долго. Стать свободной пора ей, великой России.
0: В 15 веке Золотая Орда стала распадаться на отдельные ханства: Казанское, Астраханское, Сибирское, Крымское. В 70-е годы 15-го столетия среди ханов развернулась отчаянная вражда. Воспользовавшись этим, Иван III перестал посылать в Орду дань. Когда же к нему явилось ханское посольство с угрозами и требованиями, великий князь Московский разорвал принесенную ими грамоту, а послов велел казнить. Одного из них оставил в живых и приказал ехать обратно и с посланием: «Ступай, яви хану, что давно умерла та курица, которая несла татарам золотые яйца». Зависимость Руси от Орды могла бы закончиться на этом. Но вскоре московское государство вновь оказалось под угрозой раскола. Иван III с помощью дипломатии и военных усилий смог вернуть себе исконно русские города – Псков и Новгород, захваченные когда-то литовским княжеством. Братья великого князя московского Андрей и Борис посчитали себя обделенными из-за того, что им не достались вновь присоединенные псковские и новгородские земли. Они подняли мятеж и вступили в союз с Казимиром IV, великим князем литовским.
1: Братьям Ивана III не сна теперь ни покоя. Обид не станем терпеть его, да что же это такое? Растет его государство, и сила растет, и мощь его, а нам от того богатства не выпало ничего. Пойдем, брат, к князю литовскому. Он против Москвы выведет войска ордена Ливонского и нам часть добычи выделит.
0: Один из ордынских ханов, Ахмат, решил воспользоваться новым раздором в

0: московском государстве. Он тоже заключил союз с Казимиром IV и пошел на Русь, чтобы заставить великого князя Ивана III снова платить дань. Ахмат привлек к походу на Русь почти все силы бывшей Золотой Орды. Он делал ставку на внезапность удара и страх, который возникал при одном упоминании имени хана на Руси. 8 сентября 1480 года ордынские войска подошли к реке Угре, притоку Оки, и встали лагерем в ожидании литовских полков. Но и великий князь Московский не сидел сложа руки. Он сумел заручиться поддержкой крымского хана Менгли-Гирея, врага Ахмата. Менгли-Гирей совершил набег на литовские владения, и Казимиру IV было уже не до нападок на Москву. Кроме того, Иван III начал мирные переговоры со своими братьями.
1: «Недовольно ли русской земле страдать? Начинать не с руки усобицы. Стоит им лишь начаться, и вражья рать к нам спешит, и вражьи конницы. Войско хана подходит к реке Угре, и новой бедою грозит. Снова вспыхнут пожары на нашей земле. Время, братьям, обиды забыть. По обычаю христианскому улеглась вражда межевая, и навстречу войску татарскому вышла русская рать боевая. Воины со всего царства московского встали на берегах пологих. А вот хан от князя литовского безнадежно все ждал подмоги. Шла неделя, другая, третья. Занесло татар ранним снегом. Хан с досады ударил плетью и пошел на Литву набегом».
0: Больше месяца московские и ордынские войска простояли на противоположных берегах Угры. Ахмат так и не решился переправиться через реку и вступить в бой. 11 ноября 1480 года голодное, обозленное и замерзшее войско отправилось в обратный путь, разоряя приокские владения недавнего союзника Казимира IV. Бесславный уход ордынцев русские восприняли как настоящее чудо, ведь татаро-монгольская ига продолжалась 240 лет, а теперь почти бескровно, стоя

0: восстанием на Угре ордынское владычество закончилось, и Русь обрела свободу.
1: Книга времен. История.

0: нового учебного года осталось
1: 12 дней.
2: И мы, Кириска
1: и Кирилл, снова встретимся с вами
2: в дневном шоу
3: «Развивайка».

0: Любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Из чего же, милый друг, милый друг, милый друг, кто-то сделал все вокруг, все вокруг, все вокруг. Из чего же наши книжки, вилки, ложки и кровать? Из чего зубная щетка?

0: В новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
2: «Наверное, орел».
1: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
3: «Вот ведь удивили»
4: с Алексеем Лысенковым.
5: Ну да, со мной.
0: Реклама.
6: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
7: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
8: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Реклама.
12: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
13: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
14: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном...

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: И приятный голос. Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте dtfm.ru в разделе «Новости».
4: 0+.
5: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: Новые приключения Веснушки и Кипитоши.
7: Веснушка, привет.
8: Ага.
7: Привет, Веснушка.
8: Угу.
7: Да что с тобой такое? Какая ты сегодня неприветливая.
8: А?
7: Ты зачем на табуретку встала?
8: Я? А, я хочу папину коллекцию минералов достать.
7: А почему без папы? Да и высоко эта коробка с минералами, не достанешь.
8: А я справочник по астрономии на табуретку положу и достану. Ну, еще сантиметрик, еще полсантиметрика, ну... Ой.
7: Я тебе говорил, не достанешь, высоко.
8: Достану. Вот мамину медицинскую энциклопедию на папин справочник положу.
7: Не
8: и...
7: Не надо.
8: Дотянусь. Ну ведь совсем немножечко осталось. Ну, еще миллиметрик, еще полмиллиметрика. Ну,
7: еще и упадешь. Осторожно, все, слезай с табуретки и брось это, слышишь?
8: Нет. Я вот эту толстую книжку на папин справочник и мамину энциклопедию положу. И... Ой, фу, вот она, коробка. Гляди, я до нее одним пальцем уже дотянулась. Ну, двигайся, двигайся, коробочка, к краю. Еще немножко. И... Ай!
7: Ну вот, я же предупреждал. Всю папину коллекцию из коробки вывалила.
8: Я не хотела. Я хотела.
7: Чего ты хотела? Ладно, не реви, коробка-то цела. А камням ничего не сделается, на то они и камни. Положи их в коробку и все.
8: Легко сказать, положи. Они же каждый на своем месте были. Каждый в своей ячеечке, вот. И под каждым название.
7: Так, вон там с краю что написано?
8: Изумруд.
7: Ну, а ты разве не знаешь, какого цвета изумруд?
8: Ну, зеленого.
7: Значит, положи вон тот зеленый камушек туда, где написано изумруд. А этот красный туда, где написано рубин. А этот... Ой, как
8: вот,
7: его?
8: И ты тоже не знаешь, как он называется. Гляди, сколько тут еще слов незнакомых. Турмалин, аквамарин,
7: топаз, пирит, чароид, лимонит, кианит. Ну, лимонит, наверное, все-таки желтый, как лимон. А вот кианит какой?
8: Кетонит? Черный, конечно.
7: Да не кетонит, а кианит. А, вот, гляди, надпись: медь самородная. Медь я люблю, ведь моя любимая бабушка — медная кастрюля. Да и ты, кстати, Веснушка.
8: А что я?
7: Ты рыжая, почти что медная. Ведь так? Значит, действуй, клади.

0: И вон тот камушек вон в ту ячейку.
1: Положила. И лазуриту я место нашла. Ведь он голубого цвета, правда? Поэтому о море или о небе в книжках и пишут. Лазурное.
0: Вроде так. Слушай, вот под столом еще один зеленый камень лежит. Ой, Веснушка, похоже, мы с тобой изумруд с малахитом перепутали.
1: Ой, а вот совсем непонятное имя. Увид на магнезите. Неужели это камень? А какой он? Кто его знает? О, лучше бы я до этой коробки не дотянулась.
0: Ну вот, опять реветь. Слушай, может, мы папы твоего дождемся, а? Ты все ему расскажешь, он, конечно, посердится и перестанет. Вместе и наведете порядок в его коллекции, а?
1: Значит, не получится сюрприза.
0: Почему не получится? Папа коробку достанет, а на месте лимонита кианит. Вот тебе и сюрприз.
1: Ты все шутишь. А ведь я хотела настоящий сюрприз папе сделать. Потому что у него скоро день рождения. Вот я и думала ему новый камень купить.
0: Понятно. А может, ты папе другое что подаришь?
1: Например?
0: Ну, хоть книгу. Что он, кроме справочника по астрономии, читает? Ну-ка, переверни вон ту книжку, что лежит на справочнике и энциклопедии.
1: Ой.
0: Вот это да! Лунный камень. Твой папа вчера до самой ночи с этой книжкой сидел. 3 стакана чая выпил. Слушай, а о чем этот лунный камень?
1: О камне? О лунном? О чем же еще?
0: А я, признаться, думал, он детектив читает. Так увлекся, даже сахар в последний стакан положить забыл. Вот это я понимаю, чтение, мое почтение.
2: Кипятошечка, ура! Я знаю, что подарить папе.
0: Плакала, а теперь вот танцует.
2: Я подарю папе на день рождения камень, какого у него точно-приточно нет. Лунный. Знаешь, где таких камней видимо-невидимо? На Луне, ведь так? Ух ты, какой кипятоша горячий, ну прям кипяток. Значит, в путь?
0: Подожди, подожди, я-то на Луну хоть сейчас, а вот тебе нужен скафандр.
1: А где же нам его взять?
2: Знаю, в музее космонавтики. Так, летим сначала туда, и я выберу самый маленький скафандр и самый красивый. А на обратном пути мы этот скафандр вернем.
0: Значит, решено. Гори огонь, кипи вода, неси скорее нас туда.
1: А какого цвета, оказывается, эта луна?
0: Какого? Нормального. Серо-буро-коричневого.
1: А я надеялась, что луна и на луне желтая и блестящая. Хотя в школе нам, конечно, другое говорили. О горах там и о кратерах. А еще нам говорили, что на Луне можно высоко подпрыгнуть.
0: Вот это прыжок! Супер! Даже скафандр тебе не мешает.
1: Да, прыгать тут просто классно. Вот бы и на Земле так. Никакой батут не нужен. Прыг-скок! Прыг-скок! Ой, гляди, солнце за горку садится. И как быстро!
0: Веснушечка.
1: Ох, Кипятош, а ты часом не остыл? Как мы возвращаться-то будем?
0: Что-то мне холодно. А все она, тень, с такой скоростью по луне побежала. Это что, лунная ночь называется? Мне бы сейчас подзарядиться от солнышка. Ой.
1: Что, совсем плохо тебе? Ну, держись, Кипятоша. Тень бежит, а мы побежим за ней в припрыжку. Ну, мы, прыгая, обгоним тень скорей туда, где лунный день.
0: Зато как на солнышке-то жарко. Как будто огонь подо мной разожгли. Я и выздоровел сразу. А ты не забыла, кстати, зачем на Луну-то прилетела?
2: Да помню я, помню, за лунным камнем. Я уже подобрала один. Вот пап-то обрадуется. Кстати, ты заметил, Кипитоша, что камней здесь на солнечной стороне как будто больше?
0: Вроде.
2: Как будто камни сюда тоже припрыгали вслед за солнышком.
0: Ох, и фантазия у тебя, Веснушка.
2: Почему фантазия? А разве не может быть такого, что эти камни живые и тоже солнышко любят?
0: Живые? Это как?
2: А очень просто. Живые камни. Форма жизни тут такая, каменная.
0: Ну ты и загнула. Даже не знаю, с кем из своих родственников поделиться такой новостью. Только если с бабушкой медной кастрюлей. Она сказки слушать любит. Ну ладно, возвращаемся на землю. Ой, какая она из космоса. Голубая. Как этот, лазурит, кажется?
2: Лазурит.
0: Это все от того, что океанов и морей на ней много. Ой, как к воде заговорил, так и вспомнил. Папа с работы придет, чаем-то его кто поить будет? От одной мысли во мне все так и закипело. Словом, гори огонь, кипи вода, неси скорее нас туда.
2: И по пути не забудь в музей завернуть, скафандр вернуть.
0: Ух, вот мы и дома. И на душе как-то легче.
2: И мне легче. Даже прыгать хочется. Вот смотри, я сейчас до потолка подпрыгну. Подпрыгну. Подпрыгну.
0: Ну и ну. На душе легко, а прыгаешь, как этот слон. Сантиметров на 30, не больше.
2: Да. А вот на Луне я прыгала высоко. Но помнишь, на Луне?
3: А что на Луне? С кем это ты, Веснушка, разговариваешь?
2: Папа, а ты когда пришел? Я и не слышала.
3: Еще бы. С закрытыми глазами раз 10 на месте подпрыгнула. Это игра такая новая, а, Веснушка?
2: Пап, я хочу тебе признаться.
3: В чем же? Беспорядок вижу. Табуретка перевернута, книжки на полу.
2: Я хотела сделать тебе сюрприз. Вот, смотри.
3: Моя коллекция минералов? Кто это тут нахозяйничал? Ни один камень на месте не лежит.
2: Папочка, они рассыпались.
3: А зачем ты их со шкафа достала? Разве я разрешал?
2: Я хотела новый камень тебе подарить, какого у тебя еще нет. Вот этот.
3: Этот?
2: Настоящий.
3: Вот это да.
2: С Луны.
3: Настоящий камень с Луны?
2: Настоящий, честное слово. Ну, ты, я вижу, не рад.
3: Рад? Еще бы. Мало у кого в коллекции есть настоящий камень с Луны. Спасибо. Сейчас я для него отдельную коробочку из комнаты принесу. Сейчас. Обожди минутку.
0: Веснушка, ты чего? Опять грустишь? Почему?
2: Папа мне не поверил.
0: Как это не поверил? Даже за коробочкой для лунного камня пошел.
2: Да это он, чтобы меня не огорчать. Делает вид, что верит мне. А на самом деле...
0: Ну да, похоже так.

0: Погляди, в какую красивую коробочку я твой подарок положил. Наконец-то ты минералами заинтересовалась. Меня это больше всяких подарков радует. А что касается рассыпанной коллекции, так мы сейчас разложим камушки правильно. Так, каждый в свою ячейку, и о каждом поговорим.
1: Только здесь. А я буду слушать и чайку вам подливать.
2: Договорились. Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Где же Барбацуца?

0: по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: «Улмакс Мэгл», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: Реклама.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: Лето продолжается! И команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
5: Подробности на сайте robostancia.rf.
6: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: На столе стоит коробка. Есть в коробке чудо-кнопка. Нажимай и запоет. Кто в коробке, той живет. Назови-ка его.
8: В эфире детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
9: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
10: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
9: А знаете ли вы, что...
10: Кормление из-под палки к хорошему не приводит. Оказывается, нельзя заставлять ребенка доедать всю порцию. Многие родители сильно огорчаются, когда малыш не хочет доедать то, что ему положили в тарелку. И начинается: ложечку за маму, ложечку за папу, ложечку за кошку. Но детские специалисты считают, что такое кормление из-под палки к хорошему не приводит. У детей появляется неправильная привычка – переедать. Они никак не могут научиться слушать свой организм. Специалисты по питанию советуют детям и взрослым запомнить одно правило. Если ты сыт, значит обед окончен.
9: А знаете ли вы, что...
10: Спать полезно только в темноте. Спать полезно только в темноте, говорят ученые. Оказывается, нельзя оставлять на ночь даже слабо светящийся ночник. От этого мы, ребята, плохо растем. Дело в том, что именно в темноте лучше вырабатывается гормон роста. Не зря родители говорят: ты во сне растешь. Ну а если кто-то без света спать не может, ночник нужно выбирать правильный, с теплым оранжевым светом. Он ночному росту детей практически не мешает.
9: Ужасно интересно
7: все то, что неизвестно.
9: А знаете ли вы, что...
10: Акулам все нипочем. Потому что они вообще не болеют. Например, зубы.

0: шкафу, болеть не могут, так как не имеют корней и постоянно меняются. Живот морских хищников тоже не беспокоит. Во время охоты они могут случайно проглотить обломок доски или часть каната и не заметить. Даже раны акулам не страшны. Ученые обнаружили, что любые раны заживают с удивительной скоростью и не воспаляются. Все дело в том, что кровь у этих хищников особенная. Она справляется с любыми вредными бактериями. Почему акулий организм так защищает себя от всяких болячек, ученые пока не выяснили. А когда им удастся разгадать этот секрет, его можно будет применять в медицине для лечения людей. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Как сочинялись наши любимые песни.
1: Вот и наступил он, сентябрь.
2: Пончики, букетики, звоночки,
1: парты, рюкзаки, уроки и пятерки, пятерки, пятерки.
2: Ну, или не пятерки.
1: Домашние задания и к четырем прибавить два, по слогам читать слова.
2: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Точно, это же моя любимая школьная песня.
2: И моя.
1: Тогда, Кипятоша, запевай.

0: учат в школе, учат в школе.
1: Я уверен, что ребята не знают, о каких таких перышках мы тут пели.
2: Да, теперь перьями уже не пишут, а вот в старину...
1: Брали гусиные перья, затачивали острый кончик, потом макали его в чернильницу.
2: Чернильница – это баночка для чернил.
1: Ну да, макнул, чернила остались на кончике пера, и пишешь этим испачканным.

0: в чернилах пером по бумаге. У лукоморья дуб зеленый.
1: Там чудеса, там кот ученый.
0: Но перьями писали во времена Александра Сергеевича Пушкина. А вот бабушки ваши, ребята, уже писали перьевыми ручками.
1: Но принцип тот же. Подумал-подумал, сочинил что-нибудь, макнул и пиши.
0: Книжки добрые любить и воспитанными быть.
2: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
1: Кстати, Кипятош, а ведь в школе не учат, как и кто сочинил эту песню.
0: Точно, Веснушка. Так давай расскажем.
3: Вот как это было.
0: Однажды, дело было в августе, замечательный детский поэт Михаил Спартакович Плецковский возвращался домой с какой-то встречи.
1: Михаил Плецковский – это автор стихов песенки «Крошки енота». Ну, вот этой. «От улыбки хмурый день светлей, и если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот – трудно».
0: Это песенка кота Леопольда. А вот это о нас с тобой, Веснушка. Как положено друзьям, все мы делим пополам.
1: Точно! Вот сейчас вдвоем и продолжим рассказывать. Вернемся к Михаилу Плецковскому.
0: Поэт вошел в подъезд своего дома и подошел к лифту,
1: около которого уже стоял его сосед, мальчик по имени Петя. Двери открылись, Михаил Спартакович и Петя вошли в лифт. Я буду Петей.
0: А я Михаилом Плецковским.
1: Здравствуйте, дядь Миш! А я осенью в первый класс пойду.
0: Замечательно! Поздравляю тебя с этим знаменательным событием, Петя.
1: Пойти-то я пойду. Но вот, дядь Миш, а чему учат в школе, я и не знаю.
0: Как это чему? Многому? Читать, писать, считать.
1: А еще?
0: Еще? А еще? Еще. Действительно, а чему еще?
1: В этот момент лифт остановился. Петя и Михаил Плецковский вышли. И каждый пошел в свою квартиру.
0: Зайдя в комнату, Михаил Плецковский тут же сел за стол, взял лист бумаги и крупно написал, чему учат в школе.
1: Весь вечер и почти всю ночь он записывал и записывал то, чему учат в школе.
0: Рано утром он позвонил своему другу, композитору Владимиру Шаинскому.
1: Ну, тому, который написал: «В траве сидел кузнечик, чунга-чанга, голубой вагон бежит, качается, Антошка, Антошка, идем копать картошку». И еще много других наших любимых песен.
0: Да-да, позвонил Владимиру Шаинскому.
4: «Володя! Володя!» —
0: закричал в телефонную трубку Плецковский.
4: «Знаешь ли ты, чему учат в школе?»
1: «Как это чему?» – спросонья спросил Шаинский. «Ну, читать и писать, считать».
4: «А еще чему?»
0: – не унимался Плецковский.
1: «Ну, петь, рисовать, не знаю, что еще!» – начал уже сердиться Шаинский. «Ну, может, музыку сочинять?»
4: «Вот!»
0: – воскликнул Плецковский.
4: «Ты и сочинишь музыку к нашей новой песне! Я стихи только что написал!»
0: Радостно сказал Плецковский и начал читать.
4: «К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть».
1: «Учат в школе, учат в школе, учат в школе!» Подхватил Шаинский и тут же начал что-то напевать. Ля-ля-ля-ля.
0: Через несколько дней песня была готова. Ее первыми исполнителями стали знаменитый певец Эдуард Хиль вместе с большим детским хором Всесоюзного радио и Центрального телевидения.
1: Ну а теперь делаем звук погромче.
3: Как сочинялись наши любимые песни.
2: Запивайка!
3: Запивайка!
0: Музыка Владимира Шаинского, слова Михаила Плецковского.
1: Песня «Чему у...» далее.

0: нового учебного года осталось
1: 12 дней.
2: И мы, Катя
1: и Гарик, снова встретимся с вами
2: в нашем шоу
3: «Развивайка».

0: песен на детском радио. Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: О, Каре. У Геры на 11-177-46-49-15-00. Москва.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
6: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Реклама.
7: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса. ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
8: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая и лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
9: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
11: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
12: А еще там дают подарки за покупку.
13: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
14: А знаете ли вы, что
15: черепахи умеют разговаривать?
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
14: «Ужасно интересно».
16: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.
17: Хрум или сказочный детектив.
18: Мария Петровна, здравствуйте, можно?
19: Конечно, входи, Максим. Да ты весь промок.
18: Да зонт забыл, а тут дождь.
19: Понятно, сейчас согрею чаю. Куртку можно повесить на вешалку.
18: Спасибо.
19: Садись, вот чай, бери печенье.
18: Спасибо большое.
19: Посмотрим, кто пишет. Это Добрыня. Мария Петровна, Макс, срочно. Встречаемся в сказочном лесу. Со мной Креслов.
18: А кто это?
19: Вероятно, имеется в виду сказочный персонаж.
18: Мария Петровна, перемещаемся. Чай позже.
19: Перемещаемся. В сказке все выяснится.
20: Здравствуйте, детективы.
19: Здравствуй, Добрыня. Мы получили твое письмо.
18: Только не поняли.
20: Ой, торопился и неправильно написал. Вот, знакомьтесь. Господин Гамельнский Крысолов.
21: Guten Tag. Здравствуйте, господа. Я. Ратенфенгер фон Хамельн. Крысолов по-русски.
19: Очень приятно.
20: Детективы агентства «Хрум». Марья Петровна и Макс.
19: Вы персонаж древней немецкой легенды «Гамельнский Крысолов».
21: Я.
18: Ой, Мария Петровна, а я не читал.
19: Коротко расскажу. Однажды на немецкий город Хамельн, теперь его чаще называют Гамельн, напала огромная стая крыс. Крысы умело избегали ловушек, самые отважные коты не могли справиться с ними. И тогда в городе появился крысолов. Он вывел крыс из города, и город был спасен.
21: Я спасен. Мне помогать волшебная дудочка. Я играть на дудочка, и все идти за мной.
19: Как только раздаются звуки волшебной дудочки, все, кто ее слышит, идут на этот звук.
20: Только вот этой ночью дудочку похитили.
19: Как это случилось?
21: Ich habe geschlafen. Полянка. Мне немножко трудно по-русски.
20: Господин Красолов, позвольте, я расскажу.
21: Да-да, спасибо.
20: Вчера вечером господин Красолов шел по лесу. Устал, присел на полянке отдохнуть и заснул.
21: Я беречь дудочка, класть вот так.
20: Положил дудочку под голову. На рассвете проснулся и продолжил путь по лесной тропинке. Шел-шел, через некоторое время хватился, а дудочки нет.
21: Я вернулся на место свой ночлег, только вот...
20: Дудочки там не оказалось.
21: Я прийти Добрыня Никитич и просить отыскать дудочка.
20: Я помчался на полянку, где ночевал крысолов.
19: Максим, осмотри полянку повнимательнее.
18: Хорошо.

0: Скажите, господин Корсолов, вы крепко спали этой ночью?
1: Очень. Ведь я так устал. Но вот что, ночью мне немножко неудобно было спать. Мне было так, как это, прикосновение, щекотание, трудное слово.
0: Вы почувствовали, что вам щекотно?
1: Я. Я чихать. Я. И снова спать.
0: Вы чихали, а потом снова уснули.
1: Я.
0: Что-то еще пропало, кроме дудочки?
1: Ничего. Только дудочка.
2: Нашел! В малиннике!
3: Что?
2: Что-то серое, мягкое и пушистое.
0: Позволь взглянуть. Это пух. Нужно будет проверить его в лаборатории. Отправлю скорой сказочной почтой.
2: И еще, вот тут, посмотрите, трава немного примята.
1: Я спать здесь.
3: С уликами небогато.
2: Серый пух. Непонятно, откуда взялся. Щекотка. Непонятно, кто щекотал. Примятая трава и дудочка.
3: То есть дудочки нет.
0: Даже эти улики могут вывести на след преступника. Тот, кто украл дудочку, наверняка знал о ее волшебных свойствах. Преступник почти не оставил следов.
3: Возможно, это кто-то, кому нужно срочно избавиться от грызунов.
2: Нужно вспомнить, в каких сказках были такие сказочные персонажи и крысы.
0: Похищение дудочки может быть не связано с крысами, но сейчас это единственный логичный ход расследования.
2: В повести Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» герои остановились на ночлег в старом замке. В этом замке жили страшные крысы.
3: Нильс спас своих друзей с помощью волшебной дудочки. Что, если это и есть дудочка крысолова?
0: Только Нильс не мог бы преодолеть большое расстояние самостоятельно. А вот верхом на Мартине мог.
2: И пух на месте преступления.
0: Серый и легкий, напоминает гусиный.
3: Задал бы я этому гусю пару вопросов. Ему и Щелкунчику.
2: В сказке Гофмана Щелкунчик сражается с мышиным королем.
0: Будем иметь это в виду.
3: А как Щелкунчик мог узнать про крысолова?
0: Щелкунчик – заколдованный юноша. До превращения он учился в немецком городе Нюрнберге. Наверняка изучал легенды своего народа.
3: Логично.
2: Перемещаемся в древний Нюрнберг.
0: Сначала в сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».
2: Слышите?
3: Надо идти потише, а то гуси испугаются и улетят. Ищи их потом.
0: Аккак Набеказе, вожак стаи. Сначала обратимся к ней.
2: А что они так расшумелись?
3: Сейчас выясним. Идем.
4: Сюда, сюда. Мы летим на север.
5: Он устал, не может лететь.
4: Ак,

0: Мы летим на север.
1: Он устал, не может лететь.
0: Акка,
1: сюда. Акка, здесь человек.
0: Нам пора, а Мартин не может лететь. Акка, сюда.
1: Акка, сюда. Акка, здесь человек.
2: Добрыня Никитич, приветствую вас.
3: Приветствую тебя, Акка. Вот детективы агентства ХРУМ, Марья Петровна и Макс. Что у вас за шум?
2: Мы должны лететь на север, но пока не можем. Мартин слишком устал. Он лежит у озера без сил. Нильс ухаживает за ним.
4: Можно поговорить с ними?
2: Я провожу вас.
5: Скажите, Акка, как долго вы уже в пути?
2: 3 дня. Мартин и Нильс присоединились к нам вчера, в полдень.
3: Скажите, вам что-нибудь известно о крысолове?
2: Тише. Мартин, кажется, спит. Пусть отдыхает. Стая подождет. Время у нас есть. Нильс поговорит с вами.
5: Здравствуй, Нильс. Скажи, пожалуйста, чем ты был занят последние 2 дня?
6: Гном рассердился и заколдовал меня. Я стал маленьким. Он заколдовал даже мои башмачки. Наверное, гном хочет, чтобы я навсегда остался таким вот.
3: И ты вчера искал гнома, гулял по лесу?
6: Не гулял. Стая спустилась на ночевку. Все уснули. И мы с Мартином тоже. Утром полетели. Летели долго. Потом опять спустились, чтобы отдохнуть. Эх, да только Мартин так устал, что не может встать.
3: Значит, вчера вечером ты спал и не гулял. Понятно.
6: В ручье искупался и спал.
3: Так, значит, купался в ручье. В это время, конечно, не спал.
6: Ну и что?
5: А когда ты жил дома, что ты читал? Какие книги?
6: Никакие. Я не люблю читать.
4: Нильс, а ты знаешь, кто такой крысолов?
6: Не знаю никакого крысолова. Мне гнома хватает.
5: Спасибо тебе, Нильс. Не волнуйся. Мартин скоро наберется сил, и вы сможете лететь дальше вместе со всеми.
6: Да уж, конечно. Я вылечу его. А вы уходите. Эх, Мартин, лучше бы нам было остаться дома.
4: Мария Петровна, когда вы говорили с Нильсом, Мартин поднял крыло. Вот, немного пуха.
5: Хорошо. Отправим его сказочно быстрой почтой в лабораторию Василисе. Пусть проверит.
3: Я и без проверки почти уверен, что Нильс утащил дудочку. Он на это способен.
4: Нильс не слишком вежлив, но это не доказывает его вину. Нам нужны доказательства.
5: Вот что, пока гусиная стая отдыхает, мы навестим щелкунчика. Перемещаемся к Мари. В подвале ее дома сидит мышиный король со своими подданными. Слышишь, Макс?
4: Да, только это не мышиный король.
3: Это игрушки. Они готовят встречу мышиному королю и его подданным. А вот и щелкунчик.
2: Так. Оловянные солдатики, вы справа. Лошадки с хлопушками слева. Зайцы, рано бить в барабаны. Мишки, вы должны все время смотреть, нет ли за вами мышей. Минуту. Здравствуйте, Добрыня Никитич. Чем могу служить?
3: Здравствуйте, господин Щелкунчик. Вот сыщики детективного агентства ХРУМ. Марья Петровна и Макс.
2: Здравствуйте, господа.
5: Добрый день. Нам нужно поговорить с вами.
7: Господин Щелкунчик, хлопушки вышли из строя.
2: Позвольте вам представить. Оловянный солдатик. Простите, господа, я очень занят. Мы готовим встречу мышиному королю.
5: Прошу вас, уделите нам несколько минут. Видите ли, пропала...
2: Мари?
4: С Мари все в порядке, не волнуйтесь.
2: Так что же случилось?
5: Пропал сказочный предмет.
2: Я слушаю вас, господа.
7: Господин Щелкунчик,

0: Но хлопушки...
1: Одну минуту, друг мой. Скажите, что вы знаете о крысолове?
2: Знаю эту легенду. С помощью волшебной дудочки крысолов освободил город от страшных злобных крыс. Настоящая удача для жителей города.
3: Вы знаете, как работает этот инструмент?
2: Дудочка? Полагаю, на ней играют, как на обычной флейте. Если не ошибаюсь, это разновидность свистковых. У них особенность.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Это опасно. Очень опасно.
3: Опасно?
2: Да. Древний инструмент обладает значительной волшебной силой. В сказке Сельмы Лагерлёв гусыня Акка говорит Нильсу: «Эта дудочка волшебная, все звери и птицы слушаются ее. Коршуны, как цыплята, будут клевать корм из твоих рук. Волки, как глупые щенки, будут ласкаться к тебе, чуть только ты заиграешь на этой дудочке».
4: Позвольте еще один вопрос. Что вы делали вчера вечером?
2: Как все это странно. Так вы полагаете, что это я похитил дудочку крысолова?
5: Простите, мы просто хотели уточнить.
2: Вчера вечером, господа, я лежал в коробке с игрушками.
6: Господин Щелкунчик, прибыли индийские слоны с бенгальскими огнями.
2: Прошу меня извинить, господа, нужно встретить слонов. Надеюсь, с их помощью мы справимся с мышиным королем и его подданными. Подумайте, господа, ведь дудочка может вести за собой не только крыс. Поищите похитителя дудочки в лесу.
6: Господин Щелкунчик, на нас движется полчище мышей по главе с мышиным королем. Господин Щелкунчик.
2: Иду, мой друг.

0: Иду. Нам есть чем их встретить. Господа, возможно, я был несколько резок. Прошу прощения. До свидания, господа.
1: Не доверяю я Щелкунчику этому.
2: Думаешь, он мог похитить дудочку?
1: Думаю. А вы, Марья Петровна?
3: Анализирую то, что сказал Щелкунчик. Кое-что не складывается.
1: Да что тут складывать? Щелкунчик знает о волшебных свойствах дудочки, а говорит, не брал. А дудочка ему очень пригодилась бы. Помните, он что-то сказал о том, что жителям Гамельна повезло с крысоловом?
2: Он еще сказал, что игрушкам есть чем встретить мышиного короля. А чем?
1: А какие лесные жители могут играть на дудочке? Не понимаю.
3: Лесные? Да, это интересно.
1: Я вот что подумал, Марья Петровна. Наверное, артисты хотели бы иметь такую дудочку. Ну, чтобы зрители за ними шли. Поклонники, чтобы их было больше.
3: Ты имеешь в виду сказочных артистов?
1: Ну да.
2: Бременские музыканты! Им бы такая дудочка пригодилась.
1: А может, Щелкунчик пытается навести нас на ложный след?
3: Допустим, Щелкунчик причастен к пропаже дудочки крысолова. Но как он мог попасть в лес? И откуда взялся пух?
1: Загадка.
2: Думаю, версию с бременскими надо проверить.
3: Согласна. Перемещаемся в сказку «Бременские музыканты».
1: Бременские музыканты должны быть где-то рядом. Какой же тут дремучий лес? Настоящие джунгли.
3: Джунгли. Интересно. От Василисы из сказочной лаборатории. Сообщение. Мария Петровна, исследование провели. Это не птичий пух.
2: Значит, Мартин и Нильс не брали дудочки крысолова.
1: То, что Мартина там не было, доказано. Насчет Нильса не уверен.
3: Вопрос в том, что же это все-таки за пух? Может, это пух какого-то животного?
1: Разберемся. А сейчас поговорим с музыкантами.
2: Кот играет на гитаре, пес за барабанами, петух поет, осел, партия контрабаса.
3: Мы не можем ждать.
1: Да что, Марья Петровна, это же бременские музыканты. Когда еще услышать получится?
3: Добрыня, мы проводим расследование.

0: Дин-дин-дин. Господа музыканты, простите.
1: Мяу. Не понимаю, чем мы вам мешаем?
2: Кошмар!
3: Простите, что помешали. Вы ведь давно живете в лесу. Вероятно, всех знаете.
1: Да как хозяин из дома выгнал, так и живем.
4: Как в сказке «Братьев Гримм».
0: Конечно.
2: Уж месяца три будет. Я тут все полянки знаю.
0: А с крысоловом вы знакомы?
2: Крысолов? А, он за собой змей дудочкой водит.
3: Змей?
1: Говорят тебе, крысолов. А ты со своими змеями.
4: Скажите, кто-то из вас умеет играть на дудочке?
2: Ко-ко-ко. Да мы и без дудочки. Ого-го, какие ко-ко-ко композиторы.
5: На дудочке играть мы пока не научились. Мы на контрабасе в основном. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ну и так далее.
3: Простите, а вчера вечером чем вы были заняты?
2: Мы ко-ко, конечно, репетировали.
0: А кто-то может это подтвердить?
1: Мяу. По правде говоря, зрителей не было.
3: Спасибо, мы должны идти.
1: До свидания. Приходите на концерт. Мяу.
4: Так кто же взял дудочку?
6: Неужели музыканты?
3: Хороший вопрос. Думаю, у меня есть на него ответ.
6: Вы уже знаете, кто взял дудочку крысолова?
3: Догадываюсь. Что нам известно?
4: Есть серый пух, не птичий. Откуда пух у бременских музыкантов, непонятно. Осел и его друзья не могли взять дудочку. Они лес хорошо знают. Опять же, осел сказал, что...

0: Они пока не научились играть на дудочке.
1: Кто щекотал крысолова?
2: Непонятно. Может, ему почудилось?
0: Щелкунчик мог щекотать крысолова, теоретически. А пух на месте преступления мог из его плюшевых друзей игрушек выпасть. Они же старенькие. Нильс мог взять дудочку, мог и пощекотать крысолова пером своего гуся, Мартина.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Низ мог взять дудочку, мог и пощекотать крысолова пером своего гуся, Мартина. Только зачем?
3: Либо мы не знаем зачем, либо...
4: Версии есть, а ответа нет.
3: Уверена, что бременские музыканты и Нильс не виноваты.
2: Я тоже так думаю. Только доказательства пока не могу сформулировать.
3: Все просто. Во-первых, пух не птичий, то есть не Мартина. А во-вторых, Нильс дал нам подсказку.
4: Какую?
3: Он не слишком вежлив, не любит читать. Откуда ему знать о крысолове? И самое главное, гусиная стая только начала путь на север. А Нильс спасает всех от крыс значительно позже, когда гуси ночуют в замке. Ему пока рано думать о дудочке. Он узнает о ее волшебных свойствах позже.
2: А бременские?
3: Представим, что они все вместе решили похитить дудочку. Следов было бы гораздо больше.
4: Остается щелкунчик? Ему дудочка пригодилась бы.
3: Но зачем ему щекотать крысолова? К тому же сначала щелкунчик, а позже ты, Добрыня, и пес из бременских музыкантов подсказали мне решение.
4: Как подсказали?
3: Ты сказал, что лесная чаща похожа на джунгли, а пес сказал слово «змея».
2: Дудочка нужна для заклинания змей?
3: А на помощь щелкунчику прибыли...
4: Индийские слоны! Точно! Теперь ясно, кому могла понадобиться дудочка.
2: Мангусту! Рикки-тикки-тави!
3: Да, герою книги джунглей Редьярда Киплинга.
4: Значит, отправляемся в Индию. В хижину к семье, которая приютила мангуста Рикки-тикки-тави.
2: Вот это жара!
4: Да, жарковато. Темно, солнце уже село. Смотрите под ноги, тут змеи водятся. А вот и хижина. Необычное место. Пол как будто из глины. Стены тоже.
3: Слышите шорох?
4: Эй, Рикки, выходи, не бойся.
2: А может, это не он шуршал?
3: В доме может находиться и чучундра, мускусная крыса.
2: А если змей?
4: Посмотрим.
2: Вы слышали?
3: Да, это кобры. Наг и Нагайна.
2: А рядом притаился Рикки-тикки-тави. Слушает их.
5: Когда люди уйдут и дом опустеет, мы снова завладеем садом. Ты должен тихо заползти и укусить большого человека. А потом мы вместе поохотимся на Рикки-тикки.
4: Да. Уползают. Эй, Рикки-тикки, стой.
6: Ой, напугали.
3: Рикки, верни, пожалуйста, дудочку.
6: Вы уже все знаете. Крыса Чучундра мудрая. Она много читает. Она рассказала мне о волшебной дудочке. Моим хозяевам, людям, грозит опасность. Я подумал, может, дудочка поможет их спасти.
2: А как же ты попал в лес?
6: Есть такая волшебная травка. Она умеет переносить в любое место. Перенесла меня в чужой лес. В том лесу холодно. Ветки да колючки. Я зацепился за что-то хвостиком. Думал попросить дудочку у крысолова на время. Но он спал. Крепко-крепко спал. Хотел его разбудить. Пощекотал травинкой. Он не просыпается.
3: Все получится и без дудочки.
6: Вы так думаете?
2: Конечно.
6: Вот она. Все равно я на ней играть не умею.
3: Хорошо, что мы во всем

0: разобрались. Пора возвращаться.
1: До свидания, детективы. Спасибо вам.
2: До новых расследований.
0: До свидания.
3: Хрум или сказочный детектив.

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
5: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Детское радио.
8: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
3: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Устали искать обходные пути? Спешу АИ. Открыли доступ к сотням ИИ. К чат-GPT, к Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите «Спешу АИ». Уотснис. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
5: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на пушкин.шоу. 0+.
6: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе «Рассказово» семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро «Рассказовка». Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
3: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: Детское радио.
8: В эфире Детское радио. Детское радио.
9: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
10: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
11: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
10: А знаете ли вы, что...
11: Дельфины говорят с акцентом. В московском зоопарке скоро отремонтируют бассейн, и в него вернутся дельфины. Когда придете посмотреть, прислушайтесь к их звукам. Ученые выяснили, что звуки, которые издают дельфины, очень отличаются, если нужны для разных поводов. Позвать малыша или напугать врага. А еще, оказывается, у дельфинов, живущих в разных местах, отличается темп речи. Обитатели побережья Великобритании произносят звуки быстрее, чем все остальные дельфины мира. И этим очень похожи на людей. Ведь итальянцы, например, говорят намного быстрее жителей некоторых стран.
10: А знаете ли вы, что...
11: Петь как человек может не только попугай, но и тюлень. То, что тюлени обладают громким голосом, известно уже многим. Ученые из Шотландского университета решили научить ручных тюленей Золу, Гэндальфа и Джинни пению. Тюлени не только с удовольствием слушают музыку, но и красиво подпевают. Ученые записали звуки, издаваемые тюленями, и из записей составили мелодию из кинофильма «Звездные войны», а также известную колыбельную «Twinkle, twinkle, little star». По словам ученых, тюлени без труда могут повторить как отдельные звуки, так и целые отрывки из детских песен.
10: Ужасно интересно.
12: Все то, что неизвестно.
10: А знаете ли вы, что...
11: В африканских племенах понимают дельфинов. Ученые решили расшифровать язык дельфинов. Эти морские обитатели общаются друг с другом при помощи необычных, свистящих и щелкающих звуков. Такие есть в языках многих народов Африки. Они помогают жителям гор и густых лесов общаться на больших расстояниях. Исследователи сравнят эти щелчки и свисты с помощью специальной программы и, возможно, создадут переводчик с дельфиньего языка.

0: На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа
1: «Ужасно интересно все то, что неизвестно». Много песен на детском

0: книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Здравствуйте, дорогие любители и почитатели хорошей литературы. С вами снова я, ваш книжный червячок. Скоро-скоро каникулы превратятся из настоящего в прошлое. Это, конечно, грустно, как-то очень быстро пронеслись эти 3 месяца. Но зато сколько прибавилось воспоминаний, ярких и совершенно незабываемых. И я совершенно уверен, что в этих воспоминаниях вы всегда вместе со своими друзьями. И на речке, и в лесу, и у костра, и на даче, и на экскурсиях, и просто дома с книжкой. Ведь вместе все гораздо веселее и совсем не страшно, даже если вы сталкиваетесь с необъяснимыми и пугающими событиями. В книжке Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол» поначалу все было как в сказке, только очень страшной.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Происходило все в школе-пансионате, которая располагалась в старинной усадьбе. А усадьба некогда принадлежала богатому купцу Семену Платонову, у которого было удивительное увлечение – кукольный театр. Недавно в одном из помещений усадьбы была найдена большая коллекция этих кукол, и с ними была связана страшная легенда. Эту легенду своему соседу по комнате, новенькому ученику школы Олегу Седову, рассказал Пашка Жаров.
3: Слушай, школа в усадьбе открылась за несколько лет до исчезновения Платонова. Актовый зал почти всегда пустовал. Лишь по праздникам сюда приносили стулья, натягивали занавесы, устраивали представления. В центре сцены был люк, ведущий в помещение, где и хранились куклы. Театральные, дорогие. Из дерева, фарфора, ткани. Лица у них были резные, глаза стеклянные. Дети кукол боялись как огня. Да и не только дети. Люди говорили, что куклы живые. Позже, после загадочного исчезновения Платонова,

0: вдруг закрыли на замок. Но весной 1907 года трое мальчишек, Саша, Петя и Гриша, нашли в старом письменном столе на чердаке железный ключ. На нем было выгравировано «Внутренняя сцена. Не открывать». Они открыли люк поздно вечером, когда ученики уже легли спать. То, что они увидели, не укладывалось в голове. Под сценой не было ни паутины, ни пыли. На полках, как в костюмерной, сидели или лежали куклы. Десятки кукол. Одна кукла стояла. Пальцы ее были вытянуты, глаза широко распахнуты, рот приоткрыт. Как будто она только что вдохнула или собиралась что-то сказать. «Мне кажется, они следят за нами», – прошептал Гриша. «Этого не может быть!» – буркнул Петя. «Нет, они слушают!» – запаниковал Гриша. Саша подошел ближе. Стоявшая кукла двинула пальцем. Саша закричал, и все куклы сразу зашевелились. Пашка сделал короткую паузу и посмотрел на Олега. Тот внимательно слушал. Одна кукла соскользнула с полки и побежала прямо на Петю. На деревянных ножках, рывками. Мальчишки похолодели от ужаса. Они хотели бежать, но куклы преградили им путь к лестнице. Гриша понял, куклы их не выпустят. У одной были в руке ножницы, у другой сабля, острая как бритва, у третьей нож. Петя споткнулся, Саша завопил: «Бежим!» Он рванулся наверх, Гриша за ним, и только Петя остался внизу. Его голос оборвался в темноте. Крик сменился хрипом, а потом раздался шорох, как будто что-то потащили по полу. Саша и Гриша выбрались. Но Гриша не мог уйти без друга. Он заглянул в люк и позвал: «Петя, Петя, закрывай!» Заорал Саша: «Закрывай!» Петю так и не нашли. А люк заколотили досками. И сделали вид, что ничего не было.
1: Олег к рассказу Пашки отнесся скептически. Он не поверил в легенду. А потом сказал, что сейчас пойдет в актовый зал к куклам и докажет, что все это ерунда. И даже пришлет в доказательство фотку. Он накинул пиджак, взял телефон и вышел из комнаты. А через 20 минут Пашка действительно получил от него фото. В полумраке Олег стоял возле витрин с куклами, подняв руку с выставленными вверх указательным и средним пальцами. Жест буквой «В» выглядел почти шутливым, и в то же время казалось, будто этот знак адресован не Пашке, а кому-то или чему-то за пределами кадра. Качество снимка было так себе. Угол чуть сбоку, фон слегка смазан, одна из ламп бьет в объектив. Из-за этого на стекле витрины лежала какая-то странная тень. В сообщении Олег написал, что все в порядке, куклы стоят неподвижно. Пашка не стал дожидаться возвращения приятеля, и хотя на душе было тревожно, лег спать. А утром увидел, что кровать Олега не тронута. Не появился он и на уроках. Днем уже по всей школе прошел слух, что Олег пропал не просто так. Его утащили куклы. Пашке было не по себе. В глубине души он чувствовал себя виновным. Вдруг сосед исчез по его вине. От этой мысли по спине побежали мурашки, а ноги стали ватными. И тогда он решил все рассказать команде ИКС. В нее входили юные детективы Илья, Кира и Саша. И на их счету было уже несколько интересных расследований. Ребята взялись за дело. Да, было чего прийти в ужас и поверить в старинную легенду. Но детективы, даже если они совсем юные, никогда и ничего не принимают на веру. Команда ИКС, оправившись от первого испуга, с новыми силами продолжила свое расследование. А как оно проходило и к каким результатам привело, об этом вы можете прочитать в книге Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол». Ее выпустило издательство «Эксмо» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
2: Книжный червячок.
1: Вот вам еще одно подтверждение того, что только вместе с друзьями можно преодолеть любые трудности, распутать самый сложный узел и разгадать самую загадочную тайну. Но я очень надеюсь, что ничего подобного этим летом вам испытать не довелось, и никакие куклы вам не посмели угрожать. Ой, что это там шевельнулось на моей книжной полке? Пойду проверю. Где моя волшебная указка? Ненадолго попрощаюсь с вами, а потом все подробно расскажу. До встречи, ваш книжный червячок.
3: В книжном мире маячок.
1: Ваш книжный, книжный
3: червячок.
2: Книжный червячок на детском радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: нового учебного года осталось
1: 12 дней!
2: И мы, я Веснушка,
3: и я Кипитоша, встретимся с вами в нашем шоу
2: «Утро с Веснушкой»
3: и Кипитошей.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Гипермаркет Офис Мак. Звонок для учителя.
2: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
1: Экономьте с Офис Мак.
2: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
3: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Тайная жизнь животных выглядит совсем иначе, чем на глазах у публики. Меня зовут Игорь, и я Огорь. Зоопарк – это совсем не то, что вы думаете.
7: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
0: Реклама.
8: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
9: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
10: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
11: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
12: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа.

0: 2026 года.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.
3: Детское радио.
5: Радио!
6: По лесной дорожке, как маленький реактивный самолет, не обращая внимания ни на солнце, ни на пение птиц, неслась рыжая белочка. Она спешила к своему другу Мишке. Нужно было скорее поделиться с ним одной очень срочной новостью.

0: Правильно, дядюшка Филин. В гостях у дядюшки Филина.
1: Мишка, Мимишка, Мишка, открывай!
2: Белка, тише ты, не шуми. Дедушка Медведь еще от спячки не проснулся. Он у нас с такой погодой еще целую неделю спать будет, пока весь снег не сойдет.
1: Мишка, Мишка, привет! Прости, прости, пожалуйста. У меня такие новости, такие новости, такие!
2: Какие такие у тебя новости?
1: Нам с тобой пришло письмо.
3: И Белочка помахала перед носом Мишки белым конвертом. Конверт был помятый, потрепанный, будто пролетел весь земной шар. В уголке была наклеена неизвестная марка с изображением заснеженных горных вершин.
2: Ух ты! Дай скорее посмотреть! Откуда ж нам могло письмо прийти?
1: Вот, гляди! Белочки и Мишки из Аргентины!
2: Аргентина? И марка такая странная! Интересно, что это за горы? А пишет-то кто? Знакомый какой-нибудь? Я вроде бы в Аргентине никого не знаю.
3: Белочка прищурилась, пытаясь разобрать мелкий почерк, которым было написано письмо.
1: От кого? От патагонского зайца. Мишка, что это за заяц такой, патагонский? Знаешь такого?
2: Нет, Белка, не знаю. Как ты сказала? Патагонский?
3: Мишка задумчиво почесал в затылке, разглядывая таинственный конверт.
1: Давай вместе откроем.
2: Конечно, давай.
1: На счет три. Раз.
2: Два.
1: Три.
3: И друзья быстро открыли конверт. На землю кружась, выпал листок бумаги, весь в пятнах от синих чернил. Белочка схватила его, повертела в лапах и уже хотела прочитать вслух, но, увидев первую строчку, замолчала.
2: Ну, что там такое?
1: Ничего не понимаю. Что это за язык такой?
3: И Мишка тоже вгляделся в неизвестный.

0: буквы.
1: Может, это этот аргентинский язык? Ну, если письмо из Аргентины.
2: Не бывает такого языка. Я точно знаю.
1: Тут, кажется, не обойтись без дядюшки Тфилина.
2: Пойдем к нему скорее.
3: Весело болтая, друзья направились в сторону дуба, где жил лесной ученый-звереведдядюшка Филин. Белочка с Мишкой прошли мимо могучей раскидистой сосны, мимо журчащей речки и мимо заячьей норы, из которой в этот момент вышел папа Заяц. Он был очень занят, провожал зайчат в гости к бабушке.
4: Так-так-так, капуста, морковка. И не забудьте передать бабушке варенье из одуванчиков.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро, отличный весенний денек.
2: Мишка, а как ты думаешь, наш заяц что-нибудь знает про зайца Патагонского? Может быть, они родственники?
1: Давай-ка спросим.
3: Папа Заяц тем временем помахал зайчатам на прощание и с удивлением посмотрел на Мишку и Белочку. Что это они там шепчутся?
2: Мы просто хотели узнать. Может быть, вы слышали когда-нибудь?
1: О Патагонском зайце вы, случайно, не родственники?
4: Нет-нет-нет, никак нет, никогда не слышал. Точно не родственники. Заяц-беляк, заяц-русак. Патагонский? Ха, это что-то новенькое.
2: Нам просто пришло письмо на неизвестном языке от Патагонского зайца. Вот бы узнать, что он нам пишет.
3: И Белочка в подтверждении своих слов показала письмо. Заяц протянул лапу, чтобы взять и разглядеть получше. Как вдруг внезапный порыв ветра вырвал листок из лап Белочки и подхватил его, и кружа унес в неизвестном направлении.
1: Стой, стой! Ну дела, теперь у нас только конверт остался. Что же мы покажем дядюшке Филину?
2: А может, кибермозг нам подскажет?
3: И Белочка с Мишкой продолжили путь. Вскоре впереди показался знакомый дуб-великан. В дубле дуба и располагалась лаборатория дядюшки Филина. В этот раз расстроенная Белочка все никак не могла найти потайную кнопку. А когда нашла, то нажала на нее со всей силы несколько раз.
5: Зафиксировано плохое настроение. Кто-то расстроен.
1: Ох, кибермозг, еще как расстроен. Мы письмо потеряли, важное. Поехали скорее в лабораторию.
3: Дверь открылась, и друзья побежали к лифту. Белочке казалось, что он едет очень медленно, но ползет словно гусеница.
6: Не надо переходить на личности. Я не гусеница.
3: Наконец, качнувшись, кабинка остановилась на нужном этаже.
6: 10-й этаж. Библиотека мудрого Филина.
3: Белочка с Мишкой тихонько приоткрыли дверь лаборатории. Где-то в глубине зала тускло светила настольная лампа. Было непривычно тихо, ни шороха.
1: Дядюшка Филин!
2: Дядюшка Филин, вы где?
1: Может, ушел? Но он же был тут совсем недавно. Смотри, вон его чашка, а вон и книг с закладкой.
3: Белочка с Мишкой обошли всю лабораторию. Заглянули за огромный книжный шкаф, где дядюшка Филин хранил свои редкие атласы. Залезли под стол, едва не свалив на себя тяжеленный глобус. Мишка даже сунул нос в цветочный горшок и дважды щелкнул выключателем настольной лампы. Дядюшки Филина нигде не было.
2: Мишка, смотри, что это кибермозг нам показывает?
3: Экран моргнул, показав очертания величественных гор, почти полностью покрытых снегом.
1: Ну-ка, Белка, покажи конверт. Точно, один в один, как на марке.
2: Кибермозг, а это что за горы?
5: Анды. Горы Южной Америки. Самая длинная горная система на Земле. Анды протянулись через 7 стран: Венесуэлу, Колумбию, Чили, Эквадор, Перу, Бразилию и Аргентину.
2: Аргентина! Нам же оттуда пришло письмо.
5: Аргентина. Государство в Южной Америке. Столица Аргентины. Город Буэнос-Айрес.
2: Мишка, как ты думаешь, дядюшка Филин сильно обидится, если мы телепортируемся без него?
1: Ну, давай попробуем, Белка. Думаю, дядюшка Филин не обидится.

0: Правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина. Продолжение следует.
2: Мишка, а тут не просто тепло, тут жарко.
3: Я знаю, дядюшка Филин рассказывал. Это потому, что мы на другом полушарии. Когда у нас весна, здесь осень, а когда лето, зима. Но знаешь, Белка, что-то тут и осень слишком теплая.
4: Белочка с Мишкой сидели на пожелтевшей траве. Горы Анды блестели где-то впереди своими снежными вершинами, а вокруг, до самой линии горизонта, простиралась бескрайняя степь. Подул ветер, такой сильный, что Белочка испугалась, что он может сдуть ее кисточки на ушах. Небо казалось серым и немного хмурым. Здесь, в Южной Америке, на другом континенте, только-только рассвело.
2: Так вокруг пусто. Где же нам найти этого патагонского зайца?
3: И дядюшку Филина. Ой, смотри, смотри!
4: Вдруг послышался топот копыт, и линию горизонта заволокли клубы пыли, похожие на пухлые дождевые облака. Белочка с Мишкой одновременно чихнули и зажмурились. А когда открыли глаза, то увидели красивого черного коня с длинной гривой и большими круглыми глазами.
5: Ола!
3: Здравствуйте!
5: О, восторг! Туристы, иностранцы, вы танцуете танго?
2: Нет, мы ищем патагонского зайца. Он написал нам письмо, только вот мы его потеряли.
5: О, патагонский заяц? Как странно. Да мы тут все патагонские. Мы же в Патагонии.
3: Где мы? А мы думали, что в Аргентине. Патагония — это страна такая.
5: Но какая же это страна? Это земля, где раньше индейцы жили. Сейчас эта земля сразу в двух странах находится. В Аргентине и Чили.
2: Простите, господин конь, а как же нам найти патагонского зайца?
5: Но какой же я конь? Разве я похож на домашнее животное? Я мустанг, у меня дикий нрав. И нас, между прочим, осталось очень мало. Так что увидеть меня – большая удача, мои юные друзья.
6: Когда-то был я лошадью домашней, но быть свободным больше мне охота,

0: лечу очень быстро, я по равнине, меня величают мустангом люди.
1: Мустанг звучит, конечно, круто. Извините, а все-таки что там с патагонским зайцем?
2: Идите все время налево и вскоре...

0: А тут степь одна. Неужели в этой степи зайцы живут? Какие же тут могут быть зайцы? Тут и есть, наверное, нечего. Вкусного-то ничего нет. Ни орешков, ни меда, ни капусты, ни морковки, ни всяких других отличных вещей.
1: Ой, Мишка, Мишка, гляди, кто это?
2: Впереди мелькнула чья-то серо-коричневая шубка. Неизвестный зверек подпрыгнул на длинных сильных лапах, хлопнул глазками-бусинами, повернулся вокруг своей оси, раз, и был таков.
1: Мишка, ты видел, какая странная собачка?
0: Белка, ну какая же это собака? Это какой-то мини-кенгуру.
1: Ну ты скажешь тоже, Мишка, разве же мы в Австралии?
0: А может, это мини-лошадь? Мордочка-то у нее такая вытянутая, а прыгает ловко, прям как ты.
2: В этот момент странный зверек показался снова. Оттолкнувшись сильными задними лапами и поджав передние, тоненькие как веточки, он поискал что-то в земле, поводил короткими усами, сорвал парочку травинок и потрусил по своим делам.
1: Простите, извините, вы случайно не знаете, как нам найти патагонского зайца?
2: Но зверек ничего не ответил. Он удивленно посмотрел на Мишку с Белочкой, снова поводил усами, пошевелил короткими, торчащими вверх ушами и продолжил путь. Прыгал он очень странно, всеми четырьмя лапами, и перемещался зигзагами. Прыжок влево, прыжок вправо.
0: Вот невежа! Что, разве он не знает, что нужно здороваться?
1: Так он, наверное, испугался. Ой, Мишка, он сейчас убежит. А тут кроме него совсем никого нет.
0: Ну, знаешь, я за ним не побегу.
1: Как же мы тогда узнаем, что было в нашем письме?
0: Ладно, Белка, твоя взяла, но с тебя орешки. И банка меда, и конфеты.
2: И Мишка с Белочкой бросились в погоню за неизвестным зверьком. Серо-коричневая шубка то появлялась, то скрывалась в длинной траве. Зверек бегал очень быстро. И в конце концов, даже не менее быстрая и ловкая Белочка немного устала.
1: Он побежал направо.
0: Нет, налево.
1: Нет, направо. Ой, ой, Мишка!
0: Белка, Белка, держись!
2: Мишка протянул Белочке лапу, но не удержавшись на ногах, скатился на животе куда-то под землю и тут же понял, что застрял.
0: Белка, ты где? Помогай!
1: Сейчас!
2: Послышалось снизу. Мишка, наконец, открыл глаза и увидел Белочку. Она сидела на полу большой норы, а рядом с ней неизвестный зверек. В норе был полумрак, но Мишка сразу же заметил маленький стол в углу, накрытый для чаепития. На столе стояли две кружки чая и большая тарелка с сахарными пончиками. Пахли они восхитительно, шоколадом и карамелью.
1: Давай лапу, давай лапу! Ну-ка, раз, два, взяли!
2: Белочка с неизвестным зверьком схватили Мишку за передние лапы и потянули на себя. А затем еще раз и еще раз, но тщетно. Мишкин живот накрепко застрял в узком проходе.
0: Ой, кто же вход таким узким сделал?
2: Наконец, у зверят получилось. Мишка кубарем скатился на пол, едва не свалив на себя стол с чаем и пончиками, и чуть не ударился головой о земляную стену.
0: Ой, а где это мы?
1: Мы в гостях. Простите, а как вас зовут?
2: Зверек опустил, будто стесняясь, большие черные глаза, обрамленные густыми ресницами. Тут Мишка с Белочкой смогли рассмотреть незнакомца вблизи. Он и впрямь напоминал маленького кенгуру, только сумки у него не было. Мордочка с аккуратными ушками-торчком, добрые темные глаза, серо-коричневая шерстка, длинные сильные задние лапы и короткий хвост.
0: Белка, я понял. Понял, на кого похож наш зверек. Не на собаку и не на кенгуру. Он похож на зайца.
1: Так вы и есть патагонский заяц? Это вы написали нам письмо?
2: Зверек радостно кивнул, но снова ничего не ответил. Мишка грустно вздохнул. Ну как же все запутанно. Нет бы сейчас сидеть, пить вкусный чай с пончиками, разговаривать о том о сём. Он украдкой взглянул на стол, где остывал чай в больших бельях.

0: В белых чашках и лежали аппетитной грудой пончики, пахнущие шоколадом. И вдруг на самом краешке стола он заметил кое-что необычное.
1: Пилк, смотри, да это же наше письмо, то самое.
2: Не может быть, мы же его в лесу потеряли.
1: Не могло же оно полмира пролететь.
3: Не удивляйтесь, мои дорогие, всему найдется логичное объяснение.
0: Белочка с Мишкой одновременно подпрыгнули. Из коридора появился лесной ученый-звереведдядюшка Филин. В крыльях он нес пузатый чайник. Дядюшка Филин аккуратно поставил чайник на стол рядом.

0: рядом с тарелкой с пончиками, поправил очки и галстук и, наконец, улыбнулся.
1: Дядюшка Филин!
2: Как вы здесь оказались?
3: Нет, это как вы здесь оказались. Давайте скорее пить чай. Но сначала познакомьтесь. Хозяйка этой прекрасной норы – патагонская мара. Или по-другому – патагонский заяц. Хотя к зайцам патагонская мара не имеет никакого отношения. Ее так назвали только из-за внешнего сходства.
0: Зверек наклонил голову в вежливом поклоне и по очереди пожал лапы Мишке и Белочке.
2: Мара? Жалко, что вы нас не понимаете.
4: Я все понимаю, только очень стесняюсь. Мой родной язык – испанский.
3: На испанском языке говорят в Аргентине, Чили, Мексике и во многих других странах.
2: Дорогая Мара, значит, вы живете на этой большой равнине?
4: Да, мы, патагонские мары, живем в пампасах. Роем глубокие норы, а днем нежимся на солнышке.
1: В пампасах? Это мы сейчас что же, по пампасам, получается, бегали?
3: Совершенно верно. Пампасы, мой друг, это степь в Патагонии. С одной стороны пампасы ограничены горами Андами, а с другой – океаном.
4: Мы, мары, очень быстрые, любим побегать. А наши ближайшие родственники – морские свинки, а никакие не зайцы. Так что нас, кстати, не только патагонскими зайцами называют, хотя на свинок мы уж точно не похожи.
2: Не хочу вас обидеть, дорогая Мара, потому что вы намного-намного больше морской свинки. Вы даже чуть больше зайца.
4: Конечно, я четвертый по величине грызун в мире после капибары, бобра и дикобраза.
3: Капибары тоже живут в Южной Америке, только обитают они не в пампасах, а у воды.
2: А вы тут одна живете в этой чудесной норе?
4: О, конечно нет. У меня большая семья. Два сыночка, лапочка-дочка и любимый супруг. Скоро они тоже придут к нам на чаепитие. Мы, мары, звери семейные, любим домашний уют и тепло. Нас даже одомашнить можно, как морских свинок. Хотя, признаюсь, очень мы пугливые. И чуть что, сразу бежать.

0: теперь-то мы все поняли. Не поняли только, как письмо здесь оказалось, и сам дядюшка Филин.
1: Это я вместе с письмом сюда телепортировался. Дело в том, что Мара и ее семейство — мои старинные друзья. Я так им много о вас рассказывал, что они уже захотели с вами познакомиться. Вот я и посоветовал письмо написать. Правда, не подумал, что письмо будет на испанском. Когда оно в дупло моей научной лаборатории влетело, я сразу же сюда, в Южную Америку, отправился.
0: Дядюшка Филин, а как по-испански будет привет? Хочется уже поздороваться с патагонской Марой именно на испанском.
1: Белочка, Мишка, смотрите. «Ола» значит «привет».
2: «Ола».
0: «Ола».
3: «Ола, амигос». «Амигос» значит «друзья». Адрес-то я смогла написать, а вот про само письмо совсем не подумала. Как же вы его читать будете? Я там в письме вам о себе рассказываю. Но вы теперь обо мне уже и так все знаете. Вот бы и о вас что-нибудь узнать.
0: Это мы вам с удовольствием расскажем.
4: Внимание, портер закрывается. Ваше время истекло.
1: Вот и подошло к концу наше сегодняшнее приключение.
5: Спасибо за чудесное путешествие, дядюшка Филин.
0: А куда завтра отправимся?
1: А завтра еще что-нибудь придумаем веселое.
4: Пункт назначения — лаборатория мудрого Филина.
6: Где-то далеко, на другом конце земного шара, яркое солнце медленно садилось за снежные вершины могучих Анд. Патагонская Мара собиралась укладываться спать в своей большой уютной норе. А в это время в волшебном лесу, в дупле старого

дуба за большим столом сидели Белочка, Мишка и дядюшка Филин. Они пили ароматный травяной чай с пончиками, присыпанными сахарной пудрой, и вспоминали о своем аргентинском приключении.

0: Правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина. Продолжение следует.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
0: О, Каре. УГРН 11 177 46 49 15 00. Москва.
2: С днем рождения!

0: рождения Растишку поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти, к нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка, 25 лет детства, 0+.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
1: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
4: «Что под нами?» Под ногами. Реклама.
6: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
4: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
7: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Суефа, ешачок и буцефа – это одно и то же. Языки в нашей стране разные, а вот игры у детей одинаковые. Одна из самых популярных – камень-ножницы-бумага. Оказывается, у считалочки есть много вариантов продолжения. Переводчик Александр Куликов даже составил карту, в каких местах России что говорят дальше. Самые распространенные концовки – суефа или уефа, а также раз-два-три. А вот в Омске говорят ванчувес, в Перми – буцефа. На Сахалине популярно «Энбенцо», а на Камчатке – «Чингисхан». В Карелии в ходу – «Чичико». В Красноярском крае иногда говорят «Ешачок», а в Калининградской области – «Сетова». Выбирайте, какой вариант вам нравится больше.
2: А знаете ли вы, что...
3: На небе тоже есть озеро. Его заметили над Индийским океаном и назвали атмосферным озером. Это огромный массив водяного пара, который может держаться в воздухе больше недели. Плавает себе где-то в облаках, а потом превращается в ливень. В таком летающем озере очень много воды. Ее хватит для лужи глубиной в несколько сантиметров и шириной около 1000 километров. Так что не только тучи приносят дожди, но и летающие озера –

0: ужасно интересно.
1: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
2: Горы тоже двигаются. Ученые заметили, что вершина Маттерхорн, самая высокая среди всех альпийских гор, раскачивается вперед-назад каждые 2 секунды. Незаметно для обычного глаза. Верхушка двигается сильнее, чем основание, как это бывает с деревьями на ветру. Специалисты считают, что гора качается из-за землетрясений и из-за деятельности человека. И, скорее всего, все горы на Земле двигаются. Просто ученые еще не успели проверить все вершины. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
1: Дело номер 50.
2: Ай да Пушкин!
3: Там королевич мимоходом пленяет грозного царя.
4: Здравствуйте, Шерлок Симофорыч.
3: О, Стрелка Семеновна, здравствуйте. Вот, послушайте. Там в облаках перед народом, через леса, через поля, колдун несет богатыря. Как красиво, а? Ай да Пушкин.
4: Шерлок Симофорыч, Пушкин может и ай, но у нас ай-яй-яй.
3: Что случилось?
4: Только что сообщили со станции. Утром шла электричка, и прямо на повороте в окно высунулась девочка. Вы представляете, как это опасно? В окно может что-то залететь или можно удариться. А если вагон тряхнет?
3: Это вы правильно говорите. А что было дальше?
4: Машинист заметил, сообщил проводнику. Тот прошел по вагонам
3: и никого не нашел.
4: Как вы догадались? Ну да, полный вагон детей. Все ехали на конкурс. Вслух читали стихи Пушкина. Вот как вы сейчас.
3: Пушкина. Так-так. Интересно. А еще что-нибудь приметное есть? Ну вот вы сказали, электричка шла на поворот. Проводник не помнит, что там было за окном.
4: Красивое, говорит, место. Лес вдалеке, а перед ним в низине то ли луг, то ли поле. Какая-то долина зеленая, знаете, такая пологая.
3: Там лес и дол, видений полный.
4: Что?
3: Ничего. Поехали посмотрим на эту долину.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
3: Вот наш поворот. Все, как вы сказали. Вдалеке лес, перед ними дол, вернее, поле. А вон там что?
4: Кусты.
3: А в них голубое что-то. Достанете?
4: Это бантик. Знаете, такие девочки на хвостики крепят.
3: Девочки, говорите? Отлично. Стрелка Семеновна, отправляйтесь на станцию, куда этот поезд следовал, и загляните в ближайший к ней дом творчества. Узнайте, есть ли у них конкурс с творчеством Пушкина связанный. Как что узнаете, звоните.
4: Узнать, позвонить, все поняла.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
5: Шерлок Симофорыч есть! Есть!
3: Вы нашли нашу нарушительницу?
5: Нет, Пушкина нашла. А вернее, конкурс по его стихам в Доме творчества. Только что закончился. Назывался «Читая Пушкина». Что мне делать? Искать девочку с таким же бантиком? Ой, а как же я ее найду? Тут столько детей. Все школы района съехались. И почти все девочки с похожими бантиками.
3: Да, задача. А вы оглядитесь. Вдруг там что-то еще интересное происходит.
5: Огляделась. Ой, точно. Идет Пушкин.
3: Что? Сам Александр Сергеевич?
5: Почти, но очень похож.
3: Объясните толком.
5: У них, кроме чтения стихов, еще конкурс фотографий проходил. Мы и сказки Пушкина. Фотографии распечатали и развесили на стендах. Тут и богатыри есть, и русалка, и даже вот Пушкин. Мальчишка на вид 8-летний. А ведь

0: нож с бакенбардами.
1: Стрелка Семеновна, не отвлекайтесь.
2: Простите, Шерлок Семафорович, написано, что все фото были выложены на сайте. Диктую адрес.
1: Записываю. Ага, очень интересно. Стрелка Семеновна, вы сейчас едете в школу номер 5. Идите в 3-й класс. Учительницу зовут Маргарита Анатольевна. Попросите поговорить с Машей Растеряевой.
2: Это она?
1: Да. И возвращайтесь, я все объясню.
3: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Семафорыча.
4: Шерлок Семафорыч, это невероятно. Маша Растеряева.
1: Поменяла бантик?
4: Нет, так без бантика и ходит. Строжайшим образом отчитала, что высовываться из окна электрички в движении нельзя, даже ради победы на конкурсе. Это же поезд! Тряханет и все! Ушиб и синяк во всю головушку. Еще и учительницу попросила прочитать ребятам лекцию.
1: Это вы правильно сделали.
4: Ну как вы? Или просто угадали?
1: Никаких догадок, только ваша помощь. Дети стихи Пушкина читали вслух, повторяли, готовились. А потом вы сами мне рассказали, что ребята, кроме конкурса чтецов, и в фотоконкурсе участвовали. Дали мне адрес, я посмотрел все фотографии и нашел нашу.
4: Лес Идол!
1: Правильно. Девочка сфотографировалась в вагоне на фоне леса и долины. Но тогда она еще была с бантиками. А чуть позже на общей фотографии. Подойдите, посмотрите. Вот, она уже без бантика. Пыталась высунуться из окна для фото, а ветер бантик сдул. И тут подписано. Школа номер 5, 3-й класс. А под фото с лесом и долом стоит имя девочки.
4: И точно, Мария Растеряева. Поразительно. Дело на одну ириску?
1: На одно стихотворение Пушкина. Вот послушайте. «Буря мглою небо кроет».
3: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча. Продолжение следует.

0: нового учебного года осталось 12 дней. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум?

0: Офисмаг.
1: Офисмаг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют. Неуловимый кот Ух в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском». Выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
3: Одобрено котом Ухом. Пр-мяу.
2: Готовим на детском. Вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио. 6+.

0: Подробности на сайте minilenta.lenta.com.
1: Реклама.
2: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
3: Слушаю.
4: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
3: Что случилось, Добрыня?
4: Чудо-юдо сказки портит.
3: Это чудо-юдо, который из былин?
4: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
6: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
7: Подробности на сайте robostancia.rf.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

сказочник Андрей Щеглов. Буквария. Жили-были буквы в стране Буквария. У всех были свои домики, а у многих даже неплохие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель Букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся. Но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется «Как появился алфавит». По соседству с Букварией находилось много стран, в которых жили разные буквы. Латинские и арабские, и даже иероглифы. Но ближе всех к Букварии жили цифры. Их страна занимала довольно маленькую территорию, потому что цифр было всего 10. И самым главным в этой стране, как ни странно, был ноль. Все остальные цифры единогласно выбрали его своим правителем. Из-за круглого брюшка ноль на первый взгляд казался очень важным. Но стоило ему заговорить, как все вокруг тут же начинали улыбаться и даже смеяться. Вот таким он был веселым и забавным. Наш путешественник «Мягкий знак» очень любил бывать в гостях у ноля. Потому что уж кто-кто, а ноль был очень начитанным и образованным. Он знал много иностранных языков и мог совершенно свободно разговаривать на них. Однажды веселый ноль хитро прищурился и спросил у мягкого знака. «Скажи-ка, мой друг, у вас в букварии все буквы знают, кто за кем идет?» «Да мы как-то и не задумывались об этом», — честно признался мягкий знак. «А вот это совершенно напрасно!» — воскликнул ноль. «Во всем должен быть порядок. Вот посмотри, как у нас цифр все устроено. Я ноль, все начинаю. Потом идет один, затем два, потом три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все по порядку, все по правилам. Мы идем следом друг за другом. Это называется последовательность. У вас букв тоже должна быть своя последовательность, чтобы не было путаницы. И каждая буква знала, за кем она идет по порядку. Это называется алфавит». Мягкий знак согласился с нолем, что алфавит букварии просто необходим. Он тут же решил рассказать об этом правителю своей страны, твердому знаку, и отправился домой. Вместе с мягким знаком, чтобы поддержать его, отправились все цифры. Твердому знаку идея с алфавитом очень понравилась. И чтобы определить порядок букв, он предложил устроить соревнование по бегу. В букварии все знали, что твердый знак очень любит бегать по утрам. А вот цифры вместе с нолем очень удивились такому предложению. Но им все объяснил сам твердый знак. «Смысл этих соревнований такой. По краям нашей центральной площади мы начертим две полосы. Старт, откуда буквы начнут забег, и финиш, где они его закончат. Буквы побегут все вместе, от одной черты до другой. И та буква, которая прибежит к финишу первой, будет стоять первой в нашем алфавите. Вторая — второй, и так далее». Всем эта идея очень понравилась. На следующий день по стране было сделано объявление, что в ближайший выходной пройдет соревнование по бегу, а вечером после соревнования состоится праздник, на котором твердый знак и ноль объявят алфавит букварии. Буквы очень обрадовались предстоящему событию и стали усердно к нему готовиться. Уже на следующий день твердый знак отправился на утреннюю пробежку по центральной площади. Не один

один, а в компании почти всех жителей. Потом буквы дружно приседали, подтягивались и даже прыгали в длину. И вот настал день соревнований. Центральная площадь букварии была украшена разноцветными воздушными шарами и цветами. Играла музыка и царило такое веселье, что всем хотелось петь и плясать. Но вот прозвучал сигнал, и буквы бросились бежать на перегонки. Быстрее всех оказалась буква «А». Она лучше всех тренировалась всю неделю и после старта резко вырвалась вперед. За буквой «А» бежали две сестры – «Е» и «Ё». Они держались за руки, потому что решили пересечь финиш вместе. За сестрами следовали буквы «Б» и «Д», а за ними «Г», «В» и «Ж». Но, как оказалось, не все буквы хорошо тренировались. Три толстушки, буквы «О», «И» и «Ф», сразу же отстали от остальных и бежали в самом конце. Нелегко давался бег и двум ворчуньям букварии, буквам «Ш» и «Ща». Они бежали чуть впереди «О», «И» и «Ф» и постоянно ворчали. «Вот зачем нам нужно бегать? Сидели бы себе спокойно в своих домиках, вышивали бы шелком. И вот на тебе, бегите на перегонки!» Увидев, что некоторые участники соревнования сильно отстают, буква «Я», твердый знак и мягкий знак остановились и стали их подбадривать. «Ну что же вы так медленно бежите?» – удивлялся твердый знак. «Ведь от вас самих зависит, какими по порядку в нашем алфавите вы будете стоять». «Давайте веселее!» – радостно кричала буква «Я». «Все у вас получится!» – вторил ей мягкий знак. А тем временем первые буквы уже приближались к финишу. Впереди всех бежала буква «Е» и тащила за собой очень уставшую букву «Ё». За ними, почти наступая сестрам на пятки, стремилась к финишу буква «А». Чуть дальше бежал «Б» и при этом старался помочь своему другу «Д», подталкивая его плечом. И тут неожиданно буква «Е» упала, а об нее споткнулись буквы «Ё», «Ж» и «З», которые бежали рядом. И это почти у самого финиша. Этим воспользовалась буква «А» и, вырвавшись вперед, перебежала через финишную черту. «Первая буква «А»» — раздался голос цифры 1, который вместе с другими цифрами был судьей на этих соревнованиях. И тут же еще четыре буквы одна за другой пересекли финиш. «Вторая «Б», третья «В», четвертая «Г», пятая «Д», — послышались возгласы. Некоторые цифры были удивлены, потому что видели, как в самый последний момент буквы «В» и «Г» прыгнули и в прыжке обогнали букву «Д». Соревнования были в самом разгаре, и финиш стали пересекать остальные буквы. «Шестая «Е», седьмая «Ё», восьмая «Ж», девятая «З», десятая «И» — снова послышались возгласы цифр. «Первый десяток определен», — радостно воскликнул один. «Одиннадцатая «И» краткая, двенадцатая «К», — продолжали объявлять судьи. Буквы «Л», «М» и «Н» также завершили соревнования. И тут все увидели, что к финишу приближается странная парочка. Буква «О» катилась колесом и звонко смеялась, а ее подталкивал наш знакомый весельчак «Ноль». А все оказалось просто. На старте «Ноль» просигналил начало забега и побежал вместе со всеми буквами. Но когда он увидел, что толстушка «О» отстает, он тут же поспешил к ней и предложил. «А давайте, голубушка, вы встанете внутрь обруча, который еще называют хула-хуп, и я вас покачу прямо внутри него. Ведь написание вашей буквы «О» такое же кругленькое, как обруч. И я почти такой же, только вытянут чуть-чуть и выгляжу как овал. Вы же не будете против, если я помогу вам почти по-родственному? Это будет еще и весело!» С этими словами он подтолкнул букву «О», и она покатилась по площади. Именно эта картина и удивила, и обрадовала всех. «Шестнадцатое «О»!» — наконец воскликнули цифры, когда буква «О» перекатилась через финишную черту, и «Ноль» элегантно помог ей остановиться. «Ох!» — радостно выдохнула буква «О» и, весело улыбаясь, обратилась к «Нулю». «Обручем я еще никогда не была, но это было очень весело».

0: весело, словно на карусели покаталась. Благодарю. Она обняла ноль, но тут прибежали буквы П, Р, С и Т, и цифры стали объявлять их порядковые номера. 17-е П, 18-е Р, 19-е С, 20-е Т. Второй десяток букв определен.
1: «Ух, устала!» — воскликнула буква «У», перебегая финиш, и тут же уселась прямо на землю, тяжело дыша от быстрого бега.
0: Следом за «У» бежали буквы «Х» и «Ф». Художник «Х» одной рукой придерживал за локоть полненькую букву «Ф», помогая ей, а другой рукой поправлял свой бархатный берет, который постоянно сползал на глаза. Перед самым финишем «Х», как истинный кавалер, приостановился и пропустил вперед запыхавшуюся толстушку.
1: «Фуф!»
0: — радостно выдохнула буква «Ф» и уселась рядом с буквой «У». «21-я «У», 22-я «Ф», 23-я «Х», — объявили цифры. Вскоре появились и наши ворчуньи — буквы «Ш» и «Щ». Их подбадривали шутками соседки-хохотушки — буквы «Ц» и «Ч».
2: «А давайте играть в паровозик!» — крикнула буква «Ч».
3: «Чух-чух-чух-чух!»
4: «Ци-ци-ци-ци-ци-ци-ци-ци!» —
0: вторила ей буква «Ц». Буквы «Ш» и «Щ» тоже включились в эту веселую игру.
2: «Шух-щих! Шух-щих!»
0: И, прицепившись друг за другом паровозиком почти одновременно, «Ч», «Ц», «Ш» и «Щ» завершили бег. Наконец, к финишу приблизились самые отстающие буквы. Но не все они отстали по своей воле. Так, например, твердый знак тянул за руку букву «И», а мягкий знак подталкивал ее. Буква «И» при этом еле-еле передвигала своими маленькими ножками и хныкала.
1: «Зачем? Зачем вы заставили меня бежать? Я и ходить-то быстро не умею, а тут бег. Это же просто наказание какое-то!»
0: 28-я буква — твердый знак. 29-я — «И». 30-я — мягкий знак. Раздались возгласы цифр. Третий десяток букв определен. И тут все дружно зааплодировали, думая, что соревнование закончилось.
5: «Подождите!» — воскликнул твердый знак. «И еще не все прибежали!»
6: «Смотрите!» — указал на площадь мягкий знак. «Вон последние буквы приближаются!»
0: И действительно, дружно повернувшись, все увидели, как неторопливо бегут и вовсю смеются буквы «Э», «Ю» и «Я».
1: «Эх, и рассмешил ты нас, братец Ю!» —
0: раздавался сквозь смех голос буквы «Э».
5: «Так юмор — вещь веселая!» — радостно соглашался Ю.
1: «Я! Сейчас лопну от смеха!» —
0: хохотала буква «Я». Наконец они добежали до финиша, и цифры прокричали.
5: «И последние три буквы — «Э», «Ю» и «Я». «Все!» Соревнования завершены.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Э-К-Л-М-Н-О-П-Р-С-Т-У-Ф-Х-Ц-Ч-Ш-Щ. Твердый знак. И. Мягкий знак. Э. Ю. Я. Буквы были в восторге. Они веселились и поздравляли друг друга. А когда заиграл оркестр, все стали петь и плясать, радуясь чудесному празднику.
2: Много песен на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 12 дней. И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.

0: его огонь. Огонь. Огонь.
1: Много песен на детском радио. Реклама.
2: Растишке 25 лет. Поздравляем!
3: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
2: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
3: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе детского радио. 0+.
4: С днем рождения Растишку поздравляют Мими Мишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
7: И я бы так хотел увидеть папу.
3: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
7: Ура! Новый фильм про меня!
3: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой

0: утрам тот поступает мудро.
1: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить.

0: не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
1: в гостях у сказки.
2: Да-да. Каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
3: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
4: Скоро рассвет, выхода нет.
3: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
4: Спи, моя радость, усни.
3: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
4: Мама, бабушка?
3: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
4: Ах, ничего себе.
0: Реклама. Устали искать обходные пути? Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. К чат-GPT, к Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Уотснис. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
5: Hello, I'm going to school.
6: Этот мальчик иностранец?
7: Этот мальчик живет в соседнем доме. Просто он учится в частной школе «Взмах».
6: А почему наш мальчик не учится в школе «Взмах»?
7: Частная школа «Взмах». Юго-Западный округ. Два филиала. Несколько иностранных языков. Английский до 10 часов в неделю. Высокие результаты ЕГЭ. Дошкольникам колледж европейских языков с имитированной англоязычной средой. В нашей школе даже первоклассники сразу поймут, что вначале было сказано. Привет, я иду в школу. Звоните 8-495-145-62-94.
8: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКД ОГРН 102 700.

0: 0 57 87 40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что
3: черепахи умеют разговаривать?
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
3: Что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

Засыпательно. Засыпательно.

0: Сказка на ночь.
1: Гордая красавица. Сказка индейцев Северной Америки. Это было очень давно, когда никто из бледнолицых еще не ступал по земле индейцев. У вождя одного из северных племен родилась дочь. Издалека приходили люди посмотреть на нее. Лицо девочки было светло, как летний день, а глаза сверкали, подобно звездам. Потому дали ей имя «Сияющие глаза». С годами «Сияющие глаза» превратилась в прекрасную девушку. Только речи ее делались все холоднее, а взгляд надменнее. Тогда люди стали звать ее иначе — «Гордой красавицей». Старый вождь качал головой, однако дочери новое имя нравилось. Слава о красоте девушки летела по индейским селениям, и многие храбрые воины приносили дары к вигваму вождя, надеясь породниться с ним. Гордая красавица рассматривала меха и украшения, но как будто не замечала тех, кто принес их. «В чей же вигвам ты хочешь войти?» — спросил ее однажды старый вождь. «Скажи, ведь многие ждут твоего решения». «О, среди них нет достойного», — отвечала гордая красавица. «Не может же стать моим мужем вот тот с рыбьими глазами, или тот, у которого нос, как у селезня». И девушка звонко рассмеялась. «А этот... Вон, посмотри, его зовут Большой Орел», — продолжала она. «В его головной повязке перьев столько, будто он совершил все подвиги на свете. Почему же сейчас он боится даже пальцем шевельнуть? Может, замерз, как река зимой? Тогда ему больше подойдет другое имя — Большая Льдина». Ни один мускул не дрогнул на лице воина. Он подошел к старому вождю и тихо сказал: «Я уезжаю». «Тебя обидели насмешки моей дочери?» «Она еще пожалеет об этом. Прощай». Трижды взошло солнце, прежде чем собаки домчали большого орла до стоянки его племени. В лагере все готовились двинуться на юг. «Собирайся скорее! Мы покидаем эти места!» — кричали мужчины большому орлу, когда тот проезжал поселение. «Не ждите меня! Я догоню вас!» — отвечал он. На другое утро, когда последняя упряжка скрылась в лесу, большой орел, шепча заклинание, принялся что-то лепить из снега. Он трудился долго, и когда кончил, среди опустевшего поселка недвижно стояла фигура воина, одетого, как подобает молодому индейцу. Большой орел долго глядел в лицо снежного истукана, потом медленно произнес: «Слушай меня и помни, ты великий воин.

твое имя Муви. Ты родился далеко-далеко на севере, где лед и снег никогда не тают. Сердце у тебя изо льда, оно не знает любви и жалости. «Да», — произнес оживший Муви, «я отвезу тебя в селение, где живет девушка, имя которой гордая красавица. Ты возьмешь ее в жены». «Пусть будет так», — отозвался человек из снега. И оба тут же пустились в путь. К вечеру третьего дня нарты Большого Орла остановились неподалеку от вигвама гордой красавицы. «Ступай», — тихо приказал индеец. «Я исполню твою волю», — отвечал Муви. Едва он вошел в жилище старого вождя, все взоры обратились к нему. «Вот он!» — шепнула гордая красавица отцу. — Его я согласна назвать своим мужем. Пышную свадьбу устроил дочери старый вождь. Когда же веселье кончилось, Муви объявил, что должен немедленно отправляться назад к своему племени. — Мы поедем завтра на рассвете, — сказала гордая красавица. «Я ухожу сейчас, а ты останешься, если хочешь. Мои воины придут за тобой весною», — проговорил Муи. И тут люди впервые увидели, как плачет гордая красавица. Тогда большой орел подошел к Муи и что-то сказал ему. «Пусть будет по-твоему, женщина», — обернулся к жене Муи. «Иди за мною, да не отставай». Муви двинулся вперед. Много дней шли они через леса, пересекали равнины, перебирались через реки.

0: скоро ли мы увидим стоянку твоего племени, мой муж?» — не раз спрашивала гордая красавица. «Нет, не скоро», — качал головой Муви. Но однажды южный ветер разогнал облака, и выглянуло солнце. Снег подтаял, и стало трудно идти. Вдруг гордая красавица испуганно вскрикнула. Муви застыл на месте, покачнулся и рухнул, как дерево. Гордая красавица бросилась к нему и тут увидела, что тело Муви обратилось в груду снежных комьев. Немало раз всходило и заходило солнце, прежде чем гордая красавица вернулась в вигвам своего отца. Старый вождь выслушал ее рассказ, долго молчал, а потом проговорил: «Утешься. Мудрое солнце указало тебе новую тропу. Ты узнала горе, ты плачешь. Это значит, что лед твоего сердца растаял».
1: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Сказка на ночь.
1: Михаил Шаповалов. Дверной звонок ежика. Поставил ежик в своем недавно построенном домике дверной звонок и записку на двери повесил: «Не стучать, звоните». Шел мимо заяц, увидел записку и решил позвонить. Очень зайцу захотелось услышать, как звонок звенит, ведь ни у кого в лесу в доме не было дверного звонка. Нажал заяц на кнопку, звонок весело зазвенел, на крыльцо довольный ежик вышел.
2: «Рад тебя видеть, заяц», — говорит еж. «Заходи в гости,

0: отдохни, расскажешь, какие новости в лесу?» Сидят ежик и заяц за столом. Последние лесные новости друг другу рассказывают. Потом ежик свой новый домик стал зайцу показывать. Тут снова звонок зазвенел. Это белка, соседка ежика, также захотела послушать, как звонок в домике ежика звенит. «Проходи в дом, белка!» — пригласил соседку ежик. «Посиди с нами, поддержи беседу, я тебя орехами угощу!» Потом послушать звонок и заглянуть в гости к ежику цапля пришла. И ее тоже ежик рад был видеть. С тех пор весело ежику стало жить. Удивительным оказался дверной звонок, который ежик поставил. Словно бы он своим звонким голосом друзей к домику ежика притягивал. Живет ежик, не скучает. К нему теперь гости ходят и его к себе зовут. Услышал волк о чудесном дверном звонке, что поставил ежик в своем доме.
1: «Ха, хорошее дело, — подумал волк. — Надо и мне в доме дверной звонок поставить. Ко мне тоже будут гости ходить, а я их буду есть. Всегда сыт буду. Хитро я придумал».
0: Поставил и волк в своем доме дверной звонок. Точно такой же звонок, как у ежика. Табличку такую же на двери повесил.
1: «Не стучать, звоните».
0: Только никто к волку в гости не идет. День ждет волк. Второй день ждет. Все напрасно. Обходят жители леса дом волка стороной.
1: «Что такое?» — удивился волк. «Может быть, звонок неисправен?»
0: Нажал он на кнопку звонка. Работает звонок, звенит, словно насмехается над волком. Увидел волк на болотной коряге цаплю и спрашивает у нее:
1: «Скажи, цапля, почему ко мне никто в гости не идет? К ежу идут, а ко мне нет. Хотя дверной звонок у меня такой же звонкий, как у него».
0: «Замечательный вопрос», — мрачно ответила цапля, взмахнула крыльями и улетела на другое болото. Так и не понял волк, почему к нему гости

0: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
1: Представьте, что вы оказались ночью в зоопарке. И вдруг кто-то на вас смотрит из темноты. Меня зовут Игорь, и я Огорь.
2: Документальный фильм «Зоопарк» уже в кино. 6+.
3: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
4: Кажется, начинается самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
6: А ты уже знаешь своих главных героев.
7: Самое время им помочь.
3: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
8: До встречи в финале!
3: Категория 6+.
0: Реклама на детском радио.
9: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
10: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы, что...
12: Есть такая работа — обнимать медведей.
13: Еще больше интересных новостей...

добро порой такие чудеса творит, что и науке не под силу. Одним словом, ждет вас трудная дорога, в этом нет сил.

0: Детское радио.
1: Детское радио. Детское радио.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на детском радио.
1: Реклама на детском радио.
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум», фирменные раскраски

0: детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 112-10-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Реклама на детском радио.
5: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
7: 8-495-921-40-41.
8: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть...
9: мультики!
8: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи.
10: Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио.

0: Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно. Детское радио. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
1: Возрастная категория 18+.
2: Добрый вечер, уважаемые родители. Это программа для вас, и я ее ведущая Елена Самойлова. Весь день вы без устали заботились о своих детях, холили и лелеяли их. Пора и отдохнуть. Ну а для того, чтобы отдых был и приятным, и полезным, устраивайтесь поудобнее, продолжим постигать основы гуманной педагогики. Поговорим о некоторых ее приемах и методах. Узнаем, в чем секрет тайного конверта и зеленой ручки. И приветствуем нашего гостя. У нас в студии доктор психологических наук, социолог, писатель, президент Международного центра гуманной педагогики, рыцарь гуманной педагогики Паата Абанашвили. Паата, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Каждый родитель желает знать.
2: Паата, мы с вами много уже о чем поговорили на этой неделе. Вот теперь мне хочется вас спросить про метод зеленой ручки. Что это такое?
3: Метод зеленой ручки – это один из методов гуманной педагогики для учителей в школах. В этом методе проявляется несколько заветов или принципов, или закономерностей гуманного мировоззрения. И через зеленую ручку учитель старается сначала сосредоточить свое внимание на успехах ребенка, на том, что у него получилось, вместо того, чтобы сосредотачиваться на ошибках. А дальше через зеленую ручку направить внимание ребенка на его успехи. Это очень эффективно. Ребенок, который направлен на успехи, достигает большего, чем тот, который боится ошибок. И во взрослой жизни, если взять великих артистов, великих художников, великих писателей или даже ученых, они не боятся ошибок, они сосредоточены на успех, они прямо движутся и понимают, что 10 раз надо ошибиться, чтобы 11 раз получилось. А если бояться ошибок, то ничего лучше даже и не пробовать. Вот это сильно вдохновляет вообще всю природу, всю сущность, личность ребенка на будущее. Зеленая ручка – это подчеркнутые те места, где ребенок достиг успеха в сочинении.

0: или в уравнениях, которые выводит, или в любом предмете, учитель подчеркивает, вот это у тебя получилось. Конечно, тут же обсуждают, вот здесь посмотри и на точки, пожалуйста, а здесь
1: да,
0: и
1: вот
0: на
1: что делать с теми местами, которые не получились-то?
0: Конечно, учитель и ребенку скажет, вот посмотри на это, но та, где не получается, учитель берет красную ручку, но для себя. Вот так. Значит, здесь нехорошо объяснил.
1: А, вот то есть здесь красная ручка для себя.
0: Обязательно. Красная
1: и потом
0: ручка.
1: Прорабатываем это на уроке, не давая детям понять, что вот это вот, вот здесь у тебя ошибка. Да?
0: Либо есть... не давая, либо просто ребенку вот здесь надо обратить внимание еще на это. Но ребенку просто говорим, как обрати внимание. Не то, что ты ошибся. Нет, обрати внимание, ошибся учитель. Особенно, если все допускают одни и те же грамматические ошибки в классе, то что все они тупые, что ли? Значит, что-то учитель не до конца им не то что объяснил, просто не вдохновил их на пунктуацию, например, или на грамматику не вдохновил. Вот. Да, и красная ручка скорее для пометок в своем собственном блокноте. Вот это еще как-то подать так, чтобы они мотивировались на это. Вот это зеленая ручка. Чернила.
1: Угу. А вот есть еще такой метод нашептывания. Он тоже эффективен?
0: Смотрите, из гуманного настроя, конечно, эффективен. Из авторитарного лучше даже и не пробовать. А в чем суть нашептывания? Вот я рассказал, как Шалвия Александровича учительница нашептала недавно.
1: Да-да-да-да-да. Вот. В одном из предыдущих
0: да,
1: выпусков.
0: Она ему нашептала на ухо. Мои пятерки краснеют. Вот это нашептывание означает очень близкое личностное общение учителя и ребенка. Они близки друг к другу. Нашептать, на ухо сказать. Нашептывание, ну, тот был случай единичный, а как метод нашептывания, он действительно хорошо работает. Тогда в экспериментах, в экспериментальной лаборатории, ученые увидели, что если учитель задает вопрос и требует, кто первый ответит, тяните руку, лес рук, вот кто-то первый отвечает, то вопрос актуален для первого, а для всех остальных он теряет смысл. Они либо знали ответ, либо не знали, а вот сейчас узнали, но мышление у них не шло.
1: И поэтому может даже не закрепиться.
0: Абсолютно. Вместо этого давайте опустим головы на парты, пожалуйста, закроем глазки. Сколько будет 3 плюс 2? Покажите, пожалуйста. И подходим к каждому, прикасаемся, нашептываем на ухо. Они нам нашептывают ответы. И тогда один и тот же вопрос абсолютно актуален для всех. А еще все счастливы,
1: отличного
0: ожидают, что учитель
1: учителя.
0: Подойдет близко. Есть возможность ему шепнуть на ухо что-то, какой-то ответ. Правильный ответ хвалим. Тут же неправильный ответ. Подумай еще раз, пожалуйста. Сейчас я вернусь к тебе еще раз. Вот. Кстати, этот метод также очень хорош для стройной фигуры всех учителей. Чем больше
1: наклоны
0: учеников в классе, надо обегать всех по большей части. Так что делает стройную фигуру. Да, и наклониться. Физкультура такая. Вот. Это действительно хороший способ, но только он требует гуманного состояния сознания.
1: И желание общаться с каждым учеником.
0: Ну, из гуманного состояния есть сильное желание, а в авторитарном нет.
1: А как в гуманной педагогике складываются отношения с успешностью? Как относится педагог к успешности? Культивируем ли мы ее или нет? Или это как бы само собой является следствием?
0: Следствие будет академическая успеваемость, но успешность надо определить, что такое, вот что мы считаем успешным. Академическая успеваемость – это успех в некотором смысле, а в некотором смысле это просто механические числа, и мы не знаем, как это было достигнуто. Это могло быть достигнуто через ломку личности вообще ученика. Есть академическая, но личность вот сломалась. Делала целый год все через «не хочу», и слезы, и плач, и не видит смысла от этого. Надо определить успех. Вот успех, пример успеха. Представьте учитель, представьте начальные классы, может быть, четвертый.

Предлагаю детям в начале семестра, ну вот сейчас семестр, к маю, к майским праздникам можно предложить прямо сейчас. Все учителя могли бы это сделать. Предложить ученикам приготовить тайные конверты, сюрпризы для родителей. Тайные.

никому не говорить. Мы будем готовиться до мая. Сделаем классный тайный конверт, который передадим в определенный какой-то день. Весенние праздники какие-то будут перед ними. Дети не расскажут родителям. Тайно делать что-то – это мечта каждого ребенка. Класс можно превратить в штаб. Мы ничего не меняем, не надо вывешивать, мы никуда не идем. Тот же самый урок, та же самая программа. Но мы готовим лучшие сочинения, которые напишем, вкладываем в конверт. Уравнения, которые красиво решим, перепишем, вкладываем в конверт. Аппликации, рисунки, все что угодно, карты.

конверты готовы, время пришло. Родителей приглашаем не на родительское собрание, а на праздник. И представьте, будут ли слезы радости у родителей, которые вскрывают конверт и видят достижения, успехи своих детей. Тут же учитель в этот конверт положит небольшую на в 1-2 абзаца характеристику ребенка, где начнется с похвалы ребенка, где описывается достижение ребенка, а дальше, что было бы желательно. Вот смотрите, просто же требует сознания учительского, но какой праздник и какой успех, смотрите, родители видят успех ребенка.

0: Вот это успех. И ребенок готовился, готовился. Мотивация чувствуется же внутренне, будет выше, чем
1: ради
0: отметки. Да,
1: не просто оценка, какая-то там в журнале, да?
0: Ну, да. Да, вот это скорее успех. И вообще там успех отношений учителя и ученика, я не думаю, что определяется в период школьной жизни. Это намного дальше мы увидим. Сейчас я вижу успех любимых учителей, которые чего-то закладывали, когда я был в школе. Сейчас я вижу неуспех в тех сферах, где не любил учителей. Каждый из нас уже интересуется теми предметами, которые несли нам любимые учителя.
1: Но ведь даже гуманный педагог может сердиться, может впадать в гнев. Вот как с этим бороться? Гуманному педагогу, он же гуманный.
0: Лена, дорогая, смотрите, не надо ни с чем бороться.
1: То есть, если ты гневаешься, так и скажи.
0: Конечно.
1: Я недоволен.
0: Обязательно. Никто из нас не витает в каких-то облаках и иллюзиях, что сделаем так по щелчку, и гуманность сразу в нас расцветет. Конечно, и раздражаться будем, и гневаться будем. Все будет. От этого негуманным человек не становится при одном условии, если способен сохранять осознанность. Вот осознанность – это еще одно великое качество гуманного настроя. Осознанность не означает быть пушистым, ласковым и всегда правильным, и все хорошо делающим. Осознанность означает хоть на секунду отстраниться от себя, посмотреть на себя со стороны, оценить свое состояние сейчас, а потом решить, это нормальное состояние при такой ситуации, нам нравится, или можно оценить себя вчера, то, что происходило вчера, то, что мы вчера сорвали, сейчас давай оценим свое состояние вчера и скажем себе, в этом состоянии наш срыв, это был наш адекватный поступок, мы достигли цели, или желательно было не срываться.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Какого-то семинара на неделю, вот, а потом ничего не делать. То есть вот ежедневные старания.
4: Но всем нам хочется, чтобы дети, когда вырастут, понимали, что такое чувство долга и обязательность. Потому что, как бы ни позиционировалось, что делать надо все по любви и по желанию, все равно бывают ситуации, когда сделать надо. Не хочется, но надо. Вот как при гуманной педагогике воспитать в ребенке чувство долга и обязательности?
3: Спасибо. Это касается воспитания. Долг, качество личности, воспитывается. Ответственность, тоже качество личности, воспитывается. Можно рассказать еще одну историю? Я рассказываю все, что непосредственно случалось со мной или с близкими людьми, так что это невыдуманные истории. Мне было лет, наверное, 13. Я помню, мы с папой шли по какому-то скверу прямо напротив нашего дома высотного, где мы жили. И мы увидели, я увидел первым бумажник женский прямо перед собой. Конечно, я его поднял, мы его открыли. Там было 14 целых рублей с копейками. 78-й, что ли, год. Это хорошие деньги. Я обрадовался, я ликовал. 14 рублей, сколько всего можно было сделать? Папа не возмутился, ничего не сказал. Супер, говорит, да, да, вот давай дома поговорим, да, деньги же не убегут. Мы пришли домой, мы сели, и он спрашивает, давай представим, может быть, это какая-то пенсионерка потеряла. Вот 14 рублей это были деньги на полмесяца пропитания, может быть, может быть. Может быть, это мама, которая подарок хотела купить своему сыну на эти деньги. Я серьезно задумался, знаете, он ничего не требовал от меня, он не требовал быть ответственным, проявить ответственность. Он просто воображал вместе со мной, и я представил. И представил, что присвоить эти деньги не очень было бы, наверное, хорошо. Тогда я спросил его, а что делать, что ты предлагаешь? Он сказал, ты нашел деньги, ты сам должен решить. Я бы, наверное, написал бы на бумаге объявление, что на этом месте мы нашли бумажник, и вот нам, мы на 9 этаже, во 2 подъезде, квартира 74, и понес. Давай напишу, я ему говорю, я сам захотел это сделать. Мы написали заявление, я его спросил, как долго мы будем ждать. Ты реши, говорит. Может быть, 2 недели хватит? Ты реши. 2 недели, так 2 недели. Я написал, папа пошел вместе со мной, он помог вывесить это, даже я переписал несколько раз, мы вывесили на нескольких местах, мы положили бумажник на видном месте у нас дома, и мы ждали 2 недели, даже больше, я еще добавил какое-то время. Дождь смыл заявление, объявление, никто не пришел, и в конце Шалва сказал, ну, теперь можешь пользоваться, может быть, если решишь. И знаете, весь этот акт, это был образ, добропорядочности, образ ответственности, образ заботы о людях, которые что-то где-то потеряли. Вот, вы знаете, это было настолько глубоко впечатляющим для меня. Вот этот образ и по сей день меня вот преследует. Вот. Это не то, что какую-то вещь где-то присвоить потерянную, это вообще принцип жизни. Быть просто честным, ответственным, вот, заботливым о всех вокруг. И после всего этого двухнедельного вот, я еще переосмыслил, на что я бы хотел бы эти деньги потом потратить, если никто не придет. И это было не мороженое, это были не вещи себе. Мы купили что-то бабушке, я купил чего-то сестре, и мне, конечно, чего-то досталось. В общем, вот один случай был использован как мощный воспитательный образ. Без всяких принуждений, без

0: всяких указаний, чего делать.
1: То есть это когда мы учим ребенка обдуманно, осознанно делать то, что нужно. Это то же самое чувство долга, это та же самая обязательность, но не такая, когда ты выполняешь приказ, а когда ты это себе присваиваешь, обдумываешь и делаешь уже от души.
0: Да, да. Но я бы не назвал бы это обучением. Скорее, он же меня ничему не учил, папа. Он не говорил, так надо. Это
1: ну,
0: правильно.
1: Просто обучение и воспитание, они же часто идут рука об руку.
0: Да, он показал образ. Образ. И в этот момент я ничему не научился. Просто во мне начало расцветать, что и так было. Честность, например. Честность в каждом человеке есть по рождению. Человек родился, он называется человеком, он уже честен. Но это зерно честности. Оно должно прорасти, оно должно дать плоды. И будет это зерно прорастать, если среда наполнена образами честности.

0: таком случае воспитать в ребенке умение противостоять трудностям, преодолевать их? Это же тоже, наверное, воспитание, правильно?
1: Да, это тоже воспитание. Целеустремленным быть, преодолевать трудности, увидеть цель и идти к ней – это важное качество личности. И, конечно, это тоже не обучается, а воспитывается родительскими в первую очередь. Дальше, может быть, образами учителей или других взрослых, которые окружают ребенка. Если сказать коротко, целеустремленные дети скорее воспитываться будут у целеустремленных родителей. Те, которые видят ту или иную цель, идут к этой цели через трудности, не ломаются при каждом спотыкании, а наоборот, обретают больше силы и показывают образ, главный образ здесь. Вот какой. Трудности наши учителя. Они нам посылаются не против нас и во вред нам, а во благо. Их надо всех принимать. Но этому научить невозможно. Это можно только показывать. Показывать, если оно в нас есть. Вот тогда это можно будет показывать. Это само себя покажет в любых, в жизненных обычных обстоятельствах, которые возникают внезапно, случайно. В жизни же все возникает случайно, внезапно. Внезапно, что трудность какая-то, внезапно поезд опоздал, внезапно мы на самолет опаздываем, внезапно что-то зарплату урезали, там чего-то не хватает. И в этой обыденности, именно в обыденности, вот внезапно родители проявляют личность, и если в этой личности есть целеустремленность, она прорастет и там.
0: То есть это, опять же, метод зеркала. Образ. И то, что мы сначала воспитываем себя, потом ребенка.
1: Однозначно, да. Извините, по-другому никак.
0: То есть если ты сам не умеешь преодолевать трудности, а ноешь и капризничаешь, то нечего от своего ребенка ожидать, что он будет сильным.
1: Можно, может быть, он получит эти образы из других источников, но мы однозначно не можем ему дать образ целеустремленности, если ноем. Может быть, ребенок увидит где-то в другом месте.
0: А вот, кстати, зеркало зеркалом. Как бы ребенок зеркало семьи, но ребенок может быть и зеркалом того, что просто ему понравилось. Вот он где-то в другом месте увидел, как это здорово, и он тоже это впитает.
1: Однозначно. Воспитательные образы ребенок получает отовсюду. Это родители, конечно, в первую очередь, как первые воспитатели. Дальше это учителя, другие взрослые. Абсолютно случайные обстоятельства на улице внезапно могут так впечатлить ребенка, что это становится очень мощным воспитательным образом, хотя незнакомые люди вот там, они что-то делают.
0: А так работают в основном положительные образы или
1: все,
0: отрицательные
1: все,
0: тоже?
1: Все.
0: И отрицательные, к сожалению, тоже,
1: обязательно.
0: Да?
1: Дальше это сверстники, которые дают, вот, в садике достаточно одному ребенку начать сквернословить, все это быстренько перенимают. Вот, то есть сверстники друг другу показывают воспитать. То есть мультики вообще воспитательные, компьютерные игры переполнены воспитанием, блогеры, которые несут что-то, тоже несут воспитательные образы. То есть,
0: и плохое, и хорошее.
1: Обязательно, да, да, и плохое. Воспитательный образ не значит... Воспитательный образ – нейтральное понятие. Это описание ситуации, реальности. Человек впечатлился, увидел проявленную личность по подобию.
0: Тогда вопрос. А что наш ребенок охотнее впитает, плохое или хорошее? И от чего это зависит?
1: По закономерности он не то что охотнее, в нем быстрее прорастет то, что он сильнее эмоционально будет проживать.
0: То есть это не от характера зависит, а от силы воздействия? Не, склон,
1: да.
0: Не от склонности, а именно от силы воздействия.
1: В некотором смысле и от склонности. Зерна возможности, скажем, каждый человек рождается честным. И нечестным одновременно. Честным и антоним честности.
0: Нечестный?
1: Нечестным. Оба зерна есть. И тот есть, и это зерно есть. Прорастет одно из них. То, которое превалирует в среде. То, что больше в среде, честность больше в среде, прорастет зерно честности. Нечестность в среде прорастет нечестность. И это больше, что ребенок еще эмоционально воспримет. Эмоционально. Это и склонности означают, что зерна могут быть разными.

0: разной силы изначально. Где-то зерна мощные, а где-то зерна совсем слабенькие. Самые мощные зерна, кажется, что от среды не зависят вовсе. Это как гений родился, ангел родился, и без разницы, что демоны вокруг, он все равно с крыльями будет летать. Да. Вот. Также и противоположные. А кто-то родился демоном в семье ангелов, что? Никакие образы уже не помогают. То есть это есть, но это не отменяет наше стремление усовершенствовать свою личность и проявлять образы более положительные.
1: Ну, то есть воспитание — это уравнение с большим количеством неизвестных.
0: Конечно.
2: Каждый родитель желает знать.
1: К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Встретимся завтра в это же время и продолжим постигать основы гуманной педагогики. Узнаем, как воспитывать самоконтроль в ребенке, в чем разница между умом и разумом, как работает треугольник родители-ребенок-педагог и готовы ли воспитанники гуманных педагогов к конкурентной борьбе. А мне осталось только напомнить, у нас в гостях всю неделю доктор психологических наук, социолог, писатель, президент Международного центра гуманной педагогики Паата Амонашвили. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера.
2: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио. Радио.

0: Реклама на детском радио.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: дети спят. Реклама на детском радио.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГРН-радио. ОГРН-0157-46-79-24-55. Город Москва. 0+.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Трогательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.